круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Апостол Павел пишет Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей жизни бывают периоды тяжелых испытаний, печали и боли, которые порой словно буря обрушиваются на нашу жизнь. Продолжая изучение жизни Давида, мы рассмотрим причины последствий греха и наказания за него. Бог долготерпеливый и многомилостивый, ожидает и принимает каждого человека, кто ищет и приходит к нему. Но как любящий отец, Бог не оставляет своих детей без наказания. Как пережить бурю? Название передачи сегодня.
1: Мир вам, дорогие друзья! Что делать, если вы пережили страшный провал и потерпели урон? Что делать, когда страшно бушует житейское море, когда высокие волны одна за другой наваливаются на вас? В таком положении находится Давид. Он взял в жены чужую жену и убил мужа этой жены. Он обманул многих людей. Он согрешил. За ужасными грехами в жизни Давида последовали последствия этих грехов. И сегодня мы говорим о том, как пережить шторм. Мы будем читать об этом во второй книге Царств, 12 главу, с 9 стиха. Пророк Нафан стоял перед лицом Давида и объявил ему Божие наказание. Послушайте, вторая книга Царств, 12 глава. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену. А его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой». Слушайтесь в эти слова. «Меч да не отступит от дома твоего навсегда». И так будет до конца жизни Давида. Ему придется выдерживать один шторм за другим до конца своей жизни. И возникает вопрос, как пережить бурю? Пример Давида дает нам первый урок. Читаем дальше текст второй книги Царств, 12 главу, с 15 стиха. Послушайте внимательно. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и вошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. Аминь. дорогие друзья, одно из трудных испытаний для Божьего человека – это пережить последствия греха. Это неприятная тема для размышлений. Проповедники стараются избегать данную тему или не упоминать о ней в Божьей семье. Но вы можете быть удивлены, сколько раз Слово Божие обращается к упомянутой теме. В действительности, еще в пророческой книге Ветхого Завета, в древних писаниях пророка Осии, есть четкое обращение к этой теме в 8 главе. И он говорит о ней понятными каждому человеку терминами. Книга пророка Осии, глава 8, 7 стих. Он отвечает на вопрос нашей сегодняшней беседы. И весь принцип относится к этому. Осии 8:7. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Хочется, чтобы вы задумались об этом. Это весьма живая картина. Они сеяли ветер, а пожинают бурю. Кажется, посеяно что-то небольшое, маленькое семечко, но вырастает огромная проблема. Что посеет человек, то и пожнет. И в 8 главе книги пророка Осии речь идет о народе Израиля, те, которые обращаются к Богу, будто они знают Его, и внешний народ Божий, а внутри сердцем не знает Господа и не поклоняется Ему. Народ, в котором поставляли царей сами, без меня, то есть без Бога. Народ ставил себе князей, но Бог не знал этих князей. Народ, ходивший своим путем, и в результате они пожали бурю. Изучая жизнь Давида, мы увидим его безвыходное положение. Но важно, чтобы мы выучили незабываемый урок, и нам стоит относиться к Богу серьезно. Слова Бога святости неизменны. Чтобы мы, люди верующие, как пишет апостол Петр, были святы, как свят Отец наш на небесах. И когда мы умышленно по своей воле выбираем непослушание нашему святому Богу, то Он не будет потакать нашему греху и не будет покрывать его, назвав это милостью. Милость говорит, что Бог не погубит нас. Милость – это помощь во время бури, чтобы укреплять нас, поддерживать нас, утешать нас. Но мы должны твердо знать, что если мы сеем семена ветра, если мы грешим, то мы соберем урожай бури. А теперь позвольте предложить вам рассмотреть другую сторону этого. Есть два типа страданий во время бури. Заслуженное страдание, потому что мы проявили непослушание, мы согрешили, мы достойны этого наказания. И второй тип – это страдание, которое мы не заслужили. Но на нас влияют последствия прегрешений другого. Вот не упустите этот важный момент. Ребенок, которого воспитывает легкомысленный, беспечный родитель, он страдает от последствий бури, когда достигает зрелости и далее в начале юности. Если родители разводятся, то страдают прежде всего дети. Ребенок был открыт. Ребенок был готов к обучению, к воспитанию, к наставлению, но родитель своим богопротивлением и неповиновением решил не воспитывать ребенка по Божьим заповедям. И внезапно этот ребенок пожинает бурю. И наше общество представляет собой живую иллюстрацию того, как это выглядит. Об этом сказано не только в книге пророка Осии, 8 главе. Но это также ясно описано в 6 главе послания Галатам, стихи 7 и 8. И причина, почему я обращаюсь к этому, в том, что наслышано о рассуждениях некоторых людей. Они говорят, ну, это истина только Ветхого Завета. Это для людей, ходящих под закон. Поэтому обратимся с вами к этому отрывку, обращенному к людям церкви, к людям эпохи благодати. Апостол Павел говорит о том же принципе, хотя другими словами. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Пророк Осия говорит, они сеют ветер и пожинают бурю. Апостол Павел пишет, они сеют в плоть, и они пожинают тление, гниение. Эта же истина описана в книге Притч, в 6 главе, 27 стих. Обратимся ненадолго к этому тексту. 6 глава книги Притч. Это чрезвычайно прямой текст Писания. Притчи рисуют нам картину, где мужчину на улице встречает проститутка. И она завлекает его через плотские искушения. И мужчина улавливается ею и может быть уловлен. И совет Соломона – будьте осторожны, поскольку во временном наслаждении заложена горькая цена, которую придется заплатить. И этот урок записан в 27 стихе 6 главы. Итак, притчи 6:27. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? И подразумевается ответ – нет. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Нет. Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Если он сеет семена плотские, то будет пожинать бурю, про которую сказано в 29 тексте. Не останется без вины. Или другими словами, не останется без наказания. И это насущная тема. Многие из вас работают там, где насмехаются над супружеской верностью и даже поощряют измены. На внимание.

незабываемую истину, обязательную для всех. Кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Он грешит. И лучшая иллюстрация этого из всей Библии – это Давид. Перед тем, как мы обратимся к нему, позвольте еще раз напомнить принцип. Я изложу его в словах, а затем мы рассмотрим его в жизни Давида. Мы пожинаем то, что посеяли, хотя после покаяния можем получить прощение. Когда вы сеете в плоть, и вы исповедуете это Богу, просите прощения и приносите свою жизнь Ему, и Он по Своей милости прощает вас. Он удостоверяет вас в своем прощении. Но в прощении нет сиюминутного удаления последствий. По воле Бога и по предназначению Бога Он проведет вас через период времени, где будет буря, подобная которой порой и не была более болезненной по сравнению с другими. Обратная сторона этого принципа заключается в том, что боль жатвы затмевает наслаждение от сеяния. Боль, приходящая в вихре, намного больше, чем наслаждение от времени сеяния. Вы будете сильно сожалеть, что совершили это. Я считаю, что самое трагичное чувство всего этого возникает, когда ты невинный свидетель того, как оно происходит. И ты же получаешь последствия этого. Одна женщина рассказала историю об одном из своих взрослых детей, который отошел от Господа. И она описала то горе и разруху, которое оказывает это обстоятельство на их семью. Это невообразимо. Она сказала: «Может ли кто-то разъяснить это? Я никогда не слышала проповеди, где кто-либо говорил о том, как пережить шторм, когда не ты ответственен за него. Мы растили своего сына как можно лучше, вкладывали в него самое лучшее. Но теперь он отвернулся от нас, стал блудным сыном, отказавшись от нашего воспитания. Он идет своим путем. И это для нас большое страдание. Как пережить шторм? Когда наш корабль стоит в бухте, и кто-то создает боковые волны своим согрешением. Как с этим справиться? Когда кто-то другой вызвал бурю, или когда вы послужили причиной бури и пожинаете плоды этого. Что тогда делать? Как с этим справиться? Давайте откроем Библию, вторую книгу Царств, 12 главу. Здесь Господь учит нас через жизнь Давида. Мы посмотрим на его опыт. Как один богослов сказал: чем выше находится человек, тем выше цена, которую он платит за короткий сезон греховного наслаждения. И это верно по отношению к царю Давиду. Великий человек пошел на компромисс. Он думал, что ему все позволено. И результат трагичен. Это затронуло не только Давида, но и невинных людей, находившихся рядом с ним. И теперь рассмотрим, как он осознал сеяние и жатву. В 13 и 14 тексте. Читаем вторую книгу Царств, 12 главу. «И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом». Я согрешил. Он осознает посеянное. Я взял себе Версавию. Я согрешил. Я совершил супружескую измену. Я отнял жизнь у ее мужа Ури. Я виновен в лицемерии. Я согрешил. Он это признал пред Богом. Пророк Нафан слышал его. Давид осознал посеянное ранее. И сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Это обещание милости. Почему он упоминает это? Да поскольку по закону, когда человек совершал прелюбодеяние, его побивали камнями. Когда ты убивал кого-то, тебя убивали. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Но милость пришла на помощь Давиду. И пророк Нафан сказал:

0: Давид, ты не умрешь. Но продолжим читать текст Священного Писания, стих 14. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Ужасно даже просто слышать такое. В те дни Бог говорил явно к своему народу. Теперь, когда у нас есть Библия на родном языке, чтобы мы могли читать и находить основополагающие жизненные принципы, Бог больше не говорит с нами явно во сне или видении. Он говорит нам через свое слово. Но в те дни было не так. Пророк Нафан, как глашатай воли Божией, сказал Давиду: «Ты прощен, ты не умрешь. Однако умрет твой ребенок». И это первое событие из целого ряда грядущих. Давид, это должно служить тебе напоминанием, что человек, сеющий в плоть, пожнет от плоти бурю погибели. Ребенок был не повинен, но он пострадал за грех Давида. В ответе Давида я вижу четыре основных принципа, которым нам стоит следовать, когда мы проходим сквозь бурю, либо по своей вине, либо по вине другого человека. Я не знаю, кто нас сейчас слушает. Я не знаю, кто услышит эти истины из Божьего Слова, но я знаю, что Божье Слово не бывает сказано напрасно. Я уверен, что и слушатели есть те, кто находится посреди бури в своей жизни. И вы хотите знать, как пережить это? Что нужно делать? Что будет лучшим ответом на это? Предлагаю вам четыре основных принципа. Первый. Молиться. Молитесь. Прочитаем вы 15 стих 2 книги Царств, 12 глава. И пошел пророк Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии, Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Мы не знаем многого о таком длительном виде молитвы и поста. Мы не так обходимся с грехом, как это делали раньше. Мы отвечаем почти бездумно: «Господи, я натворил то и то. Я согласен, что кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». И на этом все. «Господи, благодарю». И идем дальше. Но Давид так не поступает. Когда поднимается буря, когда он чувствует приближающееся горячее дыхание наказания, то он лег пред Богом и лежал на земле всю ночь. И он постился, и он надеялся на Господа, он искал его разума, его милости. И, по сути, Священное Писание говорит, что он вопрошал о ребенке. Что это означает? Ну, перейдем к 22 стиху. Он позже объяснит свой поступок своим друзьям. Но мы рассмотрим это сейчас. Вторая книга Царств, 12 глава, 22 стих. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Но это означает, когда он вопрошал Господа. Он просил: «Господи, я взываю к Тебе и к Твоей милости. И я прошу Тебя, если возможно, чтобы Ты изменил свой план. Умоляю Тебя, дай мне этого ребенка. Я вопию к Тебе. Я прошу Тебя об этом, так как в этом желание моего сердца. Я услышал, что Ты сказал мне. Но я прошу Тебя. Быть может быть, это возможно, чтобы Ты дал мне этого ребенка. Продли его жизнь». Так молился Давид. И я хочу отметить еще один момент, происшедший во время молитвы. Давид не выходил из своего дома. Он не пошел в место поклонения. Мы знаем об этом, поскольку так сказано в 20 тексте, когда он умылся, переоделся и затем пошел в дом Господен и поклонился Богу. Но там он не постился. Для себя я подчеркнул следующее. Я узнал, что когда бушует буря, то мне стоит вести себя тихо. Мне не стоит носиться и всем своим видом показывать и объявлять всем, что я переживаю. Именно в такие сложные моменты жизни мне нужен настоящий друг. Мы, как христиане, склонны всем все рассказывать. Но это достаточно опрометчиво. Лучше сохранить в тайне и поделиться только с узким кругом друзей. Ведь на самом деле это всех не касается. Мы читаем, как старейшины вошли и увидели Давида в таком состоянии, и они стояли рядом с ним, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними. Они стояли рядом с ним и говорили: «Давид, давай, вставай на ноги, тебе нужно поесть». А он отвечал: «Нет, я не хочу этого. Оставьте меня в покое». Когда мы проходим подобные периоды душевного страдания, то полезнее, как говорит Библия, оставаться, по сути, в уединении для молитвы Господу. Не быть в центре внимания общественности, но быть в присутствии Господа и искать Его лица, искать Божьего мира и покоя в сердце. Пожалуйста, обратите внимание на этот принцип и запомните его. Нет ничего плохого в том, чтобы побыть наедине для переоценки ценностей, для проверки приоритетов в нашей жизни. Притчи говорят: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». По сути, это описывает состояние сердца, которое мы должны тщательно хранить, потому что из сердца нашего исходят наши стремления. Некоторые вещи слишком драгоценны, чтобы ими делиться. Они очень глубокие, проникновенные. Бог даровал их нам. И во время переосмысления нашей жизни нам стоит вести себя тихо и дать Богу возможность сказать то, что Он желает нам сказать. А нам нужно внимательно слушать. Итак, сначала он помолился. И второе. Заметьте, что Давид несет ответственность за свои поступки. Он удивительно зрелый человек. Хочется также отметить, что он был в посте и молитве, уединившись в течение 7 дней. Посмотрите на его ответ. Он отвечает за свои поступки. Мы читаем: «На 7-й день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили: когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». Они боялись. Они рассматривали его состояние как глубокую депрессию. И они сказали: когда мы положим на него последний груз, то он нанесет себе вред. Как же мы ему скажем? И вот мы видим реакцию Давида. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. Понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: дитя умерло? И они сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, молился. Он, услышав слова «дитя умерло», встал, умылся, переоделся и пошел помолиться в храм Божий. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Не нужно винить Бога, но нужно научиться принимать из руки Божией все, что Он посылает. Мы должны молиться, просить Господа, но и принимать то, что Он желает сделать с нами. Нам же нужно поклоняться Ему, в смирении следовать за Ним, ходить в страхе и не грешить. Господи, помилуй нас, чтобы идти по пути святости, отвергать плотское, просить прощения за грех, следовать за Ним, искать Его лица, научиться быть в Его воле, следовать за Ним. Да прославится Его имя в нашей жизни. Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы как пережить бурю в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, как справиться с бурей последствий греха, вызванной по своей вине или по вине другого. Давайте вспомним 4 основных принципа. Первый. Молиться. Будет мудро, уединившись для молитвы, просить о его милости и утешении, а потом поделиться с близким человеком о своем переживании. Второй принцип. Несите ответственность за свои поступки. Важно не озлобиться на Бога, но прославлять Его. Третье. Основываться на истинах Божьих, данных нам в Библии, а не на своих эмоциях. Четвертый принцип. Не сдаваться и продолжать идти. Не падать духом, но, полагаясь на Божью истину, двигаться вперед. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Как пережить бурю» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 26 июля. Сегодняшнее место записано в послании к Галатам 5:5. Там есть такие слова: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Бывают дни, когда все вокруг представляется мне в черном цвете, все мрачно настолько, что остается лишь ждать, не имея даже надежды. Тяжело ждать и надеяться, весьма болезненно чувствовать, что выполнение обещанного откладывается на долгий срок. Но ждать прихода самой надежды, сознавать беспросветность будущего и все-таки не отчаиваться, вглядываться в мрак за окном, пытаясь увидеть звезды в ночи, иметь пустоту в сердце, но все же не позволять ничему неизменному занять ее. Вот величайшее терпение, какое можно только представить. Так ждал Иов во время бури, так ждал Авраам, идя в землю Мария, так ждал Моисей в пустыне Мадиамской, так ждал Сын Человеческий в Гефсиманском саду. Ничто не сравнимо по тяжести с испытанием временем, когда нужно видеть невидимого. Это ожидание самой надежды. Ты сделал это ожидание прекрасным, Господи. Ты вдохнул божественность в это долготерпение. Ты научил нас, что намерения Отца будут исполнены, так как это Его воля. Ты открыл нам, что душа может не увидеть в поднесенной чаше ничего, кроме печали, но все равно не оттолкнет ее, ибо знает, что око Отца видит далее, чем может видеть она. Дай же мне, Господи, эту священную силу Твою, силу Гефсимании. Дай мне силу ожидать самой надежды, вглядываясь в окно, не видя звезд. Дай мне ту силу, чтобы, когда исчезнет все светлое, что окружало меня, не покориться силам мрака и говорить: «Для очей Отца моего нет ночи, и во тьме для Него сияет свет». Я достигну вершины силы, когда научусь ожиданию самой надежды. Стремись быть одним из тех немногих, кто шагает по земле утром, в полдень или при свете звезд, в ясном понимании того, что то неизведанное, что человек называет небесами, лежит сразу же за границей видимого мира. Как хорошо, что со мною Спаситель, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. Где бы ни шла моей жизни дорога, буду я жить для Иисуса Христа. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Путь наш суров, устаем временами, движемся мы по житейским волнам. Скоро придет наш Спаситель за нами, будет конец нашим бедам, скорбям.

0: Вы слушаете радио, которое основано на Священном Писании, Библии, библейское вещание BBN. В Евангелии от Матфея, в последних стихах последней главы, мы читаем такие слова. «И, приблизившись, Иисус сказал им, то есть ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Прекрасные слова, прекрасное поручение. Если христианство, которое мы лично приняли и которое исповедуем, остается в стенах молитвенных домов, а не идет вместе с нами в остальные дни недели на работу, на занятия, если оно не воплощается в нас и не проявляется в нашей ежедневной жизни, наше христианство ложное. Иисус Христос послал нас возвещать всем народам о Его спасении. И этими народами могут быть наши соседи, наши друзья, сотрудники. Давайте сегодня мы покоримся Слову Господню и будем возвещать миру о спасении Христовом, о вечной жизни без греха в Небесном Царстве. Да поможет Господь всем вам! Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Один полезный урок Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости, не плакать, не унывать и не роптать, не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог. А нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть и чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет, но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь, помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость – это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды, днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь, ровно в 12 часов ночи возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа. Итак, тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар повис в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. в отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным, и вместе с благоговейным страхом в его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой и большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него: «Как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Кто же прав?» «Думать надо, молодой человек», — был ответ. Николай подумал: «Молодец этот ученый. Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину». Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух, и чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие и затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалом 8. Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины, Духонченко Яков Кузьмич, как-то предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью. И в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на все трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него. И таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божиих, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп, с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это и вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету еванских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали. как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов в ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза Баптистов одной из западных стран, говоря о ЦГБ, сказал, что ЦГБ – это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев ЦГБ тоже были недостатки, и даже большие. Но найдется ли даже сегодня, в годы религиозной свободы, пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? ЦГБ же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранять братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения и угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от ЦГБ, от местных органов власти или от Совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно. А таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям. Они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на отступление перед Богом и его народом, перекладывая свою вину на ЦГБ. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями ЦГБ, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе ЦГБ, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь ЦГБ Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером первыми среди церквей в СССР выходит из экумении, то есть Всемирного совета церквей, ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в общении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель ЦГБ Клименко Андрей Евтифеевич, который всегда по-отцовски относился к братьям, а сменивший его новый председатель Логвиненко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства, а Духонченко Яков Кузьмич, Чернопятов, Мицкевич, Гнеда и многие другие братья, кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во ЦГБ относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая добрые воспоминания. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религий при Совете министров СССР и потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос. «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель ЦГБ, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религий и конфликта с его представителями. а как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы в СЕГБ при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами и замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза. И никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные, очень русские и очень немецкие, в кавычках, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета при старшем пресвитере и пресвитеров поместных церквей, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство Союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылало представителей. А ведь у семи

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником Силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение: «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавшие Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника Силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор, и сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий, которым пришлось сострадать за имя Господа Иисуса Христа. Во время обращения Павла он услышал такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это воистину сбылось. Апостол Петр писал: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Апостол Петр снова и снова упоминает о страданиях христиан не потому, что они сделали что-то недоброе со стороны своей, но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен к страданию своих служителей, Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе Деяния святых апостолов вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин-страж стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет, вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа. Только Он является Господом жизни». Некто сказал: «Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы спастись, и вы чувствуете страх и желание избавиться от трудностей. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Принесло ли страдание апостола Павла и его спутника пользу? Тот, что темничный страж возвал к ним, еще не конец истории. Он их вывел, омыл их доселе неомытые раны, привел их в свой дом, предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, и заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями, начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают, несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших.
2: У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу была передана весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете «Библейское вещание BBN». Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую Он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. Есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее, поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними знак «равно» невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18-му псалму. Я буду читать с первого стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. В первой части этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании, и в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части, но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, 1 стих. Начальнику хора, псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам? «Его вечная сила и божество, — говорит он там, в 20 стихе, — явны для них, то есть для язычников. И поэтому они безответны. Тогда, когда они придут на суд Божий, даже если они ничего не слышали о любви Христа, даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом, потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как бы ни была эта книга красива, как бы ни была она ярка и пестра, как бы ни были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, Его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с Ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам? На эти вопросы никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес, только лишь Он Сам, с помощью Своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но тем не менее она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только Сам Господь в Его Слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но тем не менее она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении 3 стихов мы находим 6 пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть, что оно из себя представляет. В данном 8 стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше псалмопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение. Каково определение Слова Божьего? В 8 стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третья группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, псалмопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на Него. Итак, говорится здесь сначала, что закон Господень совершен. Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто закон Моисеев, то есть первые 5 книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит: «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господне, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти 5 книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система. Мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями. Но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара. Ей всего лишь около 200 лет. Всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции. А законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно то один, то другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень так, как был записан сотни лет назад, вся Библия, все Священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на 3 континентах, всего около 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей или около того, он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете что, вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же, я хочу издать их с поправками. Или же, лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к 15-му изданию моей книги, потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через 5 лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые. Но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам. Сегодня якобы Он продолжает говорить, не верьте, Священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье. Это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе, с 18 стиха. «И я, говорит там Иоанн Богослов, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения. Но я думаю, что мы все понимаем, что также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. Закон Господень совершен. Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться. Закона Господнего, Его Слова вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с 3 стиха, как от божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого. Все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом 8 стихе, который мы только что прочли, в 18 псалме, говорится о действии Слова Божьего. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме Священного Писания, в форме Святой Книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии. Находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете, никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня, всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний, в Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот псалом весь посвящен действию Слова Божьего на нас. Там псалмопевец говорит: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах Священного Писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетельств, которые простираются на века. Тогда, когда Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова: «Возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука

Лютера, и он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании: «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь, она изменила навсегда его взгляды в богословии, она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на Священное Писание. Итак, закон Господа совершен, откровение Его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В 8 стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно. Собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все власти этой, городские власти, для того, чтобы произвести это торжественное открытие. И вот, наконец, час пробил, вот, наконец, эта алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние. Люди его еще не видели, может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны. Господь верно себя открывает нам. Ему можно доверять. Оно является достоверным. Оно является безошибочным. Оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте, основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил: «Постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем». Постройте его на камне, на скале. Во втором послании Петра, в первой главе, говорится: «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит: «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем: какое счастье! Он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу своего Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит: «Вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность, вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте». Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускается в него полностью, кто углубляется в него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь: умудряет простых. Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым, то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко поддающимся влиянию. Будьте, говорит Христос, как дети. Откройте свое сердце, и тогда Слово Божье туда войдет. Но если мы будем представать в виде человека, который усложнен жизненными невзгодами и обстоятельствами, если мы сами будем усложнять свою жизнь, то это поставит преграды для Слова Божьего. Оно не сможет проникнуть во внутренность нашу, оно не сможет произвести свое действие, и поэтому нужно открыть дверь. В 9 стихе этого же псалма, 18 псалма, говорится: «Повеления Господни праведны, они веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи». Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью.
Писание здесь говорится, это и закон, это и повеление, это и свидетельство, и это и откровение, это и заповедь.

0: И они говорится здесь, что эти заповеди, эти повеления, они являются праведными, то есть они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании, и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге Притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем: «Все слова уст моих», это говорит мудрость. Вы помните, в книге Притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне. Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому Его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение? Может быть, есть у нас любимое занятие? Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики, может быть, это громкая музыка, и тогда высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций, только лишь в Слове Божьем. Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и может быть это не искренняя улыбка, но помните те свидетельства, которые были раньше и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать? По вашему выражению лица я могу сказать, что вы верующий человек, по вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая. Заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь. Наша жизнь становится ясной тогда, когда она живется в соответствии с заповедями Господними. Потому что само слово такое, оно прозрачно, оно ясно, в нем нет примесей, в нем нет некой грязи. Даже на солнце есть пятна, если присмотреться, об этом говорят астрономы, это специальные вспышки солнечной энергии, охлажденные места и так далее. И видно, что они предстают в виде пятен, когда на них смотрят с помощью специальных телескопов. Но в законе Господнем этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в 10 стихе здесь сказано: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать: ну, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для Священного Писания. Он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию. Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов Священного Писания. Тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха. Тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит Священное Писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, он без примесей. Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены благодаря тому Слову, которое я проповедовал вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения. Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье тут как тут приходит нам на помощь. Псалом 118, стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой хранением себя по Слову Твоему. Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части «Страх Господень чист, пребывает вовек». Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят: «А докажите мне, что Бог есть». Удивительно, Священное Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это, и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится: давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо: сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих, они заканчивают вот эту вот поэтическую тираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господни, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть все материальные богатства, все то, что вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от сребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути, несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали. Потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, ну, может быть, мед-то ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается. Это очень, очень хочется людям иметь, но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а это на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше, она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку пенни, он берет это всего лишь один цент. И 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Дорогие друзья, если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с 8 стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это, «Ибо теперь мы живы, — говорит он, — когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе, стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божьего. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною?» И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Почему наша вера страдает, возлюбленные? Потому что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники Он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь». Он повелел нам идти этим путем, Он же нам и укажет, как поступить дальше. Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые и готовы были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он встал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода, и все же Слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись. И Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю. О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу.

0: облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все, преодолевши, устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит. И Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иоэля. В ней открывается заключительное действие Бога в отношении Израиля как народа. А также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских. Особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава, 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава, с 18 по 21 стих, предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим пребудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медоперсии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие, плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством Он потечет, как вода, в землю отцов своих. Многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчества Иоэля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнятся в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля, события увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиля 3 глава 2 стих. Вы видите, что суды произойдут над народами за их отношение к Израилю, который, конечно, был рассеян в мире за грехи его, но все же он является странным, драгоценным сокровищем Божиим. Народы будут судимы за преследование и за притеснение евреев в различных странах мира. Как он приведет эти народы в долину Иосафата, говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении к Израилю, подтверждает эту мысль. «Когда Сын Человеческий придет во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. Они будут разделены на две части. Овцы по правую его сторону и козлы по его левую. Первая часть относится к тем народам, которые относились к Израилю в поступках добродушно, с милосердием. Вторая же часть по левую сторону представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ древний, народ завета живым Богом. благословенные Христом, войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе. Когда в 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона Сергей Марару. Как велико безумие тех людей, которые прилагают все старания к тому, чтобы постоянно заботиться лишь о своем внешнем облике, теле, пусть даже очень красивом, которое скрывает в себе действительное и единственное сокровище – душу. Иисус Христос ценит душу человека больше, чем весь внешний видимый мир, и для искупления ее отдал свою жизнь. Человек может увлекаться красивым футляром, но Бог всегда ценил и ценит только внутреннее содержание этого футляра – душу. Ваша душа в глазах Господа – это особая драгоценность, и Он хочет ее приобрести сегодня. Не препятствуйте этому. Оставайтесь с нами.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает тебе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, да не пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: «Ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебя обманывать устами твоими? Не говори: как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Глава 25. И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий из себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждою души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донесть ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвленных им, и льстивые уста готовят падение.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До 7 ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил «не говорю тебе до 7, но до 70». Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой

христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Перед нами 136-й псалом. Мы подходим к этому замечательному, известному псалму, как псалом проклятия. По поводу этого псалма было, конечно, высказано немало критики. Он заставляет вас остановиться и задуматься. Но это хорошо, потому что есть примеры в Библии, друзья, я бы сказал, примеры негативные. То есть не всегда все описано в Библии только с точки зрения как бы человеческой, все хорошее. Нет, слушатели, например, есть примеры, как о жизни Самсона, который в самом деле это негативный пример, потому что он не был послушен Богу. И все же мы берем большущий урок для нашей жизни. Точно так и в этих псалмах. Есть некоторые псалмы, которые, казалось бы, они, противоречивы или негативны, но здесь очень большие поучения для нас. Это один из, можно сказать, исторических псалмов, и интересно отметить, что ни одна историческая книга не говорит нам ничего о истории народа Израиля, когда они жили за пределами своей земли. Они вышли в эту землю, ставшей единой нацией на кирпичных, так сказать, дворах Египта. И с той самой минуты, как они вышли из своей земли, Библия не дает никаких сведений о них. Аналогично, по той же самой причине, о периоде между окончанием Ветхого и началом Нового Завета Библия также хранит молчание. Нет никаких, например, записей в 70 годах плена Израиля. Езекииль, пророк, и Даниил говорят кое-что об этом времени, но ни одна из книг не является, так сказать, полностью исторической. Об этом времени в Библии имеется огромный пробел, вакуум, но мы должны понять, слушатели, что Библия не является исторической книгой, но является духовной книгой. После Вавилонского плена появляются книги Ездры, Неемии и Есфири, и летопись продолжается. Этот 136-й псалом позволяет нам взглянуть как бы через замочную скважину на это трагическое время. Вы видите здесь народ Израиля в Вавилонском плену, их безнадежность. Но чем горче становилась их жизнь, тем глубже росла в их сердцах любовь. В этом псалме вы как будто слышите рыдания души израильского народа. Далее псалом как бы говорит нам: смотрите, смотрите, остановитесь и посмотрите, как нам петь песнь Господню на земле чужой, спрашивает псалмист в 4 стихе. Этот вопрос не имеет ответа. Есть много таких вопросов, друзья, на которые нет ответа. Далее псалом призывает нас слушать, остановитесь, смотрите, слушайте. Этот псалом, псалом проклятия, это молитва о отмщении. Именно эта жажда отмщения, выраженная в псалме, вызвала резкую критику многих людей. Критики указывают, что подобный псалом просто не может принадлежать именно к Слову Божьему, то есть находиться в каноне Библии. Послушайте это место сами, потом мы остановимся немножко на нем. Написано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». 9 стих. Что вы думаете об этих словах? Многие люди не признает и не принимает этот псалом, но такая позиция просто нелогична. Она напоминает мне одного человека из Тексаса, который на двоих с соседом купили корову. Сосед сказал ему: «Давай разделим корову. Ты возьмешь переднюю, лучшую часть, а я возьму заднюю». И наш человек вот этот был рад, что совершил выгодную сделку. Через месяц он понял, какую ошибку он допустил. Ему достался тот конец коровы, который нужно кормить. А другой парень взял себе тот конец коровы, из которого получают молоко. Здесь идея заключается в том, слушатели, что мы берем иногда ту часть, которая нам понравилась, и оставляем другую часть. Такая позиция, друзья, не имеет смысла, особенно когда мы подходим к Библии. Библию нужно брать полностью, целиком. Есть и такие верующие, которые утверждают, что верят каждому слову Писанию от корня до корки, а на поверку оказывается, что они просто не знают Писания. Они его вообще почти не читали. Есть разные пути к отрицанию Слова Божьего, друзья. Нужно сказать, что одним из этих путей – это не изучать его, не читать его, как будто оно вообще не существует. Но если вы верите, что это слово самого Бога, мой друг, то вы должны сознавать, что это самая важная книга в мире, и вы должны ее понять. Она гораздо важнее газеты, телевизора, любого бестселлера. И мы, друзья, мы отвергаем ее уже через тот факт, что не делаем ее неотъемлемой частью нашей каждодневной жизни. Вы можете занять другую позицию в отношении к Библии, верить ей и пытаться понять ее смысл. И с этой-то позиции нам следует взглянуть на этот очень, так сказать, необычный псалом. «Стой, смотри, слушай». Отметьте прежде всего, друзья, центральный опыт, пережитый этим народом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Первый стих 136-го псалма, друзья. Место действия – при реках Вавилона. Они проделали долгий-долгий путь сюда из Иерусалима. Они помнят кое-что из истории своего народа, родившегося на кирпичных дворах Египта. И вот сейчас они живут в рабстве в Вавилоне. Встает вопрос, почему они покинули землю обетованную и оказались здесь? Что случилось? Заметьте, написано: «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе». Это картина глубокого горя, подавленности. Псалмы, слушатели, это песни хвалы и песни радости, как правило, но некоторые псалмы, как я уже говорил, это молитвы, а некоторые – это печаль. Это крик души. Этот псалом, 136-й, это псалом «Плач». Плач души – это контраст между Иерусалимом и Вавилоном. Они страдают ностальгией по своему возлюбленному Иерусалиму. «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе», – говорили они друг другу. Что же происходит с ними? Почему они оказались вдруг далеко от Бога, далеко от Иерусалима? Почему они здесь, а не на земле, которую им завещал Бог? Потому что они согрешили. Вы помните плач Иеремии, человека с нежным, чувствительным сердцем, который рыдал над грехами Иерусалима и над ожидающей его судьбой. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Так читаем в первой главе книги «Плач Иеремия», 8 стих. Эти люди, друзья, сидят теперь при реках Вавилона, потому что они тяжело провинились перед Всевышним Святым Богом. Дальше мы читаем во втором стихе: «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они больше не поют, они не могут петь. Они очень печальны. Они повесили свои арфы на ветви верб. Они им больше не понадобятся. Они не могут петь песни Сиона у рек Вавилона. Дальше в третьем стихе читаем: «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских». Я должен вам сказать, друзья, что израильтяне были известны миру как выдающиеся певцы, музыканты, композиторы. И до сего времени это именно так и есть. Вы, наверное, заметили, сколько музыкантов дал миру еврейский народ, не правда ли? Начиная от Давида и до наших дней. Офенбах, Крейслер, Мендельсон, Гершвин, Дунаевский и так далее, и так далее. Но там они не могут петь. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Четвертый стих. Кто может ответить на этот вопрос? Как можно петь песню Господу в чужой земле, друзья? Я не знаю ответа на этот вопрос, но это был крик души, друзья, это был плач. Сюда, на берега рек Вавилонских, израильтян привели их преступления перед Богом. Иеремия, этот пророк, с чутким сердцем говорил: «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». 14 глава пророка Иеремии, 7 стих. Он был, друзья, он был тем человеком, который указал Израилю, почему они попали в Вавилонский плен. Но интересно заметить, что христианин должен петь песню Господу даже в чужой стране, когда израильтяне не могли это петь. Мы сейчас, в настоящее время, друзья, мы находимся в чужой стране, не правда ли? Но мы идем в новую страну, и там будет новая песня, слушатели. Тогда как израильтяне не могли петь, мы можем петь, потому что у нас есть Спаситель. Они в то время не имели спасения. Они имели полное право отказаться от пения. Во-первых, они просто не могли петь. Во-вторых, Бог не просил их петь там, где они находились. Они должны быть в своей стране, они должны были петь песни Сиона на Сионе. Сегодня сыны Божьи являются странниками в этом мире, слушатели. Столетия тому назад народ Израиля шел через пустыню, оставив позади египетское рабство, шел в свою землю обетованную. Это шествие возглавляли левиты, которые несли ковчег завета, и они пели на своем пути. Они шли через пустыню с хвалой Богу на устах. Сегодня таким путем должны идти дети Божьи через пустыню этого мира, друзья, в котором мы живем. Каждый христианин должен идти с песней в сердце. Мы должны петь, друзья, мы должны петь в чужой земле, потому что Бог дал нам песню, песню искупления. Но в тот момент они не имели этой песни, друзья, они не были искуплены, они жили в рабстве этого страшного вавилонского плена. И вот теперь послушайте, что говорит псалмопевец дальше. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Стихи 5 и 6. Это уже, друзья, это уже маленький луч надежды, это раскаяние. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте его до основания». Эдом, друзья, радиослушатели, был известным и извечным врагом их. И во время разрушения Иерусалима эдомяне одобряли, конечно, и ободряли вавилонцев, чтобы они разрушали до основания этот город. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — говорили они. Мы читаем это в 8 и 9 стихах. Конечно, это страшные слова, друзья. Это был закон возмездия в то время. Помните, Господь Иисус сказал: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Вы должны постараться понять израильский народ в то время, слушатели. Представьте себе, израильтянин вернулся в Иерусалим. Он видит, как рослый вавилонский солдат берет из руки его жены маленького беспомощного ребенка и, размахнувшись, разбивает его головку о каменную стену. Это исторический факт. Так было на самом деле. Далее он видит, как вавилонские солдаты разрушают его город, а эдомяне одобряют их своими криками. Крики ребенка, крики жены никогда, никогда не сгладятся из памяти сердца. И, я думаю, он говорит: «Бог справедлив, кто-нибудь воздаст им за все это». И вот здесь слушатели, они просят это отмщение. Нравится нам это или нет, но так оно и случилось. Это лишь факты, описанные в Библии, друзья. Кир Великий через своего генерала сделал именно то самое с вавилонцами, что они сделали с жителями Иерусалима позже, друзья. Теперь спрашивается, устарел ли этот псалом в наши дни прогресса? Может быть, он уже неприменим к современному цивилизованному человечеству сегодня, друзья? Думаю, что он полностью применим сегодня. Сегодня на всех континентах разгорается борьба. И больше всего от этого страдают кто? Дети. Невинные дети и люди. Бесчеловечность современного человека делает этот псалом очень современным. И придет день, когда сам ад вырвется на свободу в этот мир. Я благодарю Бога за то, что Бог, Он справедлив и праведен. Он положит конец злу. Человек, он мстителен, но Господь Бог в самом деле знает, как каждому воздать праведно и правильно. И, слушатели, он сделает это в конце концов. Будем надеяться всегда, слушатели, на Божью справедливость, не на человеческую, но именно на Божью. Бог всемилостив, и я думаю, что все мы должны воспользоваться Его милосердием, этим летом Господним благоприятным.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что Иаков не вполне доверился Богу и поэтому обосновался для жительства по соседству с хананеями. Этот народ, населявший Ханаан, землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомкам, состоял из различных групп, которые были, собственно говоря, языческими народами. В то время среди них процветало поклонение идолам и другие грехи, которые осуждаются в Священном Писании. Не один раз Бог, обращаясь к своему избранному народу, велит не сообщаться с представителями этих непочитавших единого Бога народов. Но вновь и вновь это повеление нарушается. Каждый раз это приводило к нехорошим последствиям. Вот и сейчас мы видели, какое несчастье постигло семью Иакова в Сихеме. Но на этом история не закончилась. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: „Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится: «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь. Это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Леви приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Леви – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Левия. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Левий, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Левии. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной, и которой они научились в доме Лавана. В стихах с 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало. Соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Левия за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали. Однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, Когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувства обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе «Бытие» вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет энергией плоти. Его личное «я» совсем уменьшилось, однако и веры в Бога у него не видно. А поскольку у него нет веры для того, чтобы идти в Вифиль, он останавливается в Сихеме. Трагедия, разыгравшаяся там, показывает, что он не был главой своей собственной семьи. Он не стремился занять место, которое ему следовало бы занять. Он не обладал духовным величием. Иаков не был готов вести за собой 11 своих сыновей. После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги «Бытие» и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично, но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные

возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах. Потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши», — говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма, у военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль». И мы должны сделать то же самое. Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова. И поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме.
Прочтем 4.

0: стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью. Ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает». Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – не что иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самый древний в мире город. Говоря о горе Арарат, мы обычно вспоминаем поиски Ноева ковчега. Обнаружить ковчег так и не удалось. Зато были разгаданы многие другие тайны горы Арарат. На ее южных склонах найдены развалины самого, вероятно, древнего города на Земле. Различные свидетельства и устные предания подтверждают ту гипотезу, что это был первый город, построенный после потопа. По преданию, после потопа Хам построил город Нел-Тамаук. Руины на Арарате – все, что осталось от его зданий и улиц. Каменные сооружения напоминают об архитектуре древнего государства Урарту. Неужели по еще различимым улицам этого города ходил Ной, и один из этих домов принадлежал ему? Неужели именно здесь разворачивались события 9 главы Бытия? Как и многое на горе Арарат, этот город окутан тайнами и легендами. Местные жители очень серьезно относятся к ветхозаветной истории. Они не сомневаются, что именно сюда пристал ковчег. Именно здесь поселился Ной после потопа. Именно здесь похоронили его и его жену. Странно, что до сих пор никто не занимался раскопками этого города. Подумать только, сколько нового мы узнаем, если окажется, что это действительно город, построенный Хамом. Мы никогда не сомневались, что Библия говорит правду о ранней истории человечества. Жители горы Арарат верят в книгу Бытия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие великого апостола к язычникам, апостола Павла. Примерно в 51 году нашей эры он со своим сотрудником силой отправились в Антиохию, в Сирию. Путешествие в северном направлении они посещали церкви, а затем пошли на запад в Малую Азию. После посещения общин, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, они направились в Троаду у побережья Эгейского моря. В Троаде Павел получил от Господа видение, в котором слышал приглашение: «Приди в Македонию и помоги нам». К этому времени еще двое присоединились к апостолу Павлу и Силе, а именно Тимофей и Лука, написавшие Евангелие, носящее его имя. Они немедленно взяли корабль в Неаполь, а затем направились на юг Филиппы. Филиппы. В прошлый раз мы заметили реакцию Лидии на Евангелие, которое проповедовал Павел. Так как ее домашние тоже обратились, то кажется, что собрания стали проводиться в ее доме. Господь далее обильно благословляет свидетельство. И вот женщина, одержимая нечистым духом, изо дня в день, идя за Павлом, кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». В конце концов, Павел, полный сострадания, не мог принять этого прорицания и повелел нечистому духу выйти из этой женщины. Мгновенно она была исцелена. Ее раздосованные и озлобленные господа повели Павла и его сотрудника силу к воеводам. Их обвинение было двояким. Первое. Они были евреями, ненавидимые римлянами. Второе. Их учение было чуждым для римлян. Само собой разумеется, что эти обвинения не имели никакого веса. Воеводы это вполне сознавали, но они желали угодить людям, вероятно, богатым гражданам, которые подали эту жалобу. Быстро был вынесен приговор. Их сильно избили палками, что подорвало их здоровье, а затем бросили в главную неуютную тюремную камеру. Темничный страж, вероятно, бывший римским служителем, получил строгое приказание их крепко стеречь. Итак, Павел и Сила были помещены, как мы назвали, под строжайшую охрану. Около полуночи вдруг в камере заключенных зазвучала песнь прославления Бога за его милость. Павел и Сила выражали свою радость даже в страданиях. Эти слова, записанные в Священном Писании, воистину вдохновляют. И, несомненно, они были источником ободрения для многих христиан на протяжении столетий, которым пришлось сострадать за имя Господа Иисуса Христа. Во время обращения Павла он услышал такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это воистину сбылось. Апостол Петр писал: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Апостол Петр снова и снова упоминает о страданиях христиан не потому, что они сделали что-то недоброе со стороны своей, но в результате того, что люди их преследовали за их веру. Божье вмешательство. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог дал им радость среди страдания. Но в этом несчастном случае Бог также совершил чудо. В 16 главе Деяния святых апостолов вкратце сообщается происшествие. Когда звуки прославления Бога достигли других заключенных, которые начали удивляться, кто бы это мог петь в таких ужасных условиях, землетрясение потрясло тюрьму. Тюремные двери были сорваны с петель, и у всех ослабели узы. Такого драматического происшествия раньше еще никогда не было. Вообразите себе, как это подействовало на заключенных и темничного стража. Для темничного стража, который, вероятно, был раньше в армии римского императора, это был ужас. Он нес ответственность за охрану заключенных. За неисполнение служебных обязанностей было лишь одно наказание – смерть. Об этом страж знал. Чтобы избежать публичного позора, темничный страж решил покончить жизнь самоубийством. Для этой цели он извлек меч. Только громкий голос апостола Павла, уверявший, что никто из заключенных не сбежал, сохранил темничного стража от исполнения своего намерения. Это тяжелое ночное происшествие привело стража в зловонную камеру Павла. Этот сильный, надменный воин, страж, стал дрожащим человеком. Он знал, почему Павел и Сила были брошены в тюрьму. Ясно. Он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос употреблялся бесчисленное множество раз в евангельских собраниях для того, чтобы объяснить благую весть для тех, кто без Бога, без Христа и без надежды в мире сем. Темничный страж, не зная всего того, что будет, вовлечено, когда задал этот вопрос. Мы не можем с точностью сказать, как долго Павел и Сила были в Филиппах. Но новость о том, что они, Павел и Сила, проповедовали об Иисусе, который был распят и воскрес для оправдания человечества, распространилась быстро. И было ясно, что эта весть не только имела отношение к евреям, но и к язычникам. И именно в этом обвиняли Павла и Силу перед воеводами. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Темничный страж не понимал всего, с чем он столкнулся в этом чудном происшествии, но оно было связано с присутствием этих двух людей, Павлом и Силой. Темничный страж, обращаясь к Павлу, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Ответ, который мы позднее рассмотрим подробно, несомненно был: «Веруй в Господа Иисуса Христа. Только Он является Господом жизни». Некто сказал: «Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы спастись, и вы чувствуете страх и желание избавиться от трудностей. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Принесло ли страдание апостола Павла и его спутника пользу? Тот, что темничный страж возвал к ним, еще не конец истории. Он их вывел, омыл их доселе неомытые раны, привел их в свой дом, предложил им трапезу и гостеприимство. Задумайтесь на мгновение о контакте между темничным стражем, каким он был вчера, и заботившегося о истекающих кровью спинах заключенных, и теперь стражи, которые внимательно слушают, как апостол Павел объясняет значение Евангелия. На протяжении столетий многие жестокие воины или личности, столкнувшиеся с необъяснимыми обстоятельствами, услышали Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе. Темничный страж и все его домашние безоговорочно приняли чудную весть о спасении посредством жертвенной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Разве не вполне очевидно, что Бог имел контроль над всеми событиями, начиная от исцеления женщины, которая была одержима духом прорицания, действиями воевод, заключением в тюрьму Павла и Силы, и в конце концов непосредственным вмешательством Бога и землетрясением. Бог не был безразличен к страданию своих служителей. Бог никогда не безразличен к страданию своих детей и в нынешнее время. Бог не был безразличен, когда, согласно 12 главе Деяний святых апостолов, Иаков был убит мечом по приказу Ирода. Богу не было безразлично, когда по приказу того же Ирода апостол Петр был брошен в тюрьму, так как Ирод видел что-то приятное в народе. Бог имеет контроль. Бог не позволит людям делать так, как они желают, несмотря на то, что нам иногда кажется, что зло и злодеяние объединили все силы для того, чтобы противостоять исполнению дела Божия, которое совершают Божьи служители. Вернулись ли Павел и Сила обратно в зловонную камеру, когда засиял рассвет следующего дня? Они провели несколько часов в объяснении слова истины темничному стражу и его домашним. Они крестили уверовавших.
2: У них была трапеза в доме темничного стража. А теперь стражники, служители Божии заняли свои места. Стражник заведовал темницей, а заключенные были в камере. Но на этот раз была большая разница. Темничный страж был возвращен от Духа Святого, а Павел и Сила были его отцом веры. Было совершено другое отношение. Но должно было случиться еще больше неожиданностей. Темничному стражу была передана весть, чтобы он отпустил заключенных, но тайно. Мы не знаем, почему воеводы решили их отпустить. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя у реки. Ты лишь сердце открой в высоте, ты мне станешь сестрой во Христе. Я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя у реки. Ты сказал сердцу верь, как я рад. Дай мне руку теперь, ты мне брат. Бог с тобою будет в любой твой час, не остудят будни его любовь. Душу в нас согреет он вновь и вновь, он хранит велеет, что свято у нас. Стоит только решиться, и вот, победив безнадежность, пустот, твое сердце познает тот час, для кого оно будет стучать. И пойдет ледоход твоих чувств. Скажешь, я ничего не боюсь, за меня на кресте умер Бог. Он иначе не мог, нет, не мог. Бог с тобою будет в любой твой час.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую Он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. И есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее, поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними знак «равно» невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18-му псалму. Я буду читать с 1 стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. В первой части этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании, и в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части, но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, 1 стих. Начальнику хора, псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам? «Его вечная сила и божество, — говорит он там, в 20 стихе, — явны для них, то есть для язычников, и поэтому они безответны, тогда, когда они придут на суд Божий, даже если они ничего не слышали о любви Христа». Даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом, потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как бы не была эта книга красива, как бы не была она ярка и пестра, как бы не были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам? На эти вопросы никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес, только лишь Он Сам, с помощью Своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но тем не менее она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только Сам Господь в Его Слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но тем не менее она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении 3 стихов мы находим 6 пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть что оно из себя представляет. В данном 8 стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше псалмопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение. Каково определение Слова Божьего? В 8 стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третья группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, псалмопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на Него. Итак, говорится здесь сначала, что закон Господень совершен. Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто закон Моисеев, то есть первые 5 книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание Богодухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит: «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господне, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти 5 книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа, здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система. Мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями. Но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара. Ей всего лишь около 200 лет. Всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции. А законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно то один, то другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень, так как был записан сотни лет назад, вся Библия, все Священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на 3 континентах, всего около 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей или около того, он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете что, вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же, я хочу издать их с поправками. Или же, лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к 15-му изданию моей книги, потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через 5 лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые. Но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам. Сегодня якобы Он продолжает говорить, не верьте, Священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье. Это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе, с 18 стиха. «И я, — говорит там Иоанн Богослов, — также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения. Но я думаю, что мы все понимаем, что также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. Закон Господень совершен. Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться. Закона Господнего, Его Слова вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с 3 стиха, как от божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого. Все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом 8 стихе, который мы только что прочли, в 18 псалме, говорится о действии Слова Божьего. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме Священного Писания, в форме Святой Книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии. Находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете, никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня, всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний, в Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот псалом весь посвящен действию Слова Божьего на нас, там псалмопевец говорит, «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах Священного Писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетельств, которые простираются на века. Тогда, когда Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова: «Возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука... Он своей рукой дотянулся до свитка, который лежал возле него. Это оказался свиток Священного Писания. И первые слова, которые он прочел в этом свитке, были слова «призвавшего вас в чудный свой свет». Это были слова апостола Петра. Они были обращены к обращенным людям, но он еще не был обращен. И он подумал: интересно, кто это? Тот, который может призвать в чудный свой свет. Тот, который может освободить от той тьмы. И он знал, что он находится в этой тьме. Он знал, что он нуждается в обращении. И именно это он и сделал. Некогда слова эти коснулись Мартина Лютера, и он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании: «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь. Она изменила навсегда его взгляды в богословии. Она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на Священное Писание. Итак, закон Господа совершен. Откровение Его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В 8 стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно. Собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все власти этой, городские власти, для того, чтобы произвести это торжественное открытие. И вот, наконец, час пробил, вот, наконец, эта алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние. Люди его еще не видели, может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны. Господь верно себя открывает нам. Ему можно доверять. Оно является достоверным. Оно является безошибочным. Оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте, основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил: «Постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем. Постройте его на камне, на скале». Во втором послании Петра, в первой главе, говорится: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит: «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем: какое счастье! Он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу своего Творца. Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит: вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность, вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускается в него полностью, кто углубляется в него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь: умудряет простых. Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым, то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко

Заповедь Господня светла, просвещает очи. Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью. Писание здесь говорится, это и закон, это и повеление, это и свидетельство, и это и откровение, это и заповеди. Они говорится здесь, что эти заповеди, эти повеления, они являются праведными, то есть они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании, и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге Притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем: «Все слова уст моих», это говорит мудрость. Вы помните, в книге Притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне. Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому Его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение? Может быть, есть у нас любимое занятие? Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики, может быть, это громкая музыка, и тогда высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций, только лишь в Слове Божьем. Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и может быть это не искренняя улыбка, но помните те свидетельства, которые были раньше и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать? По вашему выражению лица я могу сказать, что вы верующий человек. По вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая. Заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь. Наша жизнь становится ясной тогда, когда она живется в соответствии с заповедями Господними. Потому что само слово такое, оно прозрачно, оно ясно, в нем нет примесей, в нем нет некой грязи. Даже на солнце есть пятна, если присмотреться, об этом говорят астрономы. Это специальные вспышки солнечной энергии, охлажденные места и так далее. И видно, что они предстают в виде пятен, когда на них смотрят с помощью специальных телескопов. Но в законе Господнем этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в 10 стихе здесь сказано: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для Священного Писания. Он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию. Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов Священного Писания. Тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха. Тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит Священное Писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, он без примесей. И Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены благодаря тому слову, которое я проповедовал.

0: вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения. Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье тут как тут приходит нам на помощь. Псалом 118, стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части «Страх Господень чист пребывает вовек». Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят: «А докажите мне, что Бог есть». Удивительно, Священное Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это, и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится, давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих, они заканчивают вот эту вот поэтическую тираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господни, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть все материальные богатства, все то, что вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от сребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути, несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты, вот Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали, потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, ну, может быть, мед-то ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается – Это очень, очень хочется людям иметь, но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а эта на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше, она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку пенни, он берет эту всего лишь один цент. И 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Дорогие друзья, если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с 8 стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это: «Ибо теперь мы живы, — говорит он, — когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе, стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божия. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною?» И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Почему наша вера страдает, возлюбленные? Потому, что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь. Он повелел нам идти этим путем, он же нам и укажет, как поступить дальше». Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые и готовы были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он стал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода. И все же слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись. И Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю. О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу над ними. Нет, он не был один, а с ним был Бог, пред которым он стоял. Возлюбленные братья и сестры, Господь нам нигде не обещал, что наш путь будет украшен цветами. Нет, быть христианином значит конфликт с силами тьмы и зла. Быть чадом Божьим – это серьезная вещь. Если ты хочешь следовать за Христом, то это значит, что ты будешь втянут в ожесточенную битву, и из этой битвы выходят победителями только те, которые научились стоять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит. И Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иаиля. В ней открывается заключительное действие Бога в отношении Израиля как народа. А также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских, в особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава с 18 по 21 стих предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим пребудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медоперсии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством он потечет, как вода, в землю отцов своих, многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчества Иаиля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнятся в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля, события увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиля 3 глава 2 стих. Вы видите, что суды произойдут над народами за их отношение к Израилю, который, конечно, был рассеян в мире за грехи его, но все же он является странным, драгоценным сокровищем Божиим. Народы будут судимы за преследование и за притеснение евреев в различных странах мира. Как он приведет эти народы в долину Иосафата, говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении к Израилю, подтверждает эту мысль. Когда Сын Человеческий придет во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. Они будут разделены на две части. Овцы по правую его сторону и козлы по его левую. Первая часть относится к тем народам, которые относились к Израилю в поступках добродушно, с милосердием. Вторая же часть по левую сторону представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ древний, народ завета живым Богом. благословенные Христом, войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе. Когда в 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды их совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона Сергей Марару. Как велико безумие тех людей, которые прилагают все старания к тому, чтобы постоянно заботиться лишь о своем внешнем облике, теле, пусть даже очень красивом, которое скрывает в себе действительное и единственное сокровище – душу. Иисус Христос ценит душу человека больше, чем весь внешний видимый мир, и для искупления ее отдал свою жизнь. Человек может увлекаться красивым футляром, но Бог всегда ценил и ценит только внутреннее содержание этого футляра – душу. Ваша душа в глазах Господа – это особая драгоценность, и Он хочет ее приобрести сегодня. Не препятствуйте этому. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 27. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренние укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого. За стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лице к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых — то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый и мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они упадают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу и Укалу. «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он — щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его, есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери, давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, и говорит: я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставит домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Глава 31. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душею, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?»

0: сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды седмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать: «Всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде. Ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами. Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Перед нами 136-й псалом. Мы подходим к этому замечательному, известному псалму как «Псалом проклятия». По поводу этого псалма было, конечно, высказано немало критики. Он заставляет вас остановиться и задуматься. Но это хорошо, потому что есть примеры в Библии, друзья, я бы сказал, примеры негативные. То есть не всегда все описано в Библии только с точки зрения как бы человеческой, все хорошее. Нет, слушатели, например, есть примеры, как о жизни Самсона, который в самом деле это негативный пример, потому что он не был послушен Богу. И все же мы берем большущий урок для нашей жизни. Точно так и в этих псалмах. Есть некоторые псалмы, которые, казалось бы, они противоречивы или негативны, но здесь очень большие поучения для нас. Это один из, можно сказать, исторических псалмов, и интересно отметить, что ни одна историческая книга не говорит нам ничего о истории народа Израиля, когда они жили за пределами своей земли. Они вышли в эту землю, ставшей единой нацией на кирпичных, так сказать, дворах Египта. И с той самой минуты, как они вышли из своей земли, Библия не дает никаких сведений о них. Аналогично, по той же самой причине, о периоде между окончанием Ветхого и началом Нового Завета, Библия также хранит молчание. Нет никаких, например, записей в 70-ти годах плена Израиля. Езекииль, пророк, и Даниил говорят кое-что об этом времени, но ни одна из книг не является, так сказать, полностью исторической. Об этом времени в Библии имеется огромный пробел, вакуум. Но мы должны понять, слушатели, что Библия не является исторической книгой, но является духовной книгой. После Вавилонского плена появляются книги Ездры, Неемии и Есфири. И летопись продолжается. Этот 136-й псалом позволяет нам взглянуть как бы через замочную скважину на это трагическое время. Вы видите здесь народ Израиля в вавилонском плену, их безнадежность. Но чем горче становилась их жизнь, тем глубже росла в их сердцах любовь. В этом псалме вы как будто слышите рыдание души израильского народа. Далее псалом как бы говорит нам: смотрите, смотрите, остановитесь и посмотрите, как нам петь песнь Господню на земле чужой, спрашивает псалмист в 4 стихе. Этот вопрос не имеет ответа. Есть много таких вопросов, друзья, на которые нет ответа. Далее псалом призывает нас слушать, остановитесь, смотрите, слушайте. Этот псалом, псалом проклятия, это молитва о отмщении. Именно эта жажда отмщения, выраженная в псалме, вызвала резкую критику многих людей. Критики указывают, что подобный псалом просто не может принадлежать именно к Слову Божьему, то есть находиться в каноне Библии. Послушайте это место сами, потом мы остановимся немножко на нем. Написано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». 9 стих. Что вы думаете об этих словах? Многие люди не признают и не принимают этот псалом, но такая позиция просто нелогична. Она напоминает мне одного человека из Тексаса, который на двоих с соседом купили корову. Сосед сказал ему: давай разделим корову. Ты возьмешь переднюю, лучшую часть, а я возьму заднюю. И наш человек вот этот был рад, что совершил выгодную сделку. Через месяц он понял, какую ошибку он допустил. Ему достался тот конец коровы, который нужно кормить. А другой парень взял себе тот конец коровы, из которого получают молоко. Здесь идея заключается в том, слушатели, что мы берем иногда ту часть, которая нам понравилась, и оставляем другую часть. Такая позиция, друзья, не имеет смысла, особенно когда мы подходим к Библии. Библию нужно брать полностью, целиком. Есть и такие верующие, которые утверждают, что верят каждому слову Писанию от корня до корки, а на поверку оказывается, что они просто не знают Писания. Они его вообще почти не читали. Есть разные пути к отрицанию Слова Божьего, друзья. Нужно сказать, что одним из этих путей – это не изучать его, не читать его, как будто оно вообще не существует. Но если вы верите, что это слово самого Бога, мой друг, то вы должны сознавать, что это самая важная книга в мире, и вы должны ее понять. Она гораздо важнее газеты, телевизора, любого бестселлера. И мы, друзья, мы отвергаем ее уже через тот факт, что не делаем ее неотъемлемой частью нашей каждодневной жизни. Вы можете занять другую позицию в отношении к Библии, верить ей и пытаться понять ее смысл. И с этой-то позиции нам следует взглянуть на этот очень, так сказать, необычный псалом. «Стой, смотри, слушай». Отметьте прежде всего, друзья, центральный опыт, пережитый этим народом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Первый стих 136-го псалма, друзья. Место действия – при реках Вавилона. Они проделали долгий-долгий путь сюда из Иерусалима. Они помнят кое-что из истории своего народа, родившегося на кирпичных дворах Египта. И вот сейчас они живут в рабстве в Вавилоне. Встает вопрос, почему они покинули землю обетованную и оказались здесь? Что случилось? Заметьте, написано: «Мы плакали, когда вспоминали о Сионе». Это картина глубокого горя, подавленности. Псалмы, слушатели, это песни хвалы и песни радости, как правило, но некоторые псалмы, как я уже говорил, это молитвы, а некоторые – это печаль. Это крик души. Этот псалом 136-й – это псалом плач. Плач души – это контраст между Иерусалимом и Вавилоном. Они страдают ностальгией по своему возлюбленному Иерусалиму. Мы плакали, когда вспоминали о Сионе, говорили они друг другу. Что же происходит с ними? Почему они оказались вдруг далеко от Бога, далеко от Иерусалима? Почему они здесь, а не на земле, которую им завещал Бог? Потому что они согрешили. Вы помните плач Иеремии, человека с нежным, чувствительным сердцем, который рыдал над грехами Иерусалима и над ожидающей его судьбой. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Так читаем в первой главе книги «Плач Иеремия», 8 стих. «Эти люди, друзья, сидят теперь при реках Вавилона, потому что они тяжело провинились перед Всевышним Святым Богом». Дальше мы читаем во втором стихе: «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они больше не поют, они не могут петь. Они очень печальны. Они повесили свои арфы на ветви верб. Они им больше не понадобятся. Они не могут петь песни Сиона у рек Вавилона. Дальше в третьем стихе читаем: «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских». Я должен вам сказать, друзья, что израильтяне были известны миру как выдающиеся певцы, музыканты, композиторы. И до сего времени это именно так и есть. Вы, наверное, заметили, сколько музыкантов дал миру еврейский народ, не правда ли? Начиная от Давида и до наших дней. Офенбах, Крейслер, Мендельсон, Гершвин, Дунаевский и так далее, и так далее. Но там они не могут петь. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? 4 стих. Кто может ответить на этот вопрос? Как можно петь песню Господу в чужой земле, друзья? Я не знаю ответа на этот вопрос, но это был крик души, друзья, это был плач. Сюда, на берега рек Вавилонских, израильтян привели их преступления перед Богом. Иеремия, этот пророк, с чутким сердцем говорил: «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». 14 глава пророка Иеремии, 7 стих. Он был, друзья, он был тем человеком, который указал Израилю, почему они попали в Вавилонский плен. Но интересно заметить, что христианин должен петь песню Господу даже в чужой стране, когда израильтяне не могли это петь. Мы сейчас, в настоящее время, друзья, мы находимся в чужой стране, не правда ли? Но мы идем в новую страну, и там будет новая песня, слушатели. Тогда как израильтяне не могли петь, мы можем петь, потому что у нас есть Спаситель. Они в то время не имели спасения. Они имели полное право отказаться от пения. Во-первых, они просто не могли петь. Во-вторых, Бог не просил их петь там, где они находились. Они должны быть в своей стране, они должны были петь песни Сиона на Сионе. Сегодня сыны Божьи являются странниками в этом мире, слушатели. Столетия тому назад народ Израиля шел через пустыню, оставив позади египетское рабство, шел в свою землю обетованную. Это шествие возглавляли левиты, которые несли ковчег завета, и они пели на своем пути. Они шли через пустыню с хвалой Богу на устах. Сегодня таким путем должны идти дети Божьи через пустыню этого мира, друзья, в котором мы живем. Каждый христианин должен идти с песней в сердце. Мы должны петь, друзья, мы должны петь в чужой земле, потому что Бог дал нам песню, песню искупления. Но в тот момент они не имели этой песни, друзья, они не были искуплены, они жили в рабстве этого страшного вавилонского плена. И вот теперь послушайте, что говорит псалмопевец дальше. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Стихи 5 и 6. Это уже, друзья, это уже маленький луч надежды, это раскаяние. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте его до основания». Эдом, друзья, радиослушатели, был известным и извечным врагом их. И во время разрушения Иерусалима эдомяне одобряли, конечно, и ободряли вавилонцев, чтобы они разрушали до основания этот город. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — говорили они. Мы читаем это в 8 и 9 стихах. Конечно, это страшные слова, друзья. Это был закон возмездия в то время. Помните, Господь Иисус сказал: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Вы должны постараться понять израильский народ в то время, слушатели. Представьте себе, израильтянин вернулся в Иерусалим. Он видит, как рослый вавилонский солдат берет из руки его жены маленького беспомощного ребенка и, размахнувшись, разбивает его головку о каменную стену. Это исторический факт. Так было на самом деле. Далее он видит, как вавилонские солдаты разрушают его город, а эдомяне одобряют их своими криками. Крики ребенка, крики жены никогда, никогда не сгладятся из памяти сердца. И, я думаю, он говорит: «Бог справедлив, кто-нибудь воздаст им за все это». И вот здесь слушатели, они просят это отмщение. Нравится нам это или нет, но так оно и случилось. Это лишь факты, описанные в Библии, друзья. Кир Великий через своего генерала сделал именно то самое с вавилонцами, что они сделали с жителями Иерусалима позже, друзья. Теперь спрашивается, устарел ли этот псалом в наши дни прогресса? Может быть, он уже неприменим к современному цивилизованному человечеству сегодня, друзья? Думаю, что он полностью применим сегодня. Сегодня на всех континентах разгорается борьба. И больше всего от этого страдают кто? Дети. Невинные дети и люди. Бесчеловечность современного человека делает этот псалом очень современным. И придет день, когда сам ад вырвется на свободу в этот мир. Я благодарю Бога за то, что Бог, Он справедлив и праведен. Он положит конец злу. Человек, он мстителен, но Господь Бог в самом деле знает, как каждому воздать праведно и правильно. И, слушатели, он сделает это в конце концов. Будем надеяться всегда, слушатели, на Божью справедливость, не на человеческую, но именно на Божью. Бог всемилостив, и я думаю, что все мы должны воспользоваться Его милосердием, этим летом Господним благоприятным.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В одной из наших первых передач мы говорили о том, что книга «Бытие», первая книга Библии, содержит множество удивительных истин, которые может извлечь для себя всякий, кто внимательно отнесется к ее изучению. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, уже извлекли для себя полезные уроки и, может быть, немного больше узнали о Боге. Мы получаем ваши письма, в которых вы говорите, что слушаете нашу передачу, и мы благодарны вам за оказанное внимание. Особенно приятно получать письма от детей и подростков, которых, оказывается, тоже интересует Библия. Вот и Настя из города Чебоксары пишет, что благодаря нашей передаче она начала читать Библию. Она ее не просто читает, но и задает нам вопросы. Вот, например, такой: «Зачем Библия разделена на стихи?» Очень хороший вопрос. Действительно, Библия не похожа на те стихотворения, которые мы учили в школе. И тем не менее, вся она состоит из 66 книг, каждая из которых подразделяется на главы, а главы – на стихи. Хотя, если уж быть точным, нужно признать, что Библия представляла собой пример поэтических произведений древнееврейского народа. К поэзии можно отнести, в частности, такие ее книги, как «Псалтырь», «Притчи», «Песни песней». Они звучат как самые настоящие стихи или песни. Однако известно, что в древних рукописях не было не только разделений на стихи, но и на главы, и все это появилось намного позже, по-видимому, для того, чтобы удобнее было цитировать Писание. Представляете, как трудно было бы найти нужный отрывок в Библии, если бы не было такого разделения. Ну а сейчас давайте воспользуемся этим и откроем 39 главу книги «Бытие». К Настиным вопросам, которые задает она нам в письме, мы вернемся в следующей нашей передаче, а пока давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 39 главы и перейдем к 40. И если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как Иосифа отдали в рабство и как его ложно обвинила жена Потифара. В результате Иосифа посадили в тюрьму, но и там Бог не оставил его. Прочтем стихи 21, 22 и 23. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». В жизни этого юноши хорошо видна рука Божья, но с ним, тем не менее, происходят ужасные вещи. Он оказывается в тюрьме. Любого человека это повергло бы в уныние, но самое интересное, что Господь оставался с Иосифом. Хотя Бог и не являлся ему, как являлся остальным патриархам, он показывает Иосифу свою милость. Сначала Бог делает так, что начальник темницы начинает хорошо относиться к нему и доверять ему. Хотя Иосиф от природы очень способен и красив, важно понять, что от всех этих качеств ему не было бы никакого толка, если бы Бог не был с ним. И Бог с ним, и он ведет его. Все, что происходит, ведет Иосифа к достижению цели, которую Бог для него предусмотрел. Присутствие Бога дает Иосифу душевную энергию и оптимизм. Обстоятельствам его не сломить, он выше обстоятельств. Один мой знакомый священник говорил мне: «Твоя слабость в том, что обстоятельства бывают сильнее тебя». Мне кажется, что многие так живут. Но Иосиф был выше обстоятельств. С ним был Господь. Иосиф видел руку Бога в своей жизни и не впадал в уныние. Уныние и разочарование – это самое сильное оружие сатаны. А этот юноша, кажется, поборол все свои обстоятельства. Он нам напоминает о стихе 11 из 12 главы послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Получается, что сам Бог хочет, чтобы Иосиф попал в тюрьму? Да. И это, друзья мои, просто необходимо. Почему? Это мы поймем из следующей 40 главы книги «Бытие», к изучению которой мы с вами сейчас и приступим. В главе этой, как может показаться, ничего особенного с Иосифом не происходит. Он находится в тюрьме, жить ему все труднее из-за неблагодарности главного виночерпия у фараона. Возникает вопрос, а что все это значит? Отвечу вам, все это служит выполнению плана и достижению цели, которую Бог предназначил для Иосифа. Читая 40 главу, мы в этом убедимся. Изучая 37 главу книги «Бытие», мы начали проводить аналогии между Иосифом и Господом Иисусом Христом. Теперь, когда мы узнали еще кое-что об Иосифе, давайте остановимся на минутку и подумаем, какие новые аналогии можно провести. Отец послал Иосифа к братьям. Господь Иисус Христос был послан к его братьям, заблудшим овцам дома Израилева. Братья ненавидели Иосифа безо всякой причины, и Господь Иисус также говорит о себе: «Возненавидели меня напрасно». Иосиф был продан в рабство своими собственными братьями, и Господь Иисус также был предан одним из близких ему людей. Иосифа продали за 20 серебряников, Господа Иисуса продали за 30 серебряников. Братья сговорились убить Иосифа. Братья сговорились убить Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, стих 11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иосифа бросили в ров, где он должен был умереть. Господа Иисуса осудили на смерть и распяли. Иосифа подняли изо рва. Господь Иисус восстал из мертвых на третий день. Иосиф слушался своего отца. Господь Иисус слушался своего небесного отца и всегда делал только то, что отцу было угодно. Отец Иосифа послал его искать братьев. Господь Иисус Христос пришел выполнить волю своего Отца, когда пришел на землю искать своих братьев. Братья насмехались над Иосифом. Увидев его, они сказали: «Вот идет сновидец». Над Господом Иисусом тоже насмехались его братья. Когда он был распят, они говорили: «Если он Христос, пусть сойдет с креста». Братья отказались примириться с Иосифом. И братья Господа Иисуса, евреи, отказались принять его. Братья сговорились убить Иосифа. А как известно, смерть Господа Иисуса Христа также явилась результатом сговора. Отцу вернули окровавленную одежду Иосифа. У Господа Иисуса забрали его одежду и бросали о ней жребий. После того, как Иосифа продали в рабство в Египет, о нем ничего не было слышно многие годы. Христос вознесся на небеса. Он сказал своим ученикам, что они увидят его, когда он снова придет на землю. Иосиф подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он устоял. Господь Иисус подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он одержал победу. Иосиф стал спасителем своего народа. Он спас людей от голодной смерти. Господь Иисус Христос – спаситель всего человечества. Братья возненавидели Иосифа и отдали его в руки чужеземцев. Иосиф не смог защищаться, и его несправедливо обвинили. Иуда, один из учеников Господа Иисуса Христа, также предал его в руки религиозных лидеров, которые отдали его язычникам. Христос же был невиновен. Пилат не поверил обвинению, которое предъявили Иисусу. Сам Пилат считал его невиновным, но тем не менее велел его казнить. Иосифу также пришлось страдать, хотя Потифар, скорее всего, знал, что он невиновен. Потифар не мог ударить лицом в грязь перед фараоном, точно так же и Пилат вынужден был сохранять достоинство в глазах Цезаря. Иосиф пользовался благосклонностью тюремщика. Об Иисусе же римский центурион сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». И, наконец, Иосиф был причислен к преступникам. Он оказался благословением для виночерпия и наказанием для хлебодара. Господа Иисуса распяли на кресте между двумя преступниками. Один из преступников был наказан, а второй получил благословение. Теперь, изучая 40-ю главу, мы поймем, почему Бог хотел, чтобы Иосиф оказался в тюрьме именно в это время. Давайте прочитаем, как Иосиф толковал сны виночерпия и хлебодара. Начнем со стихов с 1 по 3. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Это не было простой случайностью. О чем же говорит происшедшее? В первую очередь о том, насколько непредсказуем и своенравен был египетский фараон. Не знаю, чем провинился хлебодар. Может быть, у него пригорели булочки к завтраку. Как бы то ни было, что-то не понравилось фараону, и он бросил его в тюрьму. А что натворил виночерпий? Вполне возможно, он подавал фараону кубок вина, но споткнулся и пролил вино на персидский ковер. Точно не знаю, нам не говорится, за что именно и виночерпий, и хлебодар оказались в тюрьме. Важно то, что они оказались там вместе с Иосифом. Даже здесь, в тюрьме, Иосиф выделяется на фоне остальных заключенных. Где бы он ни находился, его способности везде ценятся, и везде он пользуется благословением Божьим. Читаем стих 4. «Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Иосифа назначили надзирателем над этими двумя придворными». И так они познакомились. Обязанности Иосифа состояли в том, что он должен был о них заботиться, пока они находились в тюрьме. Прочтем далее стихи 5 и 6. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении». Иосиф был жизнерадостным человеком с ясным и острым умом, а потому он удивился, когда нашел этих двоих придворных фараона в полном смятении и с омраченными лицами. Прочтем стихи 7 и 8. «И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: „Отчего у вас сегодня печальные лица?“ Они сказали ему: „Нам виделись сны, а истолковать их некому“. Иосиф сказал им: „Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне“. Иосиф, как видим, при всяком подходящем случае готов воздать славу Богу и увидеть руку Божью во всех событиях. Позже мы увидим другого молодого еврея, который предстанет пред судом чужого государства и будет поступать точно так же. Это Даниил, автор одной из книг Священного Писания. Как было бы хорошо, если бы и все христиане сегодня делали то же самое. Все, что мы с вами делаем, должно делаться для прославления Бога. Всегда воздавайте Богу славу за все, что вам удалось сделать. По-моему, многие из нас не получают своего благословения, которое Бог дает еще и потому, что, получая нечто чудесное, мы часто воспринимаем это как должное и не славим Бога. А славить Бога необходимо. Иосиф должен был воздавать Богу ту славу, и он это делает. Он говорит: «Не от Бога ли истолкование?» Читаем далее стихи с 9 по 13. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: „Мне снилось, что виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону“. И сказал ему Иосиф: „Вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием“. Любопытно отметить, что Бог в Ветхом Завете использует сны, а в эпоху Нового Завета он уже так не действует, потому что сейчас канон Писания полностью сформировался, и о воле Бога мы можем узнать из книг Священного Писания. А в те времена Бог, обращаясь к людям, использовал их сны. Иосифу удалось истолковать сон, и он пообещал виночерпию, что его восстановят в должности через три дня. Теперь прочтем стих 14. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Иосиф говорит: «Ты выйдешь отсюда через три дня, а я останусь в этой тюрьме до тех пор, пока кто-нибудь за меня не похлопочет. Я помог тебе, истолковал твой сон. Пожалуйста, не забудь и ты меня». И далее в стихе 15 он рассказывает виночерпию кое-что о себе: «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Хотя в тексте Писания ничего об этом не сказано, но вполне возможно, что виночерпий все-таки пообещал Иосифу, что замолвит за него словечко перед фараоном. Читаем стихи 16 и 17. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: „Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей“. Сон Хлебодара содержит символ, вполне ему понятный. Это корзина, наполненная сладостями. Читаем далее стихи 18 и 19. «И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Иосиф истолковывает и этот сон, но ничего хорошего Хлебодару не предвещает. А в последующих стихах мы читаем об исполнении того, что предсказали эти сны. Вот стихи с 20 по 23. «На третий день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Бедный Иосиф, положение его кажется безнадежным. Он продан в рабство и оклеветан, и решетки темницы для него так же реальны, как для настоящего преступника. Бедный юноша сидит в темнице, а Потифар и думать о нем забыл. Все, что ему нужно, это замять скандал, который произошел в его доме, и расплачивается за это один Иосиф. Единственным лучом надежды для него был виночерпий, который мог замолвить за него словечко фараону. Но виночерпий так обрадовался своему возвращению на прежнюю должность и расположению фараона, что начисто забыл о бедном Иосифе. И все же Бог не зря оставляет Иосифа в темнице. Предположим, виночерпий сказал бы фараону: «В темнице сидит невинный заключенный, ему там не место, его оклеветали, и он правильно истолковал мой сон. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты его выпустил». И, предположим, фараон его выпускает. Что бы произошло, когда Иосиф понадобился бы, чтобы истолковать сон фараона? Он был бы уже далеко, в земле Ханаанской, а Бог хочет, чтобы он был рядом. И темница очень удобна для этого места. Когда Иосиф понадобится, фараон без труда его найдет. Несмотря на безвыходность положения, Иосиф верил, что Бог по-прежнему

0: людьми. В нашей жизни есть много трагического, и нам становится особенно тяжело, когда мы понимаем, как мало вокруг нас христиан, на которых мы можем положиться. Один из моих друзей руководит крупной христианской организацией. Как-то мы оказались с ним вдвоем в незнакомом городе за границей, и он рассказал мне о своих проблемах. Оказалось, у него, лидера огромной организации, почти не было друзей, на которых он мог бы полностью положиться. Причем не забывайте, что это христианская организация. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни очень немногие люди во всем соответствуют своему званию и положению. И мы благодарим Бога за тех, кто все-таки остается верен Ему. Сам я всегда был благодарен Богу за то, что где бы я ни оказался, Он окружал меня людьми по-настоящему верно и преданно служащими Ему. Они мне очень дороги и ободряют меня в трудную минуту. Иосиф был именно таким человеком. Вера делала его преданным человеком. Благодаря ей он оставался оптимистом, несмотря на все испытания и искушения. Именно вера наполняла его добротой и сочувствием, с которыми он относился ко всем, с кем его сводила жизнь. Вспомните, как добр он был с виночерпием и хлебодаром. А позже мы увидим его доброту по отношению к братьям. И еще. Вера делала его смиренным человеком. За все свои успехи он славил Бога. А почему? Да потому что верил Богу так же, как и его отец Авраам. Вера лежала в основе их жизни. И вот Иосиф, забытый всеми, остался в темнице. Но Иосифа не забыл Бог, который по-прежнему ведет его по жизни. Друзья мои, вы должны понять значение всего этого. Я не знаю обстоятельств вашей жизни, но думаю, что многие из вас находятся в трудном положении. Быть может, вам кажется, что вы в тупике. Быть может, вам кажется, что Бог вас оставил. Но давайте подумаем, почему Бог оставил нам в Библии эту историю об Иосифе? Он хочет, чтобы вы знали. Ему не все равно, что происходит с вами. Несмотря ни на что, он остается в вашей жизни. И если вы дитя Божье, он сделает так, чтобы все в вашей жизни происходило вам во благо. Помните, что даже его наказание всегда во благо. Друзья мои, с Богом мы всегда непобедимы.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания». Но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Стремительные континенты. Мы привыкли думать, что геология Земли изменялась крайне медленно. Конечно, на протяжении человеческой жизни и даже жизни целой цивилизации невозможно заметить геологические изменения. Однако, если библейская история верна, то за время существования отдельных цивилизаций в геологии происходили значительные перемены. С 500 года нашей эры и до вторжения инков в 1476 году на севере современной территории Перу располагалась большая и могучая цивилизация. Между 500 и 1200 годами нашей эры ею была построена крупнейшая в Южной Америке система растительных каналов, более чем впечатляющая с точки зрения инженерного замысла и исполнения, даже по современным стандартам. Руины этой системы видны и сегодня. Однако из-за геологических изменений она больше не выполняет свои функции. Итоги занятия сельским хозяйством возможны лишь на половине земель, некогда возделываемых индейцами. Как установили геологи, изучающие эту растительную систему, части южноамериканского континента расходились настолько стремительно, что индейцам приходилось постоянно перестраивать свою сеть каналов, чтобы не остаться без воды. Геологические платформы, на которых расположена Южная Америка, очень быстро меняли угол наклона, и индейцы не успевали за геологическими изменениями. Затруднения древних перуанских индейцев, строивших каналы, помогают нам понять, что силам, изменившим лик Земли, вовсе не требовались для этого миллионы лет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть первая. Свидетельство природы Библии. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Посмотри, когда Даниил просит его, когда Даниил подходит к нему правильно, тогда мы видим, этот человек и ведет диалог. Смотрите, он объясняет, он говорит, что я это делаю, потому что я зависим от других людей. И тогда они способны предложить ему следующий вариант. Послушайте. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши, лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. То есть речь идет о том, что Даниил договаривался с этими людьми для того, чтобы вот эту конфликтную ситуацию разрешить, для того, чтобы найти выход в ней. 15 стих. «По истечению же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи». Речь идет о том, что тогда, когда мы подходим правильно, тогда, во-первых, мы имеем право на Божье благословение. Бог с нами, Бог действует в сердцах людей. Во-вторых, вы знаете, видны варианты, которые могут удовлетворить и одних, и других. И чаще всего, почти всегда существуют такие варианты, которые действительно могут удовлетворить и одну сторону, и другую сторону в подобных ситуациях. Они знали прекрасно, что этому начальнику евнухов дела нет до этого кошерного или некошерного мяса, до этой всей еды. Они знали, что его волнует только один фактор, его волнует то, чтобы они выглядели нормально. И поэтому они смогли с ним договориться. В нашем подходе к людям и к подобным ситуациям нам нужно руководствоваться золотым правилом. Знаете, в Библии есть такое правило, 7 главе Евангелия от Матфея. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Несколько правил переговоров. То есть, если вы ведете переговоры, родители ведут переговоры с детьми, или вы ведете переговоры с начальником, или с кем-то, с каким-то человеком, с которым у вас конфликт. Первое правило. Всегда будьте искренни и доброжелательны. Если вы приходите для того, чтобы о чем-то договариваться со страхом, с напряженностью, с нервозностью, вы сразу устанавливаете атмосферу, которая почти не имеет шанса на мирное разрешение. Чаще всего ситуация углубляется, чаще всего она осложняет взаимоотношения. Если вы действительно будете доброжелательны, вы создадите расположение этих людей. Может быть, даже они будут злыми, неприятными, но вы их обезоружите. Своей искренностью, своей доброжелательностью вы покажете, что вы сильнее их, что вы действительно имеете способность, смелость, мужество для того, чтобы решать эти вопросы. Следующее. Проанализируйте все обстоятельства, чтобы увидеть все особенности, все тонкости дела, о котором вы говорите. Попробуйте подумать, каким образом вы можете найти ситуацию, которая может действительно удовлетворить и одних, и других. Третье. Определите, что главное и что второстепенное. Особенно это важно в отношениях родителей с детьми. Очень часто мы наблюдаем такую ситуацию, когда на каких-то мелочах копья ломают. А когда речь идет о серьезных вещах, о действительно мировоззрении, о вещах, от которых жизнь зависит, пускается все на самотек. Очень важно, чтобы определиться, за что действительно вы должны стоять, и вы не можете ни пяди назад. Вы не можете просто, если вы будете отступать, вы будете грешить перед Богом, и вы будете нарушать вашу ответственность перед теми людьми, которые вокруг вас. Но кроме вот этого незыблемого, есть еще много таких вещей, которые второстепенны, которые не играют такой решающей роли. Будьте готовы к тому, чтобы вот эти второстепенные вещи, может быть, уступить, может быть, согласиться с позицией вашего противника по этим второстепенным вещам, с тем, чтобы главное действительно обеспечить и чтобы стоять на нем твердо. Следующее. Подготовьте возможные варианты преодоления конфликтной ситуации. То есть продумайте, какие возможности существуют и выхода из этих обстоятельств. Еще одно важное правило. Уважайте точку зрения и интересы вашего оппонента. Если вы приходите к человеку, и вы просто игнорируете, и вы просто говорите, да что там ты, да что там твои идеи. Опять-таки, очень часто возникают эти проблемы между поколениями, когда старшие люди, они живут в одном спектре, они привыкли к одному уровню, к одним обстоятельствам, и младшие люди, они каким-то образом сформировались в других условиях. И таким образом часто получается так, что для тех, кто молод, абсолютно не важно то, что ценно старикам, для тех, кто пожилой, абсолютно кажется смешным, ненужным, то, что так важно для молодых людей. Именно поэтому, именно потому, что мы часто просто кощунственно поступаем. То есть то, что для человека дорого, свято и ценно, мы просто топчем его. Почему? Потому что мы не понимаем, какой смысл там во всем этом, какая необходимость есть вот этими вещами дорожить. Ну, речь идет о том, что нам нужно научиться понимать. Если вы поймете вашего оппонента, вы сможете правильнее найти решение. Решение, которое будет мягким, которое не причинит боли. И последнее. Всегда доверяйте Богу в молитве. Тогда, когда вы идете на переговоры, когда вы пытаетесь договориться с кем-то. Следующей ступенью решения конфликта, тогда, когда, если нам не удалось договориться, Священное Писание называет привлечение посредников. Посмотрите, пожалуйста, Матфея, 18 глава, 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». То есть речь идет о том, что тогда, когда мы прошли два этапа, когда мы обличили человека, и мы посмотрели, есть ли возможность какая-то договориться. По сути дела, это то же самое обличение или попытка с другой стороны подойти, или попытка каким-то образом разъяснить по-другому человеку. Опять-таки, здесь нужно видеть разницу между вопросами, связанными со грехом, и вопросами, связанными с тем, что может привести ко греху. Поэтому там мы можем вести переговоры. Но когда мы говорим о том, что человек не слушает, не соглашается, наша ответственность, у нас есть следующий шаг. Если вы попробовали, обличили человека, попробовали каким-то образом договариваться с ним и не пришли к успеху, вы не имеете права обидеться, надуться и сидеть и видеть себя как самого жалкого человека на планете, которого так жестко и горько обидели. Это самое несчастное положение, несчастное для вас и несчастное для всех людей, которые вокруг вас. Потому что это состояние, оно всегда так отравляюще действует, оно причиняет такую боль людям, которые вокруг. Священное Писание приводит очень много-много примеров. Помните о Соломоне, помните, написано, когда две матери пришли к ним по поводу ребенка, который один ребенок умер, один остался живой. То есть речь идет о том, что мы попадаем в ситуацию, когда мы сами не способны ее решить. Может быть, по причине того, что много эмоций. Может быть, по причине того, что мы слишком субъективно смотрим на ситуацию. Нам трудно посмотреть с другой стороны. Вот почему, если вы видите, что ситуация не решается, вам нужно попросить помощи других. Чаще всего людям стыдно просить помощи других. Чаще всего, вместо того, чтобы просить помощи других, эту ситуацию зарывают, она остается такой кровоточащей раной, она причиняет боли, неприятности. Человек продолжает так жить и опять-таки отравляет свою жизнь и несет эту проблему во все свои взаимоотношения, потому что невозможно от нее избавиться. Она создает вас, она создает ваш характер, она атмосферу вокруг вас создает. Опять-таки, по причине того, что людям стыдно поговорить с кем-то о том, чтобы попросить помощи. 1 Коринфянам, 6 глава, 5 стих написано: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Вот это о таких ситуациях говорится. Когда возник конфликт, когда нужно решить эту конфликтную ситуацию, и когда кто-то может ее решить. Просто рассмотреть ситуацию с независимой точки зрения. Когда мы говорим о посредниках, мы не говорим о том, что эти люди умнее, святее, способнее, они там имеют какой-то специальный статус и так далее. Не об этом речь идет. Речь идет о простых вещах. Очень часто, когда вы погружены в эту проблему, когда она касается вас лично, она настолько обостряет все ощущение вокруг вас, что вам трудно спокойно, объективно, трезво посмотреть на нее. Вот почему есть смысл пригласить кого-то, пригласить человека, который мог бы прийти спокойненько, помочь вам поставить все на свои места. Следующее. Посредники могут помочь убедить согрешившего в его неправоте. То есть, если вы пробовали и вам не удалось, если вы точно знаете, что человек согрешил, вдвоем у вас будет больше шансов убедить его. И это принцип Священного Писания. Это не принцип оказания давления, это принцип того, что это более авторитетное слово, которое говорится двумя людьми, причем люди, которые, так скажем, имеют непредвзятое мнение или стремятся к тому, чтобы иметь это мнение, непредвзятое мнение. Кроме того, человек со стороны, он может предложить какие-то другие варианты в процессе переговоров, те, которые вы, может быть, не видели, те, которые, может быть, были вне сферы вашего опыта, вы никогда не встречались с такими, с подобными решениями. Поэтому пригласить человека, и человек, может быть, поможет вам эту проблему устранить. Кого нужно привлекать в качестве посредников? Очень важный вопрос. От того, кого вы привлечете, очень многое зависит. Прежде всего, наша задача заключается в том, чтобы привлекать зрелых христиан. Мы имеем тенденцию привлекать тех, кто нам симпатизирует, кто будет на нашей стороне, кто скорее займет нашу позицию. Это проигрышный вариант. Наша задача – найти человека, который зрелый, который опытный, который попадал в подобные ситуации сам, который выходил из них. Второе качество – это человек должен быть способным непревзято и объективно рассмотреть ситуацию. То есть у него не должно быть там личных интересов каких-то. Он не должен склоняться к одному человеку или к другому человеку. Если он будет склоняться, скорее всего, вы не придете к решению. Скорее всего, этот человек просто утвердит как того, кого он хочет, того, кто ему больше нравится. Этот человек должен иметь способность действительно рассмотреть ситуацию объективно и непредвзято. И последнее. Этому человеку должны доверять оба оппонента. То есть, как вы, так и ваш оппонент. То есть найдите такого человека, пригласите. Это очень важное дело, которым стоит заниматься. Если вы хотите действительно научиться правильно подходить к конфликтам, правильно их разрешать, стоит пойти на то, чтобы посвятить этому время, чтобы пригласить кого-то, чтобы попросить чьей-то позиции, чьей-то точки зрения. Заметьте, мы говорим сейчас о привлечении посредников, но есть еще один вид посредничества, который я здесь назвал арбитраж. Это следующая еще ступень. Когда мы говорим просто о посредничестве, мы говорим о посредничестве, которое ничем не обязывает. То есть это не авторитетное посредничество. Это просто человек помогает другим людям. Когда мы говорим о арбитраже, мы говорим о следующем шаге вот в этой лестнице, которая представлена нам в Матфея 18 глава. Посмотрите 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви». То есть речь идет, арбитр – это тот человек, который имеет власть, который имеет право решать, у которого в данном случае церковь обладает правом определять степень греховности и определять вину, степень вины. Когда мы говорим о том, чтобы мы привлекали каких-то арбитров, прежде всего, Священное Писание говорит о том, что христиане, Божьи люди, верующие люди, они должны решать эти проблемы внутри своей церкви. Послушайте 1 Коринфянам 6 глава с 1 стиха. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, и тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви». То есть для решения сложных вопросов, для решения конфликтов, для решения тяжб существует церковь. А конкретно в церкви существуют служители. В нашей церкви существует совет служителей. И в нашем уставе описано это, что совет служителей, тогда, когда возникают трудности, совет служителей, кто это такие? Это люди, которые имеют опыт, которые имеют знания, которые имеют ответственность. То есть это люди, способные разрешать ситуации с точки зрения Священного Писания, люди, которые посвятили себя. То есть они дали обещание Богу, что они будут решать вопросы по Слову Божьему, не по своим пристрастиям. Они будут действительно следовать принципам Священного Писания. Вот почему существует этот порядок, вот почему существует и у нас в церкви, существует совет служителей, где мы можем принести наши трудности для того, чтобы попытаться решить эти сложные ситуации, в которые мы попадаем. Речь идет о том, что арбитр отличается от простых, так скажем, переговорщиков или советников, или посредников тем, что у арбитра есть власть. То есть есть такой арбитражный суд в гражданских взаимоотношениях. Это не криминальный суд. Это суд, который рассматривает взаимоотношения конфликтные. И решения этого суда обязательны для обеих сторон. Точно так же, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о совете служителей, когда люди приходят и ищут решение конфликта своего в церкви, решение совета служителей обязательны для обоих сторон. Но что происходит тогда, когда одна из сторон все-таки не соглашается, не принимает? Тогда следующая ступень. Эта ступень называется церковной дисциплиной. Матфея 18 глава 17 стих. «Если и церкви не послушается, то да будет вам, как язычник и мытарь». Речь идет о следующем. Если человек считает себя членом церкви, считает себя верующим, но он остается в грехе. Если этот грех определил кто-то, обличил его, он не согласился, пошли вдвоем, обличили и не согласился, вместе с советом служителей обличили, определили, что да, действительно, в действиях этого человека есть грех. Он находится на позициях греха. И человек все равно не хочет покаяться, оставить свой грех. Тогда у нас не остается другого выбора. У нас есть только один шаг, который Священное Писание предписывает. Мы должны сказать этому человеку и сказать всем людям вокруг, что этот человек... скорее всего, неверующий. Во всяком случае, он ведет себя как неверующий человек. Он практически поступает как неверующий человек. Вот почему здесь написано «да будет вам, как язычник и мытарь». И поэтому мы относимся к нему как к человеку, который вне церкви, которому нужно покаяние, рождение свыше. Как вы думаете, почему мы говорим об этом? Потому что неотъемлемым признаком верующего человека, рожденного свыше человека, является его ненависть ко греху, его нетерпимость ко греху. А если мы видим человека, которому мы объяснили, что он действительно во грехе, которого много раз на разных уровнях с разными людьми мы говорили о том, что действительно этот человек во грехе, и он все равно продолжает находиться в этом греховном состоянии, у нас есть только один выход – признать, что этот человек неверующий. Признать, что этот человек просто играет в верующего, просто каким-то образом пытается обмануть людей, обмануть себя, что он действительно имеет какое-то отношение к церкви. И таким образом, знаете, он попадает в самообман, и он других людей вводит тоже в заблуждение. Именно поэтому мы просто должны, мы просто обязаны в таких ситуациях объявить этого человека вне церкви, объявить его отлученным от церкви. Так и написано, если не послушается, да будет вам, как язычник и мытарь. То есть его действия, его поступки дают нам право считать его неверующим человеком и относиться к нему как к человеку, который не покаялся. А сейчас я несколько слов хотел сказать в заключении о том, какой вывод можно сделать из всего этого? Прежде всего, я хотел вас ободрить в том отношении, в том плане, что в каком бы состоянии ни находились вы по отношению к конфликтам, у вас нет основания для паники. Прежде всего, все то, что вы узнали, все то, что вы услышали, попробуйте применить это практически к своей жизни. Бог не умер, Бог продолжает существовать, независимо от того, в какие бы трудности мы не попадали, какие бы сложности нашу жизнь не постигали. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Какое благо может быть от конфликтов? Казалось бы, если нам неприятно, то никакого блага не видно, очень трудно видеть какое-то благо. На самом деле есть достаточно много аспектов, которые выходят как результат, как благо после того, когда мы правильно действуем в конфликтах. Во-первых, прежде всего, тогда, когда мы правильно относимся к тем ситуациям, когда с нами конфликтуют, если мы правильно к ним относимся, мы повторяем путь Иисуса Христа. Мы демонстрируем настоящее христианство, мы демонстрируем Бога тем людям, которые Его не знают. Те люди, которые не хотят читать Библию. Те люди, для которых Бог не авторитет. И все то, что они видят, они только видят нас, они видят нашу жизнь. Если мы покажем то же отношение к конфликтам, которое Христос показывал, это будет самой большой славой Богу. Поэтому, если вы попали в конфликт, благодарите Бога, что у вас есть возможность, у вас есть шанс поступить подобно Христу, поступить правильно. Следующий шаг. Допуская конфликты, Бог смиряет нас и учит доверяться Ему больше. То есть у нас почва из-под ног уходит, у нас те привычные наши точки опоры, на которые мы привыкли опираться, они перестают играть для нас роль ту, которую они играли. И поэтому эти ситуации тогда, когда мы особо близки к Богу, когда мы ищем Его, когда мы учимся Ему доверять, в этом настоящее реальное христианство. Следующее. Конфликты – это практическая возможность учиться послушанию Божьей воли в различных обстоятельствах. Это тогда, когда больше всего не хочется быть послушным Божьей воле. Но это практика, это возможность для того, чтобы практически показать, явить на деле наше христианство. Следующее. Конфликт – это возможность послужить другим. Во-первых, помочь другим найти Божье решение в их проблеме. Во-вторых, помочь другим перенести их эмоциональные, духовные, может быть, материальные трудности. Стать в положение, когда вы этот конфликт не раздуваете, а ищете возможность, чтобы каким-то образом его правильно погасить. И тогда вы будете большим примером для того человека, с которым у вас осложнились отношения. Помочь другим исправиться или оставить грех. Помочь другим доверяться Иисусу Христу больше. Мы уже говорили о том, что конфликт – это еще и возможность для духовного роста. Это возможность научиться переносить обиды. Это возможность видеть интересы ближнего, научиться видеть интересы Божьи вокруг. То есть перестать жить своими интересами, перестать жить самоцентризмом. Есть такая хорошая книга, называется «Познание Бога». Джеймс Пакер написал эту книгу. В этой книге есть замечательная цитата, я хотел прочитать ее перед тем, как мы помолимся. «Дело благодати направлено на все более глубокое общение с Богом, на все более и более близкие отношения с Ним. Благодать – это Бог, привлекающий нас, грешников, все ближе и ближе к себе. Как же Бог достигает этой цели в своей благодати? Он не защищает нас от нападок мира, плоти, дьявола, не уберегает нас от утомительных и раздражающих обстоятельств, не ограждает от неприятностей, возникших по вине нашего собственного темперамента и характера. Скорее, Он подвергает нас всем этим воздействиям, чтобы поразить ощущением нашей никчемности и заставить еще крепче прильнуть к Нему. Думается, именно поэтому Бог наполняет нашу жизнь разного рода неприятностями и тревогами, чтобы научить нас получше держаться за Него».
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом. А сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Ну вот мы и снова собрались у священного Слова Божьего. Здравствуй! Представляешь, какую боль ощутила женщина, у которой сын внезапно умер? Нам нужно научиться принимать из руки Божьей и хорошее, и плохое. Женщина, вместо того, чтобы плакать и негодовать на Бога, как делают некоторые, отправилась к Елисею. Но для чего? Узнаем прямо сейчас. Снова жив. Библия. 4 книга Царств, глава 4. Елисей издали узнал направлявшуюся к нему женщину. «Посмотри, — сказал он слуге своему Гиезию, — это та самая санамитянка. Поспеши к ней навстречу и узнай, что привело ее ко мне». Гиезий побежал к женщине. «Все ли хорошо у тебя? — запыхавшись, спросил он. Женщина ничего не сказала ему и пошла прямо к Елисею. Гиезий хотел увести ее, чтобы она не докучала пророку. Но Елисей сказал: «Оставь ее, душа ее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил, в чем ее горе». Теперь, оказавшись рядом с Елисеем, женщина смогла поведать ему о смерти сына. «Зачем ты внушил мне надежду? Зачем просил у Господа сына для меня?» – спросила она. «Теперь он мертв. Как мог ты позволить, чтобы это случилось?» Елисей обратился к Гиезию. «Возьми жезл мой, — приказал он, — и иди прямо в Санам. Положи жезл на лицо ребенка. Поспеши, не останавливайся и ни с кем не заговаривай в пути». «Но я верю только тебе, — сказала Елисею несчастная женщина. «Что ж, пойдем вместе, — спокойно отвечал Елисей. Они еще не подошли к дому, как Гиези вышел к ним навстречу. «Это не помогло», — сказал он, возвращая Елисею его посох. «Ничего не изменилось. Не пробуждается ребенок». Елисей вошел в дом доброй женщины и сразу поднялся в свою комнату. Там на его постели лежал умерший ребенок. Елисей тихо запер дверь изнутри. Сперва он помолился Господу. Потом осторожно лег на мертвого мальчика и приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам и свои ладони к его ладоням. Очень медленно, но застывшее тело начало согреваться. Елисей встал и прошелся взад и вперед по горнице. Затем он вновь простерся над ребенком и постарался вдохнуть в него тепло и жизнь. Вдруг раздался звук. «Апчхи!» Ребенок чихнул. Потом он чихнул еще раз и еще. А потом широко раскрыл глаза. «Приведи сюда мать мальчика, Гиези!» — крикнул Елисей, открыв дверь. Когда женщина пришла, он сказал ей: «Возьми своего сына». Мать взяла ребенка на руки. Глаза ее наполнились слезами. Сын улыбался ей. Он был жив. Для чего же Бог допустил такое испытание санамитянке? Наверное, чтобы испытать ее веру в Бога. И, о чудо, Бог оживил через Елисея этого мальчика. Теперь несчастная мать вновь обрела счастье. Чему мы научились сегодня? Принимать все без ропота. Так как мы знаем, что Бог любит нас и делает все к нашему благу. Это первое. Второе. С любой нуждой мы можем обращаться за помощью к Богу и Его людям. Тем, кто верно служит Богу. Ты знаешь таких? Ты уже обращался со своими вопросами к ним? Они уже молились с тобой? До новых встреч, когда снова наступит время слушать Слово Божье, Библию. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 56. Евангелие Луки, 14 глава с 28 стиха. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для завершения ее? Чтобы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Вы знаете такую пословицу? «Семь раз отмерь, а один отрежь». Очень хорошее правило для любого серьезного дела. Знаете, почему это правило считается хорошим? Оно помогает избежать непоправимой ошибки. Ведь ошибешься на сантиметр, и вместо брюк получатся шорты. Или же невозможно будет вставить раму в узкий проем для окна. О том же сказал и Христос в своей притче о человеке, собравшемся построить дом. Но это был пример для тех, кто хотел стать учеником Господа. «Обдумайте все хорошенько, если хотите быть моими учениками», — говорил Христос. «Вы принимаете решение быть верным мне и в радости, и в горе. Будьте верными до смерти, и получите венец жизни. Готовы ли вы к такому решению?» Дорога на каток. Туда и обратно. Сегодня все желающие приглашаются вечером на каток. «Встречаемся у входа на стадион», – обрадовала 7Б классный руководитель. Такое мероприятие никак нельзя было пропустить. Вовке совсем недавно купили коньки на ботинках, мечту многих мальчишек. И хотя они были уже не новыми, но от этого не стали хуже. До катка было рукой подать. 6 остановок на автобусе. Да еще пройти пешком до стадиона 300 метров. И Мишка с Вовкой, жившие на соседних улицах, и соседи по парте, решили сэкономить на дороге. То есть отправиться на каток на коньках, туда и обратно. Преимуществ у такого решения было много. Во-первых, экономится небольшая сумма денег, предназначенная для проезда на автобусе. Во-вторых, не надо будет толпиться в раздевалке, ища свободное место, где переобуться. А это значит, что никакой сменной обуви не понадобится. В-третьих, домой можно вернуться тогда, когда захочется, а не со всем классом. На коньках они оба катались хорошо и до стадиона добрались весело и быстро по утрамбованному и твердому снегу на тротуарах. И на стадионе было где разогнаться. Хочешь – бегай по кругу, хочешь – на ледяном поле играй в догонялки. Иногда Вовка садился отдыхать на скамейке. На его коньках катались по очереди и его друзья – Толя, Саша и Федя. У них своих коньков не было, а в прокате, где выдавались за небольшую плату коньки, им не досталось ни одной пары. И не беда, что по размеру Вовкины ботинки были кому-то маловаты. В этом случае можно и пальцы чуть-чуть подогнуть. Но всему приходит конец. Почему-то вспомнилось о еще не выученных уроках и сразу захотелось домой. И народ стал потихонечку уходить со стадиона. Весь 7 класс тоже засобирался домой, а вместе с ними и Мишка с Вовкой. Ноги у них ужасно болели. И о таком преимуществе отправиться домой таким же путем, как и на стадион, они забыли. Держась друг за друга, они еле-еле доковыляли до автобуса. С горем пополам забрались в заднюю дверь и бухнулись на сиденье. Сидеть было так приятно. Но и этому пришел конец. Автобус подъехал к их остановке. Из автобуса они выбрались с еще большим трудом, а потом, держась друг за друга, побрели на коньках домой. Они уже давно не ехали, а просто ковыляли на коньках. Мишке повезло больше. Его улица была ближе. А Вовка добирался домой, держась за заборы и переполошив всех собак. Евангелие Луки, 9 глава, с 57 стиха. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Да, этому человеку следовало хорошенько подумать, идти ли со Христом или нет. Порой и поспать нормально, как все люди, не получится. А если еще и ненавидеть будут, как ненавидят Господа? Одно только могло заставить этого человека идти за Господом, несмотря ни на что. Это любовь, к тому, кто простил его грех, оправдал и сделал святым, кто спас его от вечной гибели. Что значат все огорчения и напасти, если рядом Господь, которого любишь всей душой? Подумав хорошенько и приняв такое решение, следовать за Христом не пожалеешь никогда. Это очень серьезное и правильное решение. Если это твое решение, то слова Христа обращены к тебе. «Но вы были со мной во всех напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем». Евангелие Луки, 22 глава, с 28 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы

0: просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Привет! Ты, Белочка, ты на небо смотрела? Ты это видела? Оно такое яркое, хвостатое! И оно, знаешь чего? Оно летит в наш несчастный заповедный лес!
1: Привет, кабанчик! А комету видела? А что? И чего ты так раскричался?
0: Комета! Ой, а я-то думал, комета! Я уже подумал, может, это зверь какой-то небесный, зубастый. И прямо к нам в заповедник, понимаешь, на большой скорости.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуй, дядюшка Лось. Как хорошо, что ты пришел. У нас тут с кабанчиком один разговор о кометах завязался. Мы ее на небе видели. Вообще-то, я советовала кабанчику перед каждой передачей «Небесные вопросы» на небо поглядывать.
0: Смотрю я на небо, значит, дядюшка Лось. А там это, чудовище, точно змей Горыныч. Огнем так и дышит, и прямо к нам в заповедник летит. Я испугался немного, капельку совсем. И бегом к Белочке, значит, ей эту страшную новость рассказывать.
2: Понимаю тебя, кабанчик. Неудивительно, что ты при виде кометы испугался. И более смелым, чем ты, страшновато приходилось. Даже целые народы, увидев это хвостатое небесное тело, в страхе и трепете пребывали. Считали ее появление на небе предвестником войн и болезней.
1: А что же такое эта комета?
2: Да, в общем-то, это большой снежок, вращающийся вокруг Солнца. Внешне комета напоминает большую звезду с хвостом. Ее хвост может вытягиваться на многие миллионы километров.
0: Да, вот именно хвост, этот хвост меня и напугал. Такой огромный, зубастый.
2: Ядро кометы состоит из кусков камня и льда, и поэтому, нагреваясь солнечными лучами, образует облако газа и пыли, которое вытягивается в огромный хвост. Вот что такое комета.
0: И все? Только куски льда и камня? Ой, я-то уж подумал, нехорошие зубы там всякие мне померещились. Огонь из ужасной пасти.
1: Эх, кабанчик, а небесные вопросы тебе привиделись? Дядюшка Лось, думаешь, не пора начинать нашу передачку «Небесные вопросы»?
2: Думаю, самое время, Белочка. Кабанчик, объявляй начало передачи.
0: Ой, я мигом, я с удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.

0: Дядюшка Лось, у меня такой небесный вопрос возник.
1: Нет, Белочка, у тебя от страха хвостик не трясся. Поэтому мой вопрос будет первым. И вообще никакие возражения в расчет не идут. Вот, это и со страхами моими связано. Ну, вы, конечно, меня разуверили, что это никакой не Змей Горыныч был, а комета там какая-то. Так вот, я недавно вычитал такое страшное слово — Армагеддон. Слушайте, а что это такое, а? Метеорит гигантский какой-нибудь, что ли?
2: Нет, кабанчик, не метеорит. Метеорит — это небесное тело, которое упало на землю. Армагеддон — это место, описанное в последней книге Библии, Откровении. Там соберутся в конце человеческой истории армии Бога и его противника Антихриста.
1: Ой, я же говорил, что слово это страшное. Ой, у меня уже хвостик опять трясется.
2: Не бойся, кабанчик. Конечно, нам не все понятно из повествования книги Откровения, но ясно одно: победа над армией Антихриста будет за Иисусом Христом. Господь Иисус Христос придет на землю в силе и славе со своим небесным воинством. Он истребит армию врага. Явление Иисуса Христа будет сопровождаться многими небесными знамениями, которые заставят испугаться всех жителей земли.
1: Ой, боюсь. Что же это за явления такие будут? Если уж с кометой связывают появление болезней и войн. Ой, я боюсь.
0: Дядюшка Лось, но не всегда же Господь посылает на землю какие-то природные явления, чтобы испугать ее жителей.
2: Конечно же нет, Белочка. Бог сотворил большинство из них для радости и пользы. Например, дождь. Никто в пользе дождя не сомневается. А вот радугу в облаке Господь подарил в первый раз Ною и его домочадцам как знамение, знак, напоминающий людям, что больше никогда потопа на земле не будет.
1: Ой, да, вот такие природные явления мне очень нравятся. Особенно восход солнца, потому что он напоминает мне, что скоро завтрак. И заход еще люблю, потому что он мне говорит, что скоро можно будет поджать лапки и вздремнуть.
0: А у меня небесный вопрос, дядюшка Лось. Он уже не связан ни с кометами, ни с метеоритами, ни с потопами всемирными. Где был Иисус Христос до своего рождения, до Рождества?
2: Иисус Христос пришел на землю с неба. Он всегда был на небе вместе со своим Отцом, ведь Он Бог. Что же такое небеса?
1: Дядюшка Лось, ну ты голову-то подними и небо увидишь с облачками и лучами солнца. А что, разве я не прав?
2: Все так. Только небом, небесами, Царством Небесным еще называют такое место, которое не видел ни один житель земли. Там нет зла и неправды. Там живут красивые и сильные ангелы. Эти ангелы выполняют разные поручения Бога. Они восхваляют Его чудесными песнями, потому что Он очень добрый, мудрый и любящий. В Библии написано, что на небе так хорошо, как никто не может себе представить.
1: А кто такой архангел? Это тоже ангел? Или, ну, какое-то там другое существо? А еще кто такой Серафим?
2: С греческого языка архангел переводится как старший, начальствующий ангел. Помните, архангел Гавриил пришел сообщить Марии из Назарета благую весть, что она станет матерью Божьего Сына. Все тот же архангел Гавриил рассказал священнику Захарии о рождении его сына Иоанна. А серафимы, в переводе с еврейского, пылающие, жгущие, сверхъестественные существа, которые окружают Господа. Давайте прочитаем отрывок из книги пророка Исаии из 6 главы. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».
0: Да, небесное, оно такое таинственное и интересное.
1: Ой, пусть таинственным будет, лишь бы не страшным. Ну как думаете, разве я не прав? А?
0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, абонентский ящик 39-194-214, Трансмировое радио.
0: До свидания, ребята.
2: До свидания, друзья.
1: Белочка, посмотри на небо! Какой ужас! Там звезда падает!

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

В молитве «Отче наш» мы произносим слова «Прости долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Нам нужно учиться прощать. Это один из сложнейших вызовов нашей жизни – простить другого, особенно того, кто не заслуживает прощения.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы изучаем биографию одного из величайших царей Израиля – Давида. Его жизнь служит для нас примером. Для наших размышлений мы рассмотрим эпизоды жизни Давида, когда перед ним стоял выбор – простить или нет того, кто незаслуженно оскорблял его в тяжелый момент. Легко ли простить того, кто виноват? Спешим ли мы простить обидчика? Быть достаточно сильным, чтобы простить. Название передачи сегодня. Будем учиться прощать людей, которые хотели нас ранить или оскорбить.

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим чтение биографии Давида. Царь Давид покинул Иерусалим, босоногий и плачущий, сотнями своих верных друзей, и это печальная картина. За 4 прошедших года Авессалому, его родному сыну, удалось разработать и предпринять такую стратегию государственного переворота, чтобы завладеть сердцами людей и настроить их против своего отца, царя Давида. Молодой человек, сын Давида Авессалом, завладел троном и теперь направляется сотнями своих приверженцев, чтобы убить своего отца. Постараемся представить себе это. И словно этого мало, вдобавок непонятно, откуда появляется человек по имени Симей. Прочитаем его историю из второй книги Царств, 16-19 главы. Мы будем читать отрывки выборочно. Давайте прочитаем отрывок из второй книги Царств, 16 главы, начиная с 5 стиха. Вторая книга Царств, 16 глава. Когда дошел царь Давид до Бахурима? Вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авесса, сын Саруин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по крайней горы, со стороны его шел и злословил. И бросал камнями в сторону его и пылью. Следующая встреча с Симеем происходит после того, как Авессалом был убит. Проходит время. И на этот раз он появляется ниоткуда, в то время как семью Давида перевозят обратно в Иерусалим. Возможно, вы помните, что такой поступок, совершенный ранее по отношению к Давиду, карался смертью. Это может быть достаточно интересно. И вот теперь мы откроем вторую книгу Царств, 19 главу, и прочитаем, начиная с 15 стиха. «И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениаминтянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу Давиду, и 1000 человек из вениаминтян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя, и когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой, царь, выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце твоем, ибо знает раб твой, что согрешил,
И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь: «Аминь». Мы прочитали текст Священного Писания. Непростая тема. Один из сложнейших вызовов нашей жизни – это прощение другого человека. Особенно прощение того, кто не заслуживает прощения. И здесь мы видим классические примеры жизни Давида. И сегодня мы будем говорить о том, что необходимо, чтобы суметь простить другого. Поэтому хочется сегодня затронуть тему из жизни Давида, тему прощения. И мы будем возвращаться к прочитанным отрывкам во второй книге Царств, в 16 и 19 главах. Я обнаружил за годы жизни на земле, за время служения, что порой людям приходится просить прощения несколько раз. Нам не нравится прощать людей. Нам гораздо легче прощать большие грехи, нежели маленькие человеческие качества, которые проявляются. Не так ли? Мы все достаточно чувствительные люди. Я слышал историю, как один индус выжил после нападения бенгальского тигра. И он рассказал историю, как это произошло. После первой погони я растянулся, и тигр лежал, прижавшись к земле, размахивая хвостом из стороны в сторону. Его глаза пристально смотрели и ожидая мой следующий шаг. Я побежал. Он перегородил мне путь. Я кинулся к дереву, он повалил меня. И каждый раз у меня появлялись новые раны. Однако игра продолжалась до полного изнеможения и отчаяния. Я был весь в крови. И когда я полностью изнемог, то притворился мертвым. А тигр, схватив меня за руку, потянул в кусты, чтобы тело остыло. Дорогие друзья, в каждом из нас есть тигр. Это проявление плотской греховной природы. И простой факт в том, что когда мы снимаем маску, то становимся совсем другими. Проявляется наша внутренняя плотская природа. Сегодня я хочу попросить вас составить список людей, которых вы не простили. Подумайте о тех, кого сложно простить. Это может занять некоторое время, но обязательно составьте этот список. Для меня важно не то, чтобы, изучая жизнь Давида, вы узнали факты, географию и генеалогию, и много значимых исторических открытий в его жизни. И затем у вас будет блокнот, полный фактов. Но для меня важнее, чтобы вы увидели себя на месте Давида и начали подражать некоторым его благочестивым качествам, одно из которых – умение прощать. Большинство из нас отдает предпочтение трем разным вариантам реакции вместо прощения. И я хочу, чтобы вы записали все три реакции, потому что мы все используем их. Никакой жалости, никакой милости. Но вы практикуете лишь слабое подобие прощения. Вот послушайте. Первая распространенная реакция вместо полного прощения – это так называемое условное прощение. Мы говорим: «Я прощу тебя, если», «Я прощу тебя, когда», «Я прощу тебя, как только», и далее вы завершаете это предложение. «Если ты вернешься и все исправишь, я прощу тебя. Если ты выполнишь обещанное, то я прощу тебя». Это условное прощение.
Это показывает, что такой человек ожидает, словно тигр, виляющий хвостом. Какой шаг вы дальше сделаете, чтобы отступить от вас или же укусить? Это условное прощение. Мы ставим условие. Я прощу, если. Второй подобный вид прощения – это частичное прощение. Когда мы говорим «Я прощаю тебя, но…» И вы можете сами завершить предложение. Ну, например, «Но не ожидай, что я забуду. Я всегда буду помнить. Или я тебя прощаю, но только исчезни из моей жизни. Или либо я прощаю тебя, пока это не повторится». И вот тогда, то есть это не полное, это частичное прощение. И наиболее распространенный третий вид реакции вместо прощения. Это отложенное прощение. Я прощу тебя, но дай мне немного времени. Когда-нибудь и как-нибудь я доведу до конца. Я прощу тебя. Недавно я прочитал похожую мысль, изложенную в довольно простой форме. Большинство из нас предпочли бы сидеть в кресле судьи, нежели в кресле милости. Мы хорошо помним раны, которые нам нанесли. Ох, как хочется воздать. И разве это не правда? Итак, получается ли составить список? Это серьезная область нашей жизни. Это одна из причин, почему мы не можем найти свободу в своей жизни, поскольку не решили вопрос со списком людей, которых нам необходимо простить. Но простить полностью и окончательно. Не условно, не ли частично, или отложив долгий ящик, но несомненно, так как нас прощает Господь. Но теперь позвольте показать вам альтернативу. Я представляю себе лестничный спуск вниз. Что происходит, если мы не прощаем, если мы не простим другого? И это вроде стремительного падения, когда вы не прощаете. Вначале появляется обида. Затем, если нет прощения после обиды, то появляется раздражение. А если нет прощения после раздражения, то появляется ненависть. Потом ненависть ведет к озлобленности, и в конце концов озлобленность переходит в месть. Я просто жду подходящего момента, чтобы воздать ему по заслугам. Удивительно, сколько такого происходит в семье христиан. Это поразительно. Ну, а теперь я хочу сказать, что 7 лет тому назад я не мог говорить об этом, поскольку я не был согласен и не хотел принять эти истины. Но с тех пор, с Божьей помощью, Господь даровал и мне научиться служению прощения. И я могу сказать, что я не знаю никого, кого я не простил. И это огромное утешение. Я говорю об этом не из чувства гордости, а чтобы ободрить тех, кто не знает, что это возможно. Я не знаю никого, на кого я озлоблен, кто вызывает у меня раздражение. Я, хотя, чувствую так же, как и вы. Дело прощения – это непростое дело. И я уделяю этому вопросу постоянное внимание. Каждую неделю я обязан не дать обиде перейти на одну ступень ниже в раздражение. Мне необходимо решить вопрос на уровне обиды, иначе я пропал. Иногда такие вещи спускаются вниз, как вода по горке стекает. И вдруг вы оказываетесь в самом низу, у мести, прежде чем вы осознаете это. Давид так не поступает. Он удивительный, прекрасный человек, такой правдоподобный. В 16 главе жизнь Давида находится в упадке. С того момента, как он занял трон, он еще не был в столь ужасном положении. И это сравнимо с тем временем, когда он еще не был на троне, и Саул преследовал его. А он был сильно подавлен
и в отчаянии. Давид на троне, а теперь Давид на самом дне ямы, и больше некуда идти. До этого Давид согрешил с Версавией, и в результате это запустило целую цепочку событий. Пророк Нафан сказал: «Твоими женами публично воспользуются в своих интересах». Так и случилось. «Твоя семья отвернется от тебя». И это произошло. Он потерял трон. Его сын восстал против него и посредством тайного сговора сверг своего отца. И теперь Авессалом стал царем. А Давид в бегах. Он на самом дне и больше некуда пойти. И должно быть, в это время он написал эти слова псалма. Я прочитаю их вам. Это Псалом 39, 2 стих. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои». Да, Давид был во рве. И послушайте другое утверждение. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Вы когда-нибудь испытывали такое? И, может быть, это про ваше нынешнее состояние. Там, на дне, в отчаянный момент, когда чувство вины давит на него среди разрушений, мы читаем, что текст Писания нам говорит. Теперь вы понимаете контекст происходящих событий, где вы можете почувствовать жало этого человека по имени Семей. Едкое жало. И вряд ли вы его забудете в скором времени. Вторая книга Царств, 16 глава, 5 стих. «Когда дошел царь Давид до Бахурима», мы читаем о Давиде, «вот вышел оттуда человек из рода Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя». Так говорил Семей, злословие его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, место которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Вы слышите, что говорит Семей? Да, он из дома Саула. Но вы чувствуете тигра, эту ненависть внутри Семея. Это обычный негодяй, который считает своим долгом добить вас, пока вы упали. Скажите, с вами когда-нибудь такое случалось? Нет человека, с которым подобное не происходило. Вы находитесь на дне ямы, и тут приходит Семей. И он бьет вас ниже пояса. И вскоре подходит тот, кто дает совет, подобный тому, что услышал Давид. Послушайте, мы читаем дальше текст, 9 стих. «Советник Давида по имени Авесса». Имейте это в виду. «И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». Это весьма прямой совет от помощника, от советника царя Давида Авессы. И всегда найдется тот, кто вам скажет: «Тебе не нужно это выслушивать. Позволь мне разобраться с ним. Я в этом разбираюсь. У тебя есть твои права. И ты постой за себя. У тебя же есть чувство собственного достоинства. Не позволяй ему раздавить тебя». Операция «Половик для вытирания ног». Да я сниму с него голову. Но теперь, прежде чем мы продолжим, хочется добавить, что этот Семей – первоклассный подлец. Он бросается на Давида в трудный момент. И три раза он говорит ложь во время нападения. И делает это весьма некстати и непочтительно.
Давид не виновен в этих обвинениях. У Давида есть выбор, он может быть обиженным или нет. И в 10 стихе 16 главы 2 книги Царств его ответ. «И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины». Он много раз будет так говорить. Но сыны Саруины были вспыльчивыми. И каждый из них был готов сразиться при малейшей возможности. Они носили зубило на плече, всегда готовы вступить в бой. Ну, так же Давид говорит. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Это просто невообразимо. Он на самом дне отчаяния. Неожиданно приходит семей и кидается на него. А Давид говорит, в этом Господь. Как он смог так поступить? И это важный вопрос. На самом деле, когда вы сможете так поступать, то вы узнаете радость чистой совести. Он не затаил обиду. Он понимал, что он грешный человек, хотя и был царем. А теперь хочется добавить тем, кому необходимо это услышать. Некоторым из нас нужно развить более толстый слой кожи. Некоторые еще не обладают этим. Вы настолько чувствительны, настолько тонкая натура, что любая мелкая неприятность, и вы уже представляете себе, как везут класть в больницу на 3 недели. Нужно иметь мягкое сердце и толстую кожу. И в этом кроется ответ. Именно толстокожесть, как у носорога, очень толстая, чтобы вы могли пережить ехидное подтрунивание и расталкивание. Если вы желаете быть использованы Богом, то вам нужно получить такую кожу во что бы то ни стало. То есть больше обращать свое внимание не на людей, а на Бога. Люди, которые доводят дело до конца, это те, кто не обращает внимания на разного рода глупые комментарии, которые люди могут сказать. Когда необходимо пройти сквозь колючие кусты, то нужно надеть соответствующие сапоги. Не стоит проходить через колючие растения босыми ногами. Если вам придется иметь дело с людьми, то вам стоит хорошо обуться. Если вы участвуете в служении или планируете в некотором будущем, выучите этот урок. Наденьте своего рода бронежилет, иначе вы потерпите крах. Вы не выживете. Работая с людьми, мы всегда находимся под огнем критики. Поэтому важно отметить, что это не защита от Бога, это близкое общение с Богом. И это толстокожесть от всяких разных рептилий, которые вылезают из болота и идут на вас. Это ворчуны и критики, подобные тому, как этот Семей. И вы встретите Семея. Это только вопрос времени. Он начнет критиковать вас, и вам придется ответить на вопрос, позволить быть обиженным, либо пропустить это мимо ушей. Дорогие друзья, сегодня мы говорили об истории Давида. Мы по-разному можем относиться к тем людям, которые нас обижают, критикуют, обвиняют, злословят. Лучше все предавать в руки Божьи. Понимать, кто мы,

Дорогие друзья, вы слушали беседу «Быть достаточно сильным, чтобы простить» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Прощение и примирение необходимо каждому. Отдавайте свои обиды Богу и не позволяйте им накапливаться, как снежный ком. Давайте вспомним советы, как научиться прощать и не обижаться. Во-первых, культивируйте у себя толстокожесть, чтобы обиды не прилипали к вам вовсе. Во-вторых, постарайтесь понять, что могло послужить толчком обидчику для оскорбительного поведения. Постарайтесь понять, что пошло не так в его жизни. Третье. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы остро нуждались в прощении, и проявите те же эмоции. Поставьте себя на место обидчика. Четвертое. Проговорите свое прощение, скажите о нем, а не только лишь подумайте. Выразите словами вашу готовность выстраивать мосты и двигаться дальше. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Песнь триумфа», «Когда же благочестивые ведут себя глупо», «Конец эпохи». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: svet.jizni@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Быть достаточно сильным, чтобы простить» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Малахии в 3 главе в 10 стихе. Там есть такие слова «Испытайте меня». Эти слова Божьи означают «Дитя мое, у меня есть окна небесные, они все еще в порядке, засовы отпираются так же легко, как и в старину, петли не заржавели, я готов пошире распахнуть их, чтобы ты услышал мой голос, и не закрою их, и ничего не утаю. Я раскрыл их для Моисея, и разделилось море. Я раскрыл их для Иисуса Навина, и Иордан повернул воды вспять. Я раскрыл их для Гедеона, и враг побежал. Я раскрою их и для тебя, если только ты позволишь мне это сделать. Небеса по эту сторону окон так же прекрасны, как и в старые времена. Фонтаны и потоки не иссякли. Сокровищницы все еще ломятся от даров. С моей стороны все в порядке. Все ли в порядке у тебя? Я жду. Испытай меня сейчас же. Выполни условия договора со своей стороны. Принеси десятины. Позволь мне действовать. Я никогда не забуду, как моя мать пересказывала строки из книги пророка Малахии 3:10. Строка начинается словами «Принесите все десятины» и заканчивается «Не изолью ли на вас благословение до избытка?» Она объясняла это такими словами «Дай все, что он просит, бери все, что он обещает». Господь способен дать больше, чем то, что мы можем просить у Него в наших самых прекраснейших молитвах. Я вспоминал кое-что из того, что я вкладывал в свои молитвы бесчисленное количество раз. О чем же я просил? Я просил о чаше, а получал океан. Я молил о небесном луче света, а все вокруг озарялось солнцем. Мои самые большие просьбы не могли сравниться с щедростью даров Отца. Она превышает все наши запросы. Она может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Когда безбрежный рокот океана бросает словно щепы корабли, неся их вдаль, навстречу урагану, я говорю, как слаб, бессилен сын земли. Тогда молитву я творю и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Когда смотрю на путь созвездий млечных, на солнце, что бегут из века в век, вокруг миров в пространствах бесконечных, я говорю, о, как ничтожен человек. Когда я слышу, что Творец Вселенной, могущий мир стереть в единый миг, зовет людей в объятия прощения, я мыслю, Боже, мир не стоит благ Твоих. Когда я слышу, Бог для счастья твари послал на муки Сына Своего, я погружаюсь в мысль о Божьем даре, что человек, что помнишь, Боже, Ты его. Господи, Боже наш, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его. 8 Псалом со 2 по 5 стихи.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Плотскими глазами мы сегодня Бога не видим. Придет время, и мы увидим Его, как написано в первом послании Иоанна 3:2. Сегодня же мы видим Творца в Его чудесном творении и Законодателя в данных земле и небу законах. «Это создала природа», — твердит человек, — «а человек произошел от обезьяны». А первая обезьяна откуда появилась? Из клетки. А весь многообразный животный мир из той же одной клетки? Ну ладно, пусть Бог есть, но Ему не в чем нас упрекнуть. Мы не убивали, мы не грешники, и нас не за что судить, не сдавался отец Миши. Вы работаете диспетчером на автобазе? А вот скажите, есть ли у вас водители, которые ни разу в своей жизни не нарушили правила уличного движения?
2: Конечно, есть. Почти все. Некоторые имеют права уже по 25 лет и ни одного прокола, с гордостью произнес он.
1: Но это же неправда, что они, проработав столько лет водителями, ни разу не нарушили правил. Они их нарушали, но одни спасали себя от проколов штрафами, другие – просьбами, а третьих просто не засекли в правонарушении. Но все они виновны. Все до одного виновны перед законом. Вот так и люди. Если они не сделали одного греха, то других у них много. Так и написано, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Все виновны перед Богом, и всем нужно каяться, чтобы получить прощение грехов. А за вами, между прочим, числится самый большой и тяжелый грех.
2: «За мной! Самый большой грех! Какой?» — с испугом проговорил отец.
1: «Да, вы стоите в одном ряду с большими грешниками. Вот давайте прочитаем, что говорит о вас Библия».
2: «Что? Обо мне написано в Библии?»
1: «Да, и говорит о вас сам Христос, Сын Божий. Верующий в Него, то есть Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:18. Здесь Христос говорит, что неверие – это самый большой и тяжкий грех. Остальные грехи произрастают от неверия. И если вы не верите в Бога, то вы самый большой грешник. Вам нужно уверовать во Христа как в Спасителя, и, получив прощение грехов, вы не придете на суд и будете иметь жизнь вечную. Помоги вам в этом, Господь. Выбор остается за вами. Так говорит Библия. Так сказал однажды Александр Пушкин. «Судьба твоих грядущих дней, мой друг, в твоей отныне воле». И нужно не только верить в Бога. Верить в Бога – этого мало. Нужно служить Ему, потому что и бесы веруют. Иакова 2:19. На этом наша беседа закончилась, потому что самолет уже начал заходить на посадку. Николай на прощание подарил им Евангелие, что он всегда делает после беседы с людьми, молясь, чтобы Слово Божие нашло место в их сердцах, притом на доброй почве. Надолго запомнилась Николаю встреча с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. Вылетая в Москву по делу служения, Николай получил от членов общины города Фрунзе, Чумовых Николая и Полины, письмо с просьбой передать его лично в руки Терешковой, которая в то время была председателем комитета советских женщин. Это было ходатайство по вопросу опекунства над детьми, оставшихся сиротами после трагической гибели родного брата Николая Чумова и его жены. Как по месту жительства этих детей в Прибалтике, так и в Киргизии все ходатайства были тщетны, не имели успеха и письма, отправленные в высшие инстанции. Потому и решили Николай и Полина обратиться к женщине, облеченной властью, с просьбой помочь им с опекунством. Николай, питая особую любовь к детям-сиротам и зная содержание письма и его важность, опустить письмо просто в почтовый ящик побоялся. Дойдет ли оно до адресата? И решил, что это письмо он во что бы то ни стало вручит лично в руки Валентине Владимировне. Он нашел здание, где располагался комитет советских женщин, узнал, на каком этаже и в каком кабинете находится председатель комитета, и издали наблюдал, когда она придет на работу. К 10 часам утра Чайка в сопровождении милиции подъехала к зданию. Это приехала она. Когда разъехался эскорт, Николай подошел к зданию и быстрым шагом прошел внутрь. Стоявшие у входа милиционеры крикнули ему вслед, но остались стоять на посту. Взбежав на второй этаж, он увидел, что при входе стоят еще 2 милиционера. Он решил и здесь быстро пройти мимо них, но они закричали и побежали следом. Николай бежал еще быстрее, удивляясь, как это у него так хорошо получается убегать от милиции. Ведь убегал впервые в его жизни. Письмо. Вот, оно в кармане, у сердца. Оно должно быть передано лично в руки. И он бежал. Письмо его подгоняло, и с криком «Спасите меня, Валентина Владимировна, спасите!» он ворвался в ее кабинет. Терешкова была одна. Она встала из-за стола, дала рукой знак милиционерам выйти и подошла к запыхавшемуся беглецу. «Что случилось? Кто вы? И зачем вы прибежали ко мне?» – спросила она. Немного отдышавшись, Николай рассказал ей все откровенно и честно. Она взяла письмо и стала читать. Прочитав, пообещала, что все будет решено в пользу просителей. Пусть ждут официального ответа. Так оно и было. Сегодня как опекуны, так и их опекаемые дети живут в Америке, радуясь и прославляя Бога. В этом есть заслуга и Валентины Владимировны Терешковой. «Есть ли еще просьбы ко мне?» – снова спросила она. «Есть», – ответил Николай и задал ей 3 вопроса. «Верите ли вы в Бога? Возвращается ли космонавт на Землю с таким же мировоззрением, с каким он отправлялся в космос? Что являлось самым главным в совместном полете в космос? За ее прием и благодушие, за ее содействие в положительном решении вопроса и за откровенность Николай сердечно ее поблагодарил и подарил ей на память карманную Библию, зная, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Уходя, Николай попросил, чтобы она вызвала милиционера, который и сопроводил его на улицу. Николай вышел со словословием в сердце за предоставленную Богом возможность сказать о Господе такой знаменитой женщине.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам в 4 главе,

0: В 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже рассмотрели многое о втором миссионерском путешествии, которое привело апостола Павла и Силу и их сотрудников в Европу. Несмотря на встречающиеся на пути оппозицию, они отважно действовали и провозглашали Слово Божие. Прежде мы указали, что апостол Павел прибыл в Афины. Сила и Тимофей остались в Ирии, тогда как Лука врач остался в Филиппах. Посещение Афин произвело на Павла глубокое впечатление. Войдя в город, он сразу же заметил статую Юпитера, Аполлона и других богов. Идолослужение было обычным образом их жизни, и дух Павла возмутился, видя все это. По своему обыкновению он посетил синагогу, где возвестил о славной смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, израильского Мессии. Но он не ограничил себя только свидетельством в синагоге по субботам. Ежедневно он ходил на площадь, где встречался с собравшимися там людьми. Греки были хорошо известны своим желанием побеседовать, а о религиозной жизни народа свидетельствовали статуи различных богов. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и, взявши, повели его в Ареопаг на возвышенное место, посвященное Аресу, богу войны. Это был узкий голый хребет, выступающий прямо напротив Акрополя, крепости Афин. На одном конце красовалось несколько жертвенников. Арес соответствовал Марсу у римлян, а Ареопаг – Марскому полю. Эпикурейцы. Это было одним из основных философских течений Греции и Рима, которое получило свое название в честь философа Эпикура, который родился в 341 году до Рождества Христова, афинского происхождения, который сделал Афины местом своей деятельности. Он не признавал Творца, но, несмотря на это, верил в многобожие. Эпикурейцы в основном были людьми мягкого нрава. Когда апостол Павел прибыл в Афины, то увидел эпикурейскую философию на практике, привычках и опыте была похотью в самой деградированной форме. Стоики. Стоические философы утверждали, что высшим благом является добродетель. Но эта идея тоже вырождалась. Некто сказал, это была теория без практики. Было допущение и заявление без различия к тому, что преподавали эпикурейцы, чувствовалась неискренность. Благодетелю покрывалась самая ответственная форма зла, и конечным словом стоиков было самоубийство. Противоположность мягкому характеру эпикурейцев, стоики, казалось, были людьми, вылитыми из стали. Эти две категории людей встречались с Павлом на площади в течение нескольких дней, а затем повели его, как мы уже упомянули, в Ареопаг. Верховный суд афинян встречался на горе в Ареопаге для вынесения приговора. Павла привели на это место для апелляции и защиты, возвещаемого им вероучения о смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, его Господа и Спасителя. Они поставили апостола Павла на место, которое Павзаний греческий путешественник и географ, живший во втором веке, назвал камнем дерзости. На этом месте человек должен был доказать свою правоту, тогда как вокруг сидели слушатели. Некоторые, слышавшие его на площади, считали, что он болтун, другие считали, что он описывает одного из богов. Афины в то время славились многобожием. Павел спокойно предстал пред толпой интеллектуалов, ибо именно такими они были, и возвестил им всю волю Божию. Греки были набожны. Об этом свидетельствовало много статуй, окружавших место, на котором он стоял. Направляясь к месту, с которого ему надо было говорить, он увидел статую с надписью «Неведомому Богу». Это послужило вступлением к речи апостола Павла в Ареопаге. Он отметил их религиозное рвение, несмотря на то, что оно было неуместным. Он также заметил их интеллектуальную способность. Это, несомненно, сказалось на избранном стиле речи апостола. Это не было его обыкновенной проповеди Евангелия, как он обычно говорил в синагоге или доме. Его подход был совершенно иным. Раньше он открывал Священное Писание слушателям. Это была защита его проповедования при особых обстоятельствах и месте. Во-первых, это было заявление о Боге, в противоположность идолам из дерева, камня, окружавших его даже в то время, когда он обращался к толпе. Выглядело, что очень деликатным образом он бросил вызов их духовному незнанию. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Павел провозгласил, что Бог является Творцом, то Он суверенен, и что Он правитель. Бог является Творцом, который все поддерживает, а не совокупностью и сути веществ. Он является причиной и Творцом всего существующего. То, что Бог превосходит все во Вселенной, которую Он создал, было свидетельство Павла в Ареопаге. По этой причине многие храмы и жертвенники не имели значения и были ничем. Речь, произнесенная Павлом, произвела на эпикурейцев и стоиков и толпу разное действие. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Но были и такие, кто открыли свое сердце Слову Божию и с искренней верой признали имя Господне. Одна важная личность по имени Дионисий упомянута в Священном Писании как одна откликнувшаяся на проповедь апостола Павла. И Павел оставил Афины. Хорошо сказано: если люди злились на Павла, он спорил с ними и побеждал их. Если люди преследовали его, он опять возвращался на место, где его преследовали. Но интеллектуальному легкомыслию и моральной нечестности Павлу нечего было сказать. Это правильное отношение. Такое отношение имел его учитель до него. И такое отношение должен иметь христианский проповедник и сегодня. Апостол Павел прибыл в Афины, попросил своих спутников передать Силе и Тимофею его желание, чтобы они как можно быстрее встретили его. Об этом записано в книге «Деяний святых апостолов» в 17 главе 15 стихе. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получившие приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Где же они должны были встретиться? По всей вероятности, это были не Афины, а следующий город по маршруту – Коринф. Из 18 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем: после сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом Святым свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вероятно, апостол сделал расписание путешествия. Его отправления иногда ускорялись из-за преследования или в связи с духовными результатами задерживались. Но Сила и Тимофей знали, что они встретят Павла в синагоге в Коринфе. Когда они встретились, Павел выразил чувство своей глубокой заботы о распространении вести, которой он проповедовал, и делу, которому он был предан. Это духовное напряжение, жизнь, целиком отданная на служение Богу, двигала Павла вперед. Он свидетельствовал евреям. По всей вероятности, евреи чувствовали серьезность проповеди великого апостола, но они пренебрегли ею, даже до степени богохульства. Евреи сознавали, что перед ними был человек, страстно желавший, чтобы они взяли проповедь о жизни. Но они противились ему, и поэтому было принято важное решение: «Отныне иду к язычникам». Евреи имели свою возможность, но они ее отвергли. Павел уже не видел при другом случае и в другом городе, что отвержение Слова Божия было признаком того, чтобы он возвестил проповедь о жизни другим, как это было в Коринфе. Слова осуждения были сильными. «Кровь ваша на главах ваших, я чист отныне, иду к язычникам». Напоминал ли апостол Павел таким образом слова пророка Иезекииля, где говорится: «Тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. Если ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то он умрет за грех свой, но кровь его взыщу от пути твоей к ним».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте мне также сердечно поприветствовать вас пасхальным приветствием «Христос воскрес!»
2: Истинно воскрес!
1: Друзья, сегодня мое желание кратко в своем слове напомнить нам цель воскресения Христова. Воскрес Он, как пишет апостол Павел, для нашего оправдания. Воскрес Он для того, чтобы мы имели силу жить обновленной жизнью. А для чего нам нужна эта обновленная жизнь? Не положишь же ее в карман, не будешь же ей наслаждаться, просто откинувшись на спинку стула. Она нам необходима для того, чтобы расти духовно, чтобы возрасти в полный возраст Христов, чтобы иметь это сокровище. Я сегодня хотел бы напомнить всем нам о важности духовного роста. Давайте для нашего совместного рассуждения откроем место Священного Писания, записанное в первом послании к Тимофею апостола Павла, 4 глава, 8 стих. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. В отличие от мнения некоторых людей, этот стих не говорит о бесполезности спортивных упражнений. Нет, он как раз и говорит о том, что упражнения в благочестии, о которых пойдет здесь речь, намного полезнее и эффективнее, может быть во много раз полезнее и эффективнее, чем упражнения в спорте. Итак, вот что пишет здесь Павел своему молодому ученику. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей». Здесь говорится о том, что есть упражнения, которые способствуют росту мускулатуры. Это упражнения телесные, это то, что мы называем занятием спортом. Это то, что помогает нам, может быть, возрастать нашу мускульную массу. Для каких-то этапов и каких-то людей эти упражнения действительно полезны. Я сказал бы, что для многих из нас, которые ведут сегодня сидячий образ жизни здесь, в этой стране, они полезны. Но в сравнении с духовными упражнениями эти телесные полезны мало. Если заниматься духовными упражнениями, а здесь во второй части стиха подразумевается не просто благочестие, а именно упражнение в благочестии, то тогда эти упражнения имеют намного больший смысл, намного более важный эффект. Здесь написано, что они имеют обетование настоящей и будущей жизни. Цель этих духовных упражнений – привести каждого из нас к духовному росту. Удивительно, что даже самые бывалые, самые опытные спортсмены, те, которые завоевали, может быть, не одну награду на Олимпийских играх, все равно продолжают заниматься теми же самыми упражнениями, которыми занимаются новички в этом спорте, в этом виде спорта. Бывалые спортсмены не отступают от основ. Почему же тогда бывает так, что иногда христианин, который прошел с Господом уже, может быть, не один десяток лет, считает, что он может отступить от основ христианской жизни, что чтение Библии, что посещение богослужений, что общение с верующими, что молитва и другие духовные упражнения, духовные практики для него уже не настолько важны. Нам необходимо напоминать об этом вновь и вновь. Господь хочет производить работу в нашей жизни. Ведь нельзя, если мы больны, исцелиться, только имея желание к исцелению. Нельзя получить результат также и в духовной жизни, если мы только об этом говорим или думаем. Нам необходимо ежедневно, постоянно нечто предпринимать для этого. Прежде всего, я хотел бы напомнить, что с одной стороны, духовный рост в нашей жизни является прерогативой Божьей. Бог обещает нам свое обеспечение, свою гарантию, свою поддержку для того, чтобы мы росли духовно. У того же апостола Павла в послании филиппийцам мы находим такое место. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Знакомое нам место. И здесь говорится о действии Божьем. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог, написано здесь, совершает в нас и хотение, и действие, Казалось бы, нам и выбора-то никакого вроде бы не оставлено. Но давайте пока что остановимся на этом, потому что если читать контекст, здесь также говорится о действии нашем, о нашей ответственности. Итак, Бог предоставляет нам возможность духовного роста. Здесь сказано о том, что Он побуждает нас к этому. Именно Он вкладывает нам эти мысли в нашу голову. Именно Он дает нам, здесь сказано, и хотение, и действие, то есть дает нам силу для этого действия. Но я хотел бы обратить внимание на еще один немаловажный аспект Божьего участия в нашей духовной жизни. Об этом тоже пишет апостол Павел. И мы заглянем теперь уже во второе послание к Коринфянам. 2 Коринфянам 12 глава. В 9 стихе там сказано так. 2 Коринфянам 12 глава, 9 стих. 2 Коринфянам 12, 9. «Но Господь сказал мне», говорит апостол Павел, основываясь на личном опыте молитвенного общения с Богом, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И вот применяя этот стих к духовному росту, мы можем сказать следующее. Господь, основываясь на своих намерениях в нашей жизни, ставит нас в такие рамки, в которых мы росли бы духовно с лучшими результатами. Он ставит для каждого из нас некие ограничения, и даже тогда, когда эти ограничения кажутся для нас уж слишком тяжелыми, и мы взмаливаемся, как некогда апостол Павел, о том, чтобы Господь что-то из этих ограничений убрал, ответ может вполне звучать так, как некогда Господь провозгласил его апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей». Господь хочет, чтобы наш духовный рост был плодотворным, и как умелый садовник, он обрезает те ветви в нашей жизни, которые не приносят плода, или которые, может быть, забирают у нас слишком много сока. Он также дает нам возможности в тех областях, в которых мы имеем дары, имеем дарование, проявлять их. Помню рассказ одного брата, который с вершины уже своего жизненного опыта говорил о том, что, будучи молодым христианином, он попал в тюрьму по ложному обвинению. Для него тогда это было огромнейшее испытание веры. Перед ним распростерлась дорога жизни. Казалось, что, получив образование, он станет способным инженером, получит хорошую работу, и все в его жизни наладится. Но этот случай, который произошел в его жизни, перечеркнул все эти планы, и на несколько лет он попал по ложному обвинению за решетку. Он плакал тогда перед Господом, но устоял в своей вере. И вот теперь, с высоты своего жизненного опыта, он говорит о том, как он благодарен на самом деле, что у него был этот опыт, что он прошел через него, что, оказывается, Господь таким образом обрезал у него ту гордыню, ту зависть, те другие чувства и те другие греховные желания, которые позже могли бы привести к страшным последствиям, проросшим горьким корнем в его жизни. Господь иногда помещает нас в такие обстоятельства, и поэтому мы должны вновь и вновь подчеркнуть, дело Божье в нашей жизни – это наш духовный рост. Но с другой стороны, Бог все-таки требует нашего участия. И вот в этом же месте, в послании Филиппийцам во второй главе, можете не открывать, там же сказано и о том, чтобы мы совершали со страхом и трепетом наше спасение, чтобы мы проходили этот путь, участвуя в нем всеми нашими силами, всеми фибрами души, приложив все усилия для того, чтобы расти духовно. И здесь некоторые меня могут поправить. Разве Господь не сказал нам о том, что именно Он дарует нам все необходимое и все потребное уже в Иисусе Христе? Разве Христос сам, например, в беседе с самарянкой, не сказал ей о том, что «у меня есть та живая вода, которая ведет к вечной жизни, и если ты ее попробуешь, то ты не будешь жаждать никогда». Но, дорогие друзья, вода – это и есть та новая жизнь. Но для того, чтобы эта новая жизнь имела прогресс, для того, чтобы она развивалась, нужен некий сосуд. Если вода – это новая жизнь во Христе, которую зародил в нас Христос возрождением через Духа Своего Святого, то тогда сосуд – это и есть тот духовный рост. Иногда те условия, в которые нас ставит Господь, эти условия очень поджимают нас, они неудобны для нас. Сосуд может некрасивым и неказистым казаться, трудными могут быть эти условия, но если мы очень хотим пить, мы все равно возьмем этот сосуд, и мы будем пить эту живую воду. Так и в жизни со Христом. Несмотря на все трудности пути за Иисусом Христом, живая вода, содержащаяся в этом сосуде, называющемся духовным ростом, должна быть употреблена нами. Каков сосуд мой? Обычно мы думаем о сосуде, как о нашем теле. Но если Христос употребляет здесь вот этот образ воды живой, помните, в разговоре с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна, то это означает, что наш духовный рост – это и есть тот сосуд. Потому что если вода становится источником, ее становится все больше и больше. Мы должны иметь возможность делиться этой водой с другими. Если мы не имеем ее, если это происходит в нашей жизни, вода умножается, а сосуд остается на своем месте, то духовный рост не происходит. Интересно, что в средневековые времена часто духовный рост сравнивался с мостом, который Господь пролагает для нас с тьмы, из тьмы в свет. Помните, Господь, написано, призвал нас из тьмы в чудный свой свет. И мы обычно, конечно, представляем себя находящимися в этом свете, но в то же время Писание говорит о том, что мы находимся на этом поприще, мы должны его пройти. И вот Господь обеспечивает нас как бы строительными материалами для этого моста, но в то же время Он, ведя нас за руку, проводит по этому мосту. Мы должны выполнить свою ответственность, мы должны сами пройти по нему. Вот эти упражнения, которые Господь нам предлагает, духовные упражнения, они трудны. Они также натыкаются все время на наши собственные преграды, которые сами мы выставляем. Наверное, одной из самых больших преград является лень. Мы не постоянны в нашем духовном росте. Наверное, кому угодно мы можем рассказать о том, как жить христианской жизнью. Но если заглянуть в нашу жизнь, то, возможно, не все будет на своем месте в плане духовного роста. Помню, недавно была одна из проповедей, и брат обличил меня, говоря о том, как воспитывать детей. Он сказал: посмотрите на свою собственную жизнь. Вы думаете, что воспитание детей – это применение каких-то правильных принципов в воспитании, а это прежде всего налаживание своей собственной жизни. И вот следующее предложение, которое он сказал, оно звучало примерно так. Есть ли в вашей жизни вещи, о которые, посмотрев, вы сказали бы: «Сын мой, дочь моя, поступай так же, как я». Делай так же, как я, отвечай на обиду так же, как отвечаю я, выключай телевизор тогда, когда там аморальность происходит так же, как это делаю я, отвечай на все грубости, которые происходят вокруг, и на вмешательство мира в твою жизнь так же, как это делаю я. Говори со своей женой и поступай так же со своими детьми, так же, как это делаю я. Проводи время с Господом, так же, как это делаю я. Читай Библию, так же, как это делаю я. Могу ли я так сказать? И, положа руку на сердце, на некоторые из этих вопросов я не мог утвердительно ответить «да». Я не мог сказать то же самое, потому что сегодня моя жизнь не находится, к сожалению, в должном состоянии. И поэтому у нас у всех есть возможность наверстать это и продолжать свое движение в духовном росте. О лени! Мы пишем, мы читаем в послании к евреям в 6 главе. Послание к евреям, 6 глава, 12 стих. Там написаны такие слова: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Здесь вновь-таки вот это сравнение контрастное, чтобы лень не завладела нами, но чтобы постоянство и верность было характерным признаком нашей христианской жизни. Вы знаете, многие не имеют стремления духовно расти как раз потому, что они пребывают в неведении. Возможно, они слышат красивые проповеди с кафедры, может быть, они даже заглядывают в христианские книги и в Библию, но они не имеют перед собой должного примера для подражания. Хорошим наставлением для меня были слова одного из американских проповедников, кажется, это был Уоррен Уирсби, но он цитировал кого-то еще. Так или иначе, я не знаю точно, откуда эта цитата происходит, но мне кажется, она очень полезна, что в жизни каждого христианина хорошо иметь Павла, Варнаву и Тимофея. Павла как того духовного наставника, придя к которому мы можем поделиться своими горестями, бедами, огорчениями, духовными нуждами, который может с высоты своего опыта духовного нас наставить. Перед кем можем мы открыться из старших братьев вот так просто? А ведь только так может осуществляться истинный духовный рост, когда перед нами есть живой пример человека, который прошел путь лучше и больше, чем мы прошли. С другой стороны, должен быть Варнава. Друзья, вспомните, что означает имя Варнава из Священного Писания? Сын утешения. Как хорошо иметь того, кто... Ну вот Варнава, представим себе, что это человек нашего духовного уровня и нашего возраста. Придя к нему, может быть, мы не получим большого совета. Может быть, этот человек будет иметь тот же самый опыт, что и мы, но мы получим это утешение. Мы получим это одобрение словом, делом или простым рукопожатием. Он поможет нам, этот брат или сестра, продолжать наш христианский путь. И, наконец, Тимофей. Тимофей – это тот человек, который еще не приобрел полного христианского опыта жизни, как приобрели его мы. Может быть, он даже еще находится в поисках Бога. Может быть, это кто-то из наших родственников, над которым нам стоило бы взять, так сказать, шефство. Мы очень часто делаем это в молитвах, но, к сожалению, очень редко говорим на духовные темы вот так вот лично, в задушевных беседах. Где же это общение с нашими Тимофеями? И где же эти Тимофеи, которые будут брать это наставление и употреблять в своей жизни? Есть ли у меня эта лестница духовного роста? Есть ли у меня тот человек, который передает мне свой опыт? Есть ли у меня тот, который находится примерно там, где и я, и поддерживает меня? Есть ли у меня тот, которому я могу что-то передать, который является моим Тимофеем, так сказать? И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, это то, что Господь определяет индивидуальный план развития для каждого из нас. Те принципы, о которых мы можем говорить, и можем говорить еще очень долго, являются общими принципами. Но как их применить в своей жизни, зависит от нашей индивидуальности, от нашего происхождения, от наших даров, от той дороги духовной, которую мы уже прошли, от нашего возраста, от нашего пола и от целого ряда других обстоятельств, которые присутствуют в нашей жизни. И вот так же, как личность авторов присутствует во всем, что они написали, даже вот богодухновенную книгу Библию мы открываем, у каждого автора просвечивается его личность. Так же и наш духовный рост просвечивается через нашу жизнь благодаря тем особым характеристикам нашей личности, которые Господь вложил в нас. Иногда, может быть, этот рост незаметен для окружающих, потому что иногда бывает так, что Господь дарует нам эти зимние периоды стагнации, когда мы, вот как в зимние времена в некоторых районах, вот эти деревья, кажется, что они не растут, но они живые, жизнь в них сохраняется, и это время, которое тоже необходимо для их развития. То же самое бывает иногда и у нас. Некто сказал так: «Бывает время, когда нужно всеми силами встать на защиту истины». А бывает время, когда ничего не остается делать, как только стать под защиту этой истины. Бывает так у нас, в нашей жизни. Бывает время, когда мы проявляем огромнейшую активность и деятельность в нашей христианской жизни. У нас множество мероприятий, наш календарь расписан, и кажется, нет уже места, чтобы еще что-то духовное добавить. А бывает, ничего не хочется. Бывает, взываешь к Господу о милости, о том, чтобы снизошел, так сказать, эта роса небесная, этот дождь небесный, а он все не идет, и эта засуха может действительно продолжаться. И мы не познаем Господа вполне, если мы не побудем и там, и на первом месте, и на втором. Как был пророк Илья, помните? У него было это излияние благословений на горе Кармил, но после этого некоторое время он пребывал в неведении относительно того, как дальше произойдет в его жизни. Я закончу, дорогие друзья, местом из Писания. Мы прочтем первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Когда мы сегодня благословляли деток, мы молились о том, чтобы их пищей было не только телесное молоко, но молоко духовное. Молоко телесное приводит к росту, приводит к тому, чтобы ребенок развивался. Если он не развивается, мы видим, что в этом есть определенная проблема. Мы скорее побежим к врачу, если такое будет происходить. Но обеспокоены ли мы нашим состоянием, когда, если получаем подпитку из Слова Божьего, не происходит настоящего духовного роста? Мы думаем, что наша духовность зависит от обильного посещения собраний. Но для некоторых, братья и сестры, это лишь повышает ту ответственность, которая уже есть. Если мы, получая множество наставлений, не исполняем их, то эта ответственность, нагромождаясь, приведет к тому, что нам будет стыдно взглянуть в глаза нашего Спасителя, когда мы предстанем перед Ним. Да не будет этого, братья и сестры, и пусть Господь всех нас благословит на дороге духовного возрастания.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Некоторые угождают себе, другие угождают людям, а есть те, которые угождают Богу. Угождать себе – это свойственно человеку. Угождать людям – на это тоже мы все способны. Но как нам быть угодными Богу? Это, дорогие мои, наиважнейший вопрос. Если я буду беречь себя, угождать себе, то Христос говорит, я потеряю душу свою. Если же буду угождать людям, то тоже погибну. Апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Но нас интересует вопрос, как человек может угождать Богу? Возможно ли оно вообще? Да, оно возможно. Вся Библия говорит об этом и учит нас, как мы можем быть угодными Богу. Притом Библия полна примеров людей, которые угождали Богу. Поэтому, возлюбленные, если им это было возможно, то должно быть, что и нам, живущим в 20 веке, оно доступно. И вот сегодня мы желаем подумать над этим вопросом. Как нам поступать, чтобы мы всегда и постоянно угождали Богу? Если вы имеете при себе Библию или Новый Завет, то откройте 4 главу 1 послания Фессалоникийцам. Мы прочтем первых два стиха. Пишет апостол Павел. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать, то есть ходить, и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». В первую очередь, дорогие друзья, чтобы угодить Богу, необходима вера. Как ясно говорит Слово Божие, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Возлюбленные, на этой почве, на почве веры, и ни на какой иной Бог имеет дело с человеком. Поэтому только верой можно угодить Богу. Верой человек спасается, и верой он продолжает свою духовную жизнь». К сожалению, многие заблуждаются именно на этом пункте, что, мол, спасение мы получаем верой, а следование за Христом, наша христианская жизнь, она зависит от нас, от наших усилий и стараний. Они заставляют себя воздерживаться от того и другого. Они не могут этого делать, того сказать, того не есть, и находят, что они попали под тяжелое иго целого ряда правил и законов. Они всегда под давлением и напряжением, стараясь сыграть правильную роль христианина. И в результате выходит, что многие христиане делаются религиозными артистами. Сколько вреда нанесено христианству этим ложным понятием о духовной жизни? Возлюбленные, мы спасены верой, и не менее наше хождение зависит от веры. Слушайте, как ясно об этом учит Слово Божие. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Не иначе вы приняли Его верой, теперь той же верой следуйте за Ним». Что случилось, когда вы родились свыше? Когда верой вы получили прощение грехов и примирились с Богом? В этот самый момент вас Дух Святой погрузил в единое тело. Какая это великая благодать, возлюбленные! Это значит, что каждое чадо Божие находится во Христе Иисусе. «Вы умерли», сказано в послании к Колоссянам, «и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Подумай, в каком ты находишься безопасном состоянии. Ты со Христом в Боге. Слава Ему за это. Но, возлюбленные, это только одна доля нашего спасения. В том же послании к Колоссянам Павел говорит о богатстве славы в тайне сей, который есть Христос в вас, упование славы, о благодарении Ему вовек. И что это значит, возлюбленный? Все, абсолютно все. Ты говоришь, тебе нужно больше духовной силы, Или у тебя большой недостаток терпения? Или у тебя мало любви и слабая вера? О, сколько искренних и пламенных молитв и воплей возносится к небу об этих нуждах! Но, увы, все как будто остается без изменения. То же бессилие, то же нетерпение, тот же недостаток любви, та же малая вера. В чем дело? Неужели Бог не отвечает на молитвы детей своих? Ты когда-нибудь подумал, что молчание и есть своего рода ответ? Если ты просил неделями, месяцами и годами и не получил просимого, то это само собой ответ. Ответ, что, наверное, неправильно молишься. Апостол Яков говорит: «Просите и не получаете». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Но ты говоришь: «Как так? Разве это не на добро я прошу силы, терпения, любви и веры?» Может быть, ты просил силы, чтобы ты мог эту силу употребить для своей славы? Или хотел иметь терпение, чтобы сказали: «Ах, какой он терпеливый!» Или «Как он любит!» Или «Какая у него большая вера!» Спросим, дорогие, себя, правильно ли мы молимся? Но положим, что все это мы просим для славы Божьей. Неужели и тогда мы неправильно поступили, прося об этом Господа? Нет, молитва и желание само по себе хороши, но ответа мы не получили по той простой причине, что ожидания наши были неправильны. Видите, дорогие мои, мы неправильно делаем, ища любви, веры, силы, как отдельные благословения, как нечто особое само по себе. Прося любви, мы ожидаем, что Бог даст нам определенную меру любви и вложит ее в наши сердца. И величина этой меры любви зависит от усердия наших молитв. Возлюбленные, это величайшее заблуждение. Слово Божие говорит: не мерою дает Бог Духа. Бог нам не дает любви или радости, или мира, или веры в отдельных пакетиках, кусочками, по нашему заказу. И все же Он желает, чтобы все это мы имели, и притом в обилии, а не в маленьких дозах. Слушайте, что говорит Слово Божие. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? О, возлюбленные, в Нем мы имеем все богатство Божие». Бог все время, пока мы так заняты молениями отдельных мерах того или иного благословения, ожидает проявить через нас все это и гораздо больше Сыном Своим, живущим в нас. Как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». И тут можно добавить, что Христос сделался для нас и любовью, и силою, и терпением, и верою, и всем остальным потребным нам. Да, Он Сам, Иисус Христос, в нас пребывающий, является всем необходимым для угодного служения Богу. Видите, Бог это так устроил, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Тут всякое самохвальство отпадает, потому что плоть, как бы она ни старалась, Богу угодить не может. Как дивно Господь усмотрел, что Сам Сын Божий сделался для нас всем, чтобы Он стал все во всем. Возлюбленный Иисус Христос, посредством Духа Святого, живущего в нас, сделался всем тем, что в нас недостает, что мы сами не в силах произвести. Разве это не чудно? Он – наше оправдание, Он – наше освящение, Он – наша любовь. Если мы все это искали отдельно, частично, мерою, то не будем удивляться, что они у нас не достают. Христос Сам является всем, что для нас потребно для угодного хождения перед Богом. «Кто верует в Меня, – говорит Христос, – у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если Христос в тебе живет, то ты будешь лишь каналом, через который будет, как река, литься жизнь Христова. Люди думают, что быть христианином значит подражать Христу или быть хорошо информированным о библейских истинах и доктринах. О, дорогие мои, это не есть христианство. Ни один человек не в силах подражать Христу. И притом знание всего о христианстве не спасет ни одну душу. Допустим, ради иллюстрации, что я был бы заинтересован тяжелой атлетикой, поднятием тяжестей, и хотел бы принять участие в олимпийских соревнованиях. Могу уверить вас, что не имею таких амбиций, я только этим желаю привести пример. Скажем, мне знаком бывший чемпион тяжелой атлетики Павел Андерсон, который, между прочим, теперь верующий брат. Я его прошу, чтобы он дал мне инструкции и тренировал меня в поднятии тяжестей. И вот он начинает показывать, как это делается. Сперва жим штанга двумя руками, двумя движениями. Затем толчок, тоже состоящий из двух движений. И многопудовая штанга поднята выше головы. Вся эта операция кажется такой простой и даже легкой. Как быстро и ловко мой инструктор поднял штангу. И я ему говорю, что мне теперь все понятно, и я берусь за штангу. Но, увы, при этом мое соревнование кончается. У меня нет силы. Мне понятны все правила, но силы нет поднять штангу. Я ее даже двинуть не могу. Но желание быть чемпионом у меня все же осталось. Как быть? Есть только один выход. Иллюстрация наша, правда, неуклюжая. Но чтобы мне стать этим силачом и чемпионом, сам Павел Андерсон должен войти внутрь меня. Ради примера, скажем, это было бы возможно. Теперь смотрите, как просто. Точно так же, как сам Павел Андерсон, я беру штангу. Раз, два, три. И вся эта невероятная тяжесть в моих руках и выше моей головы. Видите, что не я, а Андерсон во мне поднимает штангу. Он все делает. Он сделался моей силой и моим чемпионом. Вот это имел в виду апостол Павел, когда он говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Да, Он все во всем. Слава и благодарение Ему. Некоторые возражают, что, мол, это опасное учение. Мы ведь должны производить добрые дела. Для этого мы спасены. Нет, не мы, а новая жизнь в нас. Она сама произведет их естественно, без напряжения. Это жизнь Сам Христос. Он сказал: «Я есть жизнь». Дайте Ему свободу действия. Пусть Он проявит свою жизнь через нас. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, так сказано в Слове Божьем. И многие на этом остановились. Они дальше не прочли. Вся их религия заключается в страхе и трепете. И в таком настроении они совершают свое спасение. Но это незаконченная фраза. Нужно читать дальше. Что тут сказано во 2 главе послания филиппийцам в 13 стихе? Тут мы читаем: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Что Бог в нас производит? Во-первых, само хотение. Видите, Бог является инициатором нашего спасения. Он сперва нас возлюбил, а не мы Его. Желание, которое ты обнаружил в себе, угождать Богу, оно от Бога. У тебя его не было, если Бог не дал бы тебе его. Что ты имеешь, чего бы не получил, говорит Слово Божие? Это Бог, Духом Святым, живущим в тебе, производит хотение угождать Богу. Но допустим, что Он тебе только дал хотение и оставил тебя на этом. Бог так не поступает. Тот же Бог, который производит в нас хотение, Он же производит и действие, слава и благодарение Ему. Вот почему сразу после этого Павел может добавить: «Все делайте без ропота и сомнения». Разве Христос может роптать? Может ли Он сомневаться? Конечно, нет. Поэтому, если Христос во мне, тогда все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это весьма унизительно для плоти. Наш падший человек все же хочет верить, что в нем есть что-то доброе, хотя бы искорка доброты. Она не хочет признать свою полную испорченность. Возлюбленной, покуда мы не придем к такому состоянию, где мы готовы сказать вместе с апостолом Павлом: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе», то мы будем продолжать хромать на оба колена. Но когда от всего сердца мы воскликнем: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», тогда мы с полной уверенностью сможем сказать: «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Братья и сестры, тот, кто действующий в нас, силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то сделай это сейчас. Он жаждет быть все во всем для тебя. Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Пусть сам Дух Божий приведет тебя к этому чудному источнику. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам. Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются. Нет, Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение книги пророка Амоса. Было же упомянуто нами раньше, что хотя Амос был человек без высшего образования того времени, но Бог призвал его на высокое пророческое служение, которое он исполнил со всей верностью пред Богом. Он возвещал о Господе и его намерениях по отношению к Израилю, Северному царству, главным образом. В это время Израиль благоденствовал материально, но духовная его жизнь была в большом упадке. Народ служил Богу устами своими, но сердца людей были далеко от него. Израиль воспринял ложное понимание, что, будучи народом избранным, народом завета с Богом, он был свободен от наказания, что суды Божьи не придут на него. Израиль чувствовал себя в большой и полной безопасности, считая, что его материальное благополучие было доказательством божественной охраны от судов Господних. И вот Амос был призван Богом открыть народу все его намерения, всю тайну Божию, отношение к своему народу, пребывавшему во грехах непослушания. От Амоса ожидалось много смелости и преданности Богу, чтобы возвещать этому народу о грядущих судах его. Пророк Амос неоднократно возвещал народу. «Так сказал Господь» — 3 глава 8 стих. Этими словами Амос засвидетельствовал, что он был под руководством Святого Духа, и потому он должен говорить народу то, что ему повелел Бог. Пророк имел глубокое сознание, что он ответственен пред Богом. Слова 3 главы с 9 по 15 стих следует понимать, что Амос имел в сердце своем зов возвещать волю Божию непокорному народу. Пророк обращается к языческим народам серьезной повелительной речью. «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской, и скажите, соберитесь на горе Самарии и на великое бесчинство в ней». 3 глава, 9 стих. Это как бы возвещает, что Бог видит положение печальное среди народа Завета, и потому Он поступает с ним свято и справедливо, даже и в наказании Израиля за его духовное падение. Нет необходимости настаивать на очевидной истине, что Богу весьма неприятен грех человека, в чем бы он ни проявлялся. Также Слово Божие ясно учит, что возрожденные Духом Святым христиане чувствуют сильнее необходимость служить Господу искренне и праведно. Евангелие от Луки, 12 глава, 47 по 48

0: 8 стих убедительно говорит об этом. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, будет бит много». Поэтому пророк Амос провозвещал, что Самария, столица Израиля, самовольно своим богатством и величием будет поражена и перенесет большие страдания. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени и часть духа, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии на углу постели. 3 глава, 12 стих. Упоминание о шелковых подушках указывает на роскошь, которую имели люди, а старание у пастуха отнять у льва животное, ставшее его жертвой, свидетельствует о степени старания, которые ожидали израильтян. Амос видел эти случаи бессилия пастухов отнять у льва овцу или теленка. Народ будет избиваем армиями противника, и никто не сможет избавить и защитить его. Такова будет его участь, и об этом возвещал Амос в пророчестве по воле Божией. Важным является и упоминание пророком о жертвенниках в Вифиле. «Взыщу из-за жертвенника в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». 3 глава, 14 стих. Много воспоминаний пришло на память Амосу, ведь в Вифиле Иаков имел видение от Бога, лестницу, восходящую от земли на небо. А также там Иаков услышал голос Божий, говоривший ему о будущем благословении его потомства. Тогда Иаков, исполненный благоговением и душевным волнением пред Богом, явившимся ему в трудный момент его жизни, назвал это место Вифиль, что значит «Дом Божий». Но миновали столетия, и Вифиль сделался местом идолопоклонничества, когда первый царь Израиля Иеровоам отделился от царства Иудейского и поставил там золотого тельца, которого он объявил Богом. Итак, Вифиль стал синонимом слов идолопоклонства и отступления от Бога. Поэтому неудивительно, что Амос провозвещал суд Божий над Вифилем и его золотым тельцом, которому царь и народ поклонялись. Этим весьма серьезным предупреждением пророк Амос закончил свое первое пророческое возвещание. Вторая пророческая часть вести Амоса начинается 4 главой. В начале ее пророк обращается к богатым женщинам во дворце царя. Эти женщины имели большое влияние на дворцовые дела царя. Влияли они на столицу Самарию и даже на всю страну. Влияние это не было хорошим. Оно вело народ к упадку. Моральная жизнь падала со всей очевидностью. Но такую жизнь любил царь и его придворные и народ. Словами обличения начинает Амос эту пророческую весть, называя этих женщин телицами вассанскими. Люди, к сожалению, в их алчности начали уподобляться животным. Это переносит нас к мысли о лукавстве и алчности Иезавели, которая плохо влияла на своего мужа, царя израильского Ахава. Ее злые пожелания он исполнил, отняв у невинного Навифея виноградник и убив его. Священное Писание говорит об Ахаве. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное Господу. Третья книга Царств, 21 глава, 25 стих. И в Новом Завете произошло еще одна драма в таком же духе. Иродиада сильно влияла на мужа своего Ирода. Она научила дочь свою просить голову Иоанна Крестителя, который обличал их обоих в грехе. Страшный упадок женственности и благочестия женщин стал главной мыслью этого пророческого слова Амоса. Обратите внимание на следующее. Первое. Они притесняли бедных без всякого проявления милосердия. второе. Они приближались к слезтью к мужчинам, занимавшие высокие положения, доставляя им плотское удовольствие и говоря: «Несите напитки и будем пить». При таких обстоятельствах они влияли на мужчин, как хотели, и те бессильно подчинялись им. Часто говорят и пишут, что позади мужчины с благородным характером стоит женщина, которая помогла ему формировать его примерную жизнь. Очень печально, да, трагического предела, когда женщина разрушает жизнь своего мужа и других покорных ей людей. Сильные народы пали по причине падения морали. Итак, Амос видел все это в жизни Израиля и грозно опровергал духовные блуждания и беззакония. Один библейский исследователь говорит, что пророк так непохвально отзывался о богатых женщинах потому, что они были бессердечными, жестокими и низкого умственного покроя. Уподобились они животным, которые жили для того, чтобы хорошо и много покушать. Амос предвозвещал, что погибель их приближается. Суд наступал, и они от роскоши и самолюбия пойдут в рабство вавилонского пленения. Пророк призывал их к сознанию, что им придется дать отчет за свое нечестие. В дальнейших стихах чувствуется сатира, как некоторые думают: люди пойдут в Ифиль и будут приносить много жертв, более чем Господь повелел. Принесут хлеб квасный вместо пресного, как символа искренности и истины. Это будет религиозная формальность без присутствия святого Бога. Служение без Его благословения. А потом пророк в 4 главе 6 по 7 стих провозглашает, что за непокорность Богу придет наказание. Не будет дождя в его обыденные времена. Припомните молитву Соломона при посвящении храма. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и будут просить и молиться в храме сем. Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 26 стих. Пророк напомнил народу о долготерпении Бога, а также о мерах божественной строгости. «И удержал от вас дождь за 3 месяца до жатвы». 4 глава, 7 стих. Но все эти меры наказания не привели народ к покаянию. Он оставался черствым и равнодушным к предупреждениям. «Но вы не возвратились ко мне, — говорит Господь. После этого пришел последний зов. Приготовься встретиться с Богом». 4 глава, 12 стих. Этот зов, как набат, колокольный, звучит и сегодня к народам, и к отдельным личностям. Откликнитесь верою на этот призыв. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наше отношение к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 27. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого. За стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лице к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых — то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они упадают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он — щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его, есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, и говорит: я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставит домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Глава 31. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душею, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии на 1 главе из послания апостола Павла к Ефесянам. Я думаю, что вы уже открыли, что вы уже наперед дома читали эту главу несколько раз. Мы останавливаемся довольно подробно на первых стихах. Как вы видите, это уже наша третья лекция из этого послания, и мы все еще находимся в первых трех стихах. Сегодня мы переходим к четвертому. Друзья, мы с вами призваны к новой жизни во Христе Иисусе. Сегодня мы начнем очень важный отдел. Мы находимся в том месте Священного Писания, который говорит, что Бог запланировал церковь. Вы сегодня даже простой дом не строите без плана, не правда ли? И здесь мы познакомимся с планом Божьим относительно церкви. Бог сделал три вещи. Первое, Он избрал нас во Христе. Второе, Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. И третье, Он принял нас возлюбленным. Мы прочтем от 4 до 6 стиха из этого послания апостола Павла к Ефесянам, где говорится следующее. «Так как Бог избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Теперь, друзья, постараемся поставить все в надлежащей перспективе. То есть по порядку, как написано, и по порядку мы рассмотрим это. Мы видели, что Бог Отец запланировал церковь. Бог Сын уплатил за церковь, и Бог Дух Святой хранит церковь. Источник всех наших благословений – это Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Мы об этом говорили подробно в прошлой лекции. И вот теперь Он направляет наш ум назад в прошлую вечность, если так можно выразиться, и дает нам понять, что спасение есть всецело от Него, а не от нас. Мы

0: не являемся инициаторами, основателями и завершителями нашего спасения, друзья. Нет, не мы. Оно совершено для нас Христом, так как Он избрал нас в Нем прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, читаем здесь. Этот стих и эти стихи, следующие за ним, есть одни из самых трудных для восприятия во всем Писании. Трудность их, друзья, состоит в том, что Божье избрание как бы исключает человеческую волю в принятии спасения. В действительности же никакого противоречия здесь не существует. Мы об этом сейчас же поговорим. Господь Бог, который находится в вечности и который в своем плане уже избрал церковь из спасенных грешников, встречает нашу свободную волю в принятии нами спасения, которое исходит из времени. Эта встреча совершается в Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа. Свободная воля проявляется с нашей стороны, со стороны тех, которые живут во времени. Божье же избрание, друзья, мы должны понять, что Божье избрание исходит из вечности. И они встречаются в Иисусе Христе, друзья, наша человеческая воля и Его предопределение. Его план, друзья. Бог соединяет небесное и земное под главою Иисусом Христом. Если бы мы были способны охранить собой все время и вечность в едином понятии, тогда это понятие создало бы в себе единство Божьего избрания в нашей свободной воле. Но пока мы еще не достигли полного совершенства, мы живем верой. И верой воспринимаем вещи, которые не могут вложиться в наше узкое человеческое понимание, друзья-радиослушатели. Возрастая духовно, верующие люди возрастают и в своей способности охватывать и воспринимать духовные вещи вечного характера, на что не способны невозрожденные и невозросшие духовные люди. Бог запланировал наше спасение еще в вечности, прежде чем мы родились в этот мир. Господь Иисус Христос пришел из вечности и совершил наше спасение на кресте. И вот теперь Дух Святой убеждает нас. Он приводит нас к месту веры в Иисуса Христа и к спасающему познанию благодати Божьей, которая открылась в Иисусе Христе. Бог избрал верующих во Христе прежде основания мира, в далекой прошлой вечности. Это значит, что не мы избрали себя, друзья. Он избрал нас. И Он избрал нас не потому, что мы добрые, или что мы сделали что-то хорошее. Нет, Он избрал нас в надежде, что мы сможем совершать добрые дела и быть исполнителями воли Его. Наше избрание покоится на суверенной мудрости и доброте Бога. Евангелист Спержин как-то сказал так: «Бог избрал меня прежде, чем я пришел в этот мир, потому что если бы Он ожидал, пока я приду сюда, Он никогда бы меня не избрал». Не мы избрали Бога, уважаемые друзья, но Он избрал нас. Он возлюбил нас в Иисусе Христе. Об этом Господь Иисус говорил своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Бог избрал народ израильский во времени, а церковь Он избрал в вечности. Он сделал это для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Он избрал нас, чтобы освятить нас. Он спасает и освящает нас, чтобы мы могли быть святыми в любви. Требование Божьего избрания – это святая жизнь. Мы не можем пользоваться благодатью как паспортом к греху. Спасенный грешник обязательно переживет перемену в своей жизни, друзья. Бог избрал нас не только, чтобы мы были святыми, но также, чтобы мы были непорочными. Верующий во Христе виден перед Богом как непорочный. Вы помните, что Бог не разрешил Валааму проклясть Израиля или найти какой недостаток в народе Божьем, чтобы открыть это перед другими народами. Итак, слушатели, признаком нашего избрания. Что же является признаком нашего избрания, нашей перемены жизни? Если в вас, друзья, не видно перемены в жизни, это о чем-то свидетельствует, не правда ли? Это свидетельствует, что вы не избраны Богом, что вы не имеете еще спасения Божьего. Бог хочет, чтобы Его дети имели новую жизнь, чтобы жили жизнью, не запятнанной грехом. Об этом читаем в первом послании Иоанна, во второй главе. «Дети мои, — писал Иоанн, — сие пишу вам, чтобы вы не согрешили. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Слушатель, Христос умер за весь мир. Вы избраны, если вы слышите Его голос. Но вы также имеете свободную волю, чтобы не слышать голоса Божьего, то есть, чтобы отказаться от Него, чтобы отвернуться от Божьего голоса. Как славно и чудесно, что Бог вечности избрал и спас нас через Иисуса Христа, если мы Его принимаем. Господь простирает ко всем людям на всей нашей планете свою благодать и свое приглашение прийти к Нему. Каждый может к Нему прийти. Бог возлюбил весь мир. Всякий верующий в Него не погибнет, говорит Слово Божье. Всякий – это слово, которое включает вас и меня, любого, и китайца, и русского, американца и немца, всех, исключительно всех, друзья. Если вы приходите ко Христу, о, это значит, вы отвращаетесь от греха, тогда Он вас принимает. И все же имеются люди, которые не хотят расстаться со грехом. Избрание совершается по предведению Бога Отца, через освящение Духом, в послушании и кроплении кровью Иисуса Христа. Это, кажется, довольно сложная, так сказать, фраза, система, описание, или как вы хотите сказать, но все же вы сейчас увидите, что это в самом деле очень важная фраза. Избрание и освящение, друзья, идут вместе. Не может быть человек избранным, чтобы Господу служить и не быть освященным. Нет такого. Избрание Богом означает, что в конце всего торжествует Божья верховная воля, а не наша. Он первый во всем. В свете этого нам станут понятны слова Бога: «Кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Бог избирает к спасению, а не к погибели, друзья, как некоторые говорят. А почему же многие погибают? Слушатели, Бог избирает к спасению, но все зависит от воли человеческой. Он не хочет погибели никого. Без Христа все уже погибшие. Спасенным оказывается тот, кто получает спасение. В 5 стихе мы читаем: «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Слово «предопределение» некоторым не нравится, друзья. Но знайте одно, что многое в нашей жизни совершается не по нашей воле. Если же Бог приготовил для нас нечто лучшее и хочет, чтобы оно стало неотъемлемой частью нашей жизни, тогда слава Ему за это, друзья. Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Он избрал нас, чтобы усыновить себе. Мы должны знать, что мы избраны во Христе Иисусе, чтобы сегодня стоять на стороне Бога. Избрание производит перемену в нашей жизни. Усыновление – это постепенный процесс реализации в нас божественной жизни и Христового характера, как и апостол Павел говорит об этом. «Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Бог, друзья, запланировал все без нашего участия. Теперь Он предлагает нам сделаться участниками Его благодати, Его вечного спасения, Его святой природы и Его вечного царства. Все, что мы принимаем от Бога, мы принимаем на Его условиях. Это нам нужно помнить. Мы иногда гордимся и не принимаем этого, но это, слушатели, неправильно. Мы принимаем все на Его условиях, поэтому Он и есть Бог. Это нам всегда нужно помнить. Бог изменяет нас во Христе так, чтобы мы могли соответствовать Его вечным замыслам, друзья. С нашей стороны должна проявляться покорность и послушание Его воле. Ведь мы Его, и в нас должна действовать свободная воля рожденного от Бога человека, не так ли? Эта воля всегда будет в согласии с Божьей волей, но в практической жизни в нас часто действует воля плотского человека, старого человека. И Бог не всегда благословляет нас, потому что Он хочет, чтобы Его действия в нас были добровольны, а не по принуждению. Бог ожидает в нас действия свободной воли, начиная принятием нашего избрания и продолжая вечность. Причина же всего лежит не в нас, а в Нем. Я спасен не потому, что я принял спасение, а потому, что Бог спас меня. На этом покоится все Божье в нас. Мы призваны уступать Ему первенство во всем, в наших действиях, в нашей жизни и в нашем постоянном последовании за Ним. Мы должны понять, что помилование исходит не от желающего или подвязающегося, но от Бога милующего. И если мы пойдем в небо, то это не потому, что мы чем-то отличились или что-то заслужили. Совсем нет. Это будет по милости Божьей. Поэтому, если вы признали себя погибшим грешником, тогда милость Божья простерта к вам, потому что Бог спасает только погибших грешников, только тех, кто признается, что он погибший. Причина же, почему люди отворачиваются от Библии, лежит в том, что Библия осуждает грех в жизни человека. Божье предопределение и Божья любовь идут вместе. Предопределение никогда не употребляется к неспасенным людям. Бог никогда никого не предопределил к погибели, друзья. Мы должны это понять. Написано, ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил, говорит Слово Божье, друзья. Мы, как дети Божьи, родились от нетленного семени, от Слова Божия, родились в новое общение. Усыновление означает получение полных прав наследника, наше возрастание во Христе. Всем детям Божьим желаем так возрасти духовно, чтобы в вас изобразился Христос.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность. Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Если вы слушали нашу прошлую передачу, то помните, что мы начали отвечать на письмо Насти из города Чебоксары и обещали продолжить это в следующей передаче. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и поэтому давайте вновь вернемся к письму. Настя пишет, что ей 12 лет, и что она начала читать Библию, и задает нам серьезный вопрос. А почему в вашей передаче не упоминается, что Бог добр и никого не наказывает? Ох, как хочется нам, людям, избежать наказания. Даже если и поступки наши не очень хороши, совсем не хочется думать о последствиях. Что ж, в этом весь человек от начала сотворения. Ева не думала о наказании, она только хотела получить новые знания и ощущения. Но, тем не менее, не только она, но и согрешивший вместе с ней Адам были наказаны. Мы помним, что они были изгнаны из рая. В 6 главе книги «Бытие» говорится о другом суде Божьем, о потопе. Развращение людей достигло такой степени, что Дух Божий был у них в пренебрежении. И в результате спасен был только Ной со своим семейством. Мы также уже говорили о событиях в Содоме и Гоморре, о Вавилонской башне, да и о законе возмездия в жизни отдельных людей. «Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. Она не скрывает того, что Бог наказывает людей за их злые дела. Правда, не всегда это происходит сразу же. Один из авторов книги Псалмов, Асаф, говорит с горечью, что никак не мог понять, почему благоденствуют нечестивые, то есть злые люди. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, недоумевает он. Это записано в 72-м Псалме. Но на самом деле таких людей ждет ужасный конец, хотя им и кажется, что все у них благополучно. «Так, на скользких путях ты поставил их, и низвергаешь их в пропасти», продолжает Асаф и заканчивает свой псалом благодарением Богу. «А я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Наша юная слушательница Настя совершенно права, что Бог добр, но это не исключает и наказания за злые поступки, потому что Бог не только добр, но и справедлив. Ну а теперь давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь по-прежнему пойдет об Иосифе, одном из сыновей Иакова. Мы начинаем изучение 41 главы книги «Бытие». Как не похожа она на предыдущую, где мы оставили Иосифа в тюрьме, забытого, покинутого всеми в полном одиночестве. И тем не менее, все это происходило с ним для достижения цели, которую Бог начертал в его жизни. Этот эпизод из жизни Иосифа очень похож на историю Золушки. Я лично не знаю более захватывающей истории. И мы, конечно же, видим в этой главе руку Бога в жизни Иосифа. Даже в дни страшных бедствий Иосиф знал, что Бог его не забыл. Это как раз и привело к появлению у Иосифа добродетелей, которые были плодами Духа. Одна из таких добродетелей – терпение. Истина, высказанная в 3 стихе 5 главы послания к римлянам о том, что от скорби происходит терпение, полностью подтверждается всей жизнью Иосифа. Теперь я вам напомню, что в предыдущей главе книги «Бытие» мы прочитали, как виночерпий и хлебодар, слуги фараона, оказались в той же тюрьме, где был заключен Иосиф. Иосиф правильно истолковал их сны. Как он и предсказал, хлебодара повесили, а виночерпия вернули на прежнюю должность. Иосиф попросил виночерпия рассказать фараону о том, что с ним произошло. Но виночерпий этого не сделал. И вот по воле Бога фараону снится сон. Прочтем стих 1. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Обратите внимание, прошло целых 2 года с момента событий, изложенных в конце предыдущей главы. Иосиф таким образом провел еще 2 года в тюрьме, ожидая, пока его выпустят. В стихах 2 и 3 мы читаем, какой сон снился фараону. «И вот вышли из реки 7 коров хороших видов и тучных плотью и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров худых видом и тощих плотью и стали подле тех коров на берегу реки». Итак, речь идет о коровах. Сначала фараон увидел 7 тучных и красивых коров. Затем он увидел 7 тощих коров. Прочтем далее стих 4. «И съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон». Проснувшись, фараон задумался, что означает этот сон. Но истолковать ему этот сон в тот день никто не смог. Читаем стихи с 5 по 8. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Созвали всех колдунов и мудрецов, чтобы они истолковали сон фараона. Фараон начал рассказывать им свой сон, был там и виночерпий. В конце концов, он по должности своей должен был находиться подле фараона и подавать ему все, чего бы тот ни пожелал. Когда оказалось, что никто из явившихся мудрецов сон истолковать не в силах, виночерпий заговорил. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: „Грехи мои вспоминаю я ныне“». Все в руках Божьих. Смысл страданий Иосифа невозможно было понять в то время, но Бог намеренно допускал их в жизни Иосифа. И вот главный виночерпий говорит фараону: «Я только что вспомнил, что обещал одному юноше, который сидит сейчас в темнице, что поговорю с тобой о нем. И, кстати, он умеет толковать сны». Далее виночерпий рассказывает фараону о том, что произошло с ним в тюрьме. Прочтем стихи с 10 по 13. «Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Фараон же ответил: «Что же мы спросили всех, кто у нас есть? И поскольку этот юноша истолковал твой сон и сон хлебодара, то пусть приведут его, ибо мне кажется, что сны мои имеют очень большое значение». Теперь посмотрим, как Иосиф истолковывает сны фараона. Прочтем стих 14. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Иосифа выпускают из темницы. Он стрижется и переодевается в одежду, подобающую придворному. Перед ним открывается новая жизнь. Все это похоже на воскресение. Он восстает, и он идет к язычникам. Во всем происходящем мы видим поистине замечательное изображение Христа. Читаем далее стих 15. «Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“». В ответ Иосиф тут же воздает славу Богу. Вот стих 16. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону“». Иосиф считает, что славу следует воздавать Богу, а не ему. Позвольте мне заметить еще раз. Дитя Божье должно за все свои достижения воздавать славу Богу. Если то, что мы делаем, благословенно, то только потому, что через нас действует Бог. Иосиф это знает, поэтому говорит: «Я не могу толковать сны, но Бог даст ответ во благо фараону». Фараон пересказывает свой сон Иосифу. Прочтем стих 25. «И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону“». Иосиф говорит, что фараону снилось не два сна, а один, ибо обе части говорят об одном и том же. И этим повторением одного и того же подчеркивается важность сна. А смысл сна в том, чтобы показать фараону, что Бог собирается сделать. И вот следует истолкование. Прочтем стихи с 26 по 31. «Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет также, и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». Это, как видите, предсказание. Впереди 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода. Прочтем следующий, 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Бог определил, что наступит голод, и хочет, чтобы фараон об этом знал. И вот Иосиф дает фараону совет. Читаем стихи с 33 по 37. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Сие понравилось фараону и всем слугам его. Иосиф советует фараону собирать все излишки в течение 7 лет изобилия и держать их про запас на 7 лет голода. А в результате того, что Иосиф так истолковал сон, его ставят управляющим над всей землей египетской. Теперь стихи с 38 по 41. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскою». Необходимо понять важность и значение происходящего. В начале главы юноша томился в темнице, покинутый и забытый всеми. И вот в самый подходящий с психологической точки зрения момент его освобождают, потому что никто, кроме него, не в состоянии истолковать сон фараона. Иосиф не только успешно истолковывает сон, но еще и предлагает решение. В этом его, конечно же, ведет Бог. Во всем мире должен начаться голод, такой страшный, что даже Египет пострадает. Поскольку земля в Египте хорошо орошается, ее плодородие не зависит от дождей. Верхний Нил, который берет начало в Центральной Африке, дает всю необходимую стране воду. А что касается дождей, то в Египте в хороший год выпадает всего 2-3 сантиметра осадков. Так что с этой точки зрения в Египте всегда голод. Но Нил разливается по земле каждый год, принося не только столь необходимую воду, но и речные отложения, ил, который служит прекрасным удобрением. Бог, однако, предупредил, что даже Египет ожидают 7 голодных лет. Слушая Иосифа, фараон понимает, что все, о чем говорит этот юноша, имеет смысл. Очень жаль, что в правительстве современных стран так мало людей, которые точно так же предвидят, что произойдет в будущем. Когда Гладстона, знаменитого политика Великобритании, спросили, в чем отличие великого государственного деятеля, он ответил, что такой человек знает, куда будет идти Бог в ближайшие 50 лет. А в книге «Бытие» фараону через Иосифа было сказано, что произойдет в течение ближайших 14 лет. Нам бы тоже очень пригодился такой человек, как Иосиф. И кто мог бы справиться с этой задачей лучше него? Фараон понимал, что Иосиф очень способный человек. Теперь вы видите, для чего Бог держал Иосифа в доме Потифара. Мы удивляемся, почему Бог вообще его туда привел. А теперь нам понятно, что Иосиф очень многому там научился, ведь он отвечал за все, что было в этом доме. И вот теперь он будет отвечать за всю землю египетскую. Какие огромные изменения происходят в жизни Иосифа! Из темницы он попадает прямо к трону фараона. Прочтем стих 42. «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Кстати, перстень этот был с печатью, и на ней была подпись фараона. Фараон таким образом делает Иосифа своим доверенным лицом. Иосиф имеет право использовать царскую печать. Прочтем стихи 43 и 44. «Велел вести его на второй из своих колесниц, и провозглашать пред Ним «Преклоняйтесь», и поставил его над всею землею египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Из дальнейшего повествования мы узнаем, как Иосиф женится на Синефе. Прочтем стих 45. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Имя Иосиф нравится мне больше, чем Цафнав-Панеах, но именно такое имя дал фараон Иосифу. Это коптское имя, и значит оно «тот, кто знает тайны». Прочтем стих 46. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Узнав возраст Иосифа, мы теперь можем сказать, что он пробыл в земле египетской уже 13 лет. Мы также знаем, что 2 года из них он провел в темнице после встречи с виночерпием и хлебодаром. И до этого он, наверное, провел там около года. Получается, что в доме Потифара он провел почти 10 лет. Вот на какие периоды можно разделить жизнь Иосифа в Египте. А после этих 13 лет Иосиф оказывается на посту, который можно сравнить, пожалуй, с должностью премьер-министра. В Египте он был первым после фараона. Интересно, почему фараон с такой готовностью принял его? Прежде всего, конечно, потому что с ним был Бог. Мы это видим все время. Рука Божия и провидение Божие ведут Иосифа. Иосиф сам признается, что братья желали ему зла, а Бог желал ему добра. Вполне возможно, что существует еще одна чисто житейская причина, по которой фараон так охотно возвысил Иосифа. Многие ученые утверждают, что фараон был из рода хиксских царей. Эти люди не были урожденными египтянами. Они были бедуинами из Аравийской пустыни, кочевниками, и в этот период истории они захватили египетский трон. Если это правда, а мне кажется, что так оно и есть, фараон был на самом деле ближе по крови к Иосифу, чем к египтянам, поэтому он ему и доверял. И, кстати, у хиксских царей среди египтян было очень мало по-настоящему преданных и верных людей. А Иосиф, несомненно, отличался своей преданностью. Иосиф был верен любому человеку, которому он служил, поскольку твердо знал, что Бог действует в его жизни. Иосиф был верен своему делу, потому что знал, что с ним Бог. Таким образом, эта близость к фараону по происхождению могла оказаться причиной, по которой фараон с такой готовностью принял Иосифа. Кстати, хиксских царей позже изгнали из Египта. И мне кажется, именно по этой причине в 8 стихе 1 главы книги «Исход» мы читаем: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Новый фараон, несомненно, никакого сочувствия к евреям не питал. Обратите внимание, фараон возложил цепь на шею Иосифа, что уравнивало приказы Иосифа с приказаниями фараона. Кроме того, фараон дал ему в жены дочь жреца Илиопольского. Ее имя Осинефа означает «преданная Нефе». А Нефа – это, по сути, египетская Минерва. Ясно, что Осинефа была язычницей. Данный эпизод в жизни Иосифа открывает новую аналогию его жизни с жизнью Господа Иисуса Христа. Невеста Иосифа была язычница. И Господь Иисус Христос сейчас берет себе невесту из языческого мира. Эта невеста называется Церковью. Здесь же содержится еще одна параллель. Иосиф предстал пред фараоном, когда ему было 30 лет. И Господь Иисус также начал свое служение, когда ему было 30 лет. Итак, в возрасте 30 лет Иосиф начинает работать в Египте. В течение 7 лет изобилия он собирает про запас все излишки, которые рождает земля. Прочтем стихи 47 и 48. «Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». Обратите внимание, что Иосиф положил хлеб в городах. Он хотел, чтобы в голодные годы люди без труда могли воспользоваться уже сделанными запасами. Поэтому Иосиф занимается очень важным делом. Он собирает запасы хлеба в городах, где их легко будет позже раздавать нуждающимся. Прочтем стих 49. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Египет в то время был закромами всего мира, а при Иосифе запасы продовольствия в Египте удвоились, а может быть и утроились. Итак, дорогие друзья, в следующую нашу встречу мы узнаем, как старый Иаков во времена голода отправил в Египет своих сыновей и как Иосиф наконец-то встретился со своими братьями.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание ББН. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

вечность, я прошу тебя, Господь, упаси от лишнего скитания, укрепи мне веру, то, что ты меня спасешь.

не понять, видеть все в твоем свету сквозь серость дня, чтобы перед миром этим мне не

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: В неустанном поиске жилья. Все мы знаем поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Ее обычно произносят, уговаривая человека приложить больше стараний и усилий. Конечно, усердие – великая вещь, и все же Бог помогает не только тем, кто не плашает. Самые, пожалуй, трудолюбивые обитатели морских берегов – раки-отшельники. Раковина, которую они выбирают себе в качестве жилища, никогда не устраивает их до конца, и они постоянно подыскивают новые и новые варианты. Иногда рак-отшельник, примерив новую раковину, возвращается в прежнюю, затем снова забирается в новую и опять в старую, сравнивает, в какой ему удобнее. Дело, разумеется, вовсе не в том, что рак-отшельник нерешителен и суетлив. Бог наделил его способностью чувствовать кальций, из которого состоят раковины. Он чует даже растворенный кальций из глубоко зарытых раковин. Исследования показывают, что рак-отшельник выбирает себе не просто уютный домик. Он выбирает раковину с наибольшим количеством кальция. Если бы рак-отшельник не умел находить наиболее богатые кальцием, а значит особо прочные раковины, его жизнь постоянно подвергалась бы опасности. Бог наделил это животное особым даром, позволяющим ему защищать себя. Давайте же усвоим этот урок и постараемся использовать все таланты, данные нам Богом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклезиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога, и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
1: Я назвал сегодня свою проповедь «Воспитать поколение X. Сверхзадача 21 века». Почему так я назвал? Дело в том, что сегодня мы сталкиваемся с реальностью абсолютной неизвестности завтрашнего дня. Вы знаете, что проблема отцов и детей существовала всегда. То есть всегда поколения имели сложности в том, чтобы понимать друг друга. Но на сегодняшний день эта проблема очень быстро эскалируется, то есть она очень-очень сильно растет. Причина этого заключается в следующем. Дело в том, что скорость пополнения новой информации все время увеличивается. То есть, если мы возьмем 100 лет тому назад, 100 лет тому назад, в течение 10 лет человечество приобретало какое-то количество знания, то на сегодняшний день, за эти же 10 лет, человечество приобретает в 10 раз больше знания. То есть увеличивается скорость передачи информации, мы больше знаем. Когда вам было 5 лет, вы получали маленькую дозу информации сравнительно. Им сегодня 5 лет, их уже бомбардируют самые-самые разные факты, техника вот, и так далее. То есть разница между вами и вашими детьми или следующим поколением гораздо больше сегодня. В результате того, мы сталкиваемся с ситуацией, когда людям постарше очень сложно понимать вот этих маленьких людей. Нам сложно понимать их игры, в которые они играют. Нам сложно понимать их жаргон, которым они разговаривают. Нам сложно понимать их оценку того, что происходит вокруг. И для нас это уравнение со многими неизвестными. Это иксы и игреки. Уравнение со многими неизвестными. Но наша привилегия, братья и сестры, заключается в том, что мы, верующие люди, мы знаем правила решения таких уравнений. Мы знаем, как можно вычислить этот x. Мы знаем таблицу умножения, и кроме таблицы умножения мы знаем все правила вот библейской или жизненной математики, которые позволяют нам найти ответы. Позволяют в этом сложном мире, в мире, который закручен настолько, что мы сами иногда теряемся, где мы находимся в этих нескончаемых оборотах, в этом мире позволяет сохранять контроль. Я хотел бы вместе с вами сегодня открыть книгу Второзакония, один из самых важных текстов Библии, который играл огромную, чрезвычайно важную роль в жизни израильского народа, в формировании его как богобоязненной, божественной нации. И один из текстов, который, по сути дела, несет на своих плечах огромную долю вот этого груза понимания Бога вообще. То есть, если мы хотим понимать Бога, если мы хотим понимать жизнь, нам не обойтись без того, чтобы научиться понимать эти несколько текстов. Давайте прочитаем с первого стиха, 6 глава, с первого стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это классический текст, который говорит о воспитании детей, но он говорит не только о воспитании, он говорит о гораздо-гораздо более важных вещах. Я хотел бы, чтобы каждый из нас обратил свое внимание на то, что Бог представляет Израилю новую жизнь. Он говорит о том, что вы вот-вот войдете в ту землю, которую я обещал отцам вашим уже много лет. И, наконец, это свершилось. То есть вот-вот должно свершиться. Так вот, для того, чтобы вы смогли прожить там, вам нужно кое-что знать. Они тоже стояли на грани неизвестности. Они как-то умели жить в Египте. Они каким-то образом научились жить в пустыне, когда они ходили от одного места в другое место, когда столб облачный, столб огненный вел их, когда Бог посылал им манну, когда Бог посылал им перепелов, когда Бог обеспечил их водой и так далее. Но теперь они должны были вступить в такую схему жизни, которая была абсолютно новой. Народы, которые населяли эти земли, они представляли собой какие-то, знаете, дикие языческие племена, которые поклонялись всевозможным идолам. У них были всевозможные зверские обряды, которые они совершали, самые нелепые традиции поклонения и почитания своих божеств и так далее. И когда народ израильский стоял перед тем, чтобы войти в эту землю, у них не мог не возникать вопрос, а что сделать, чтобы вот это поколение неизвестности, чтобы это поколение смогло быть счастливым. Вы знаете, когда мы говорим о воспитании детей, нужно иметь очень ясное понимание того, что в воспитание детей нужно вкладываться. Это очень существенный проект жизни. То есть это то, что требует концентрации, посвященности, это то, что потребует ваших денег, это то, что потребует вашего времени, это то, что потребует ваших сил и так далее. Сегодня, к сожалению, у людей не хватает приоритетности того, чтобы правильно понять или правильно увидеть воспитание детей. Большинство людей, с кем мне приходится говорить, они соглашаются с тем, что действительно детей нужно воспитывать. Но почти каждый говорит то, что звучит примерно так. Почти каждый человек говорит о том, что ну вот как их воспитывать? Здесь работа, после работы дома какие-то дела, после того, что дома какие-то есть еще взаимоотношения, которые нужно поддерживать. Но не будешь же, не закроешься от мира, от всего остального. Нужно пойти где-то пообщаться с кем-то, с людьми. Здесь еще отдохнуть хочется, нужно поехать где-нибудь. И таким образом, когда все это посчитаешь, то на детей остается 47 секунд в день. Это в среднем, сколько родители уделяют время детям сегодня. Это статистика. 47 секунд в день. И, к сожалению, большинство верующих людей то же самое, они 100% за воспитание детей. Они очень хотят, даже они обычно покупают книжки по воспитанию детей. Хорошие книжки, иногда очень дорогие книжки покупают. Это примерно напоминает то, когда люди хотят выучить английский язык. Они еще вот систему там Илоны Давыдовой или систему там еще какие-то есть. Вот. Даже книжки под подушку ложат, думают, что может быть каким-то образом знание, которое там в книжке трансформируется в их сознание, и они научатся наконец говорить по-английски. Вот что-то подобное люди делают с воспитанием детей. Решение этого вопроса очень простое. Нам нужно понять, что в жизни должен быть баланс. Всем нам нужно понять, мне в том числе. Это одна из самых больших, самых существенных проблем, которые существуют сегодня. Представьте себе, если вы собрались строить дом. Допустим, вам банк дал на ваш дом 200 тысяч долларов. Я не знаю, здесь, наверное, это копейки. В таких местах, где мы живем, там 200 тысяч вполне хватает. Можно построить очень хороший дом за эти деньги. И вы решили 180 тысяч вложить в стены. такие красивые сделать, такие хорошие, мрамором обложить, что любой человек будет проезжать и сразу скажет: вот это. Ну, потом с оставшихся 20 сделать крышу, сделать полы, сделать внутри там отделку, вот, там всякий разный инвентарь поставить и так далее. Вы знаете, скорее всего, вам не хватит денег, даже если вы будете кушать на столах, которые вы собьете сами из 2x4, вот, скорее всего, вам не хватит все равно этих денег для того, чтобы вы как-то более-менее маломальски могли существовать. Причина в том, что вы вложились не туда. Мы все научились балансу, когда мы получаем чек. И мы знаем, что если мы пойдем и сейчас на весь этот чек купим каких-то вещей, которых мы так долго мечтали, которые, ну вот так вот, ну платье такое, просто сейчас сейл такой, который, ну всего, 500 стоило раньше, вот сейчас гораздо дешевле, ну и так далее, то завтра вам кушать нечего будет. И мы все прекрасно понимаем, что да, получили деньги, нам нужно столько-то на дом, заплатить рент или заплатить моргидж, столько-то денег нам нужно на health insurance, на страховку медицинскую, столько-то денег нам нужно на продукты, столько-то денег нам нужно пожертвовать на дело Божье, столько-то денег нам нужно для того, чтобы бензин купить и так далее. То есть каждый из нас знает, что такое баланс, более-менее. Кто-то лучше, кто-то меньше, но тем не менее все каким-то образом этим пользуются. Точно такой же принцип существует по отношению к воспитанию детей. Если вы будете иметь самый хороший дом, самую хорошую работу, которая поглотит все ваше время, если вы сможете одеть своих детей в самые дорогие вещи, но если вы не воспитаете их характер, вы никогда не сможете быть счастливым человеком. Вы будете сидеть в этом дорогом доме, будете ездить на этих дорогих машинах по судам, где будут судить ваших детей. И вам абсолютно не нужны будут ни эти дома, ни эти машины, ни тот образ жизни, ни те воспоминания, которые у вас были о том, где, как и когда, и за сколько вы отдыхали. Потому что будут какие-то вещи, которые будут долбить ваше сознание, которые будут делать вашу жизнь несчастной. Для того, чтобы этого не произошло, мы можем посмотреть на эти прекрасные, очень конкретные указания здесь, в этой книге, которые помогут нам избежать вот тех возможных обстоятельств, о которых я только что сказал. Давайте откроем еще один текст книги Второзакония, это же книга Второзакония, 29 глава. Здесь речь идет о том, что нам нужно сделать, то есть какая цель в нашем воспитании детей. Между прочим, я встретил недавно несколько человек, которые придерживаются такой позиции. Они говорят: мы своим детям даем право выбора. Мы не настаиваем, чтобы они ходили в церковь. Они должны сами созреть, они должны сами вырасти, они должны сами каким-то образом стать верующими. И что ж мы будем их насильно заставлять к Богу идти? Конечно, это очень-очень жестокая ошибка. Я не знаю, откуда взяли люди это представление. Представьте себе, вы проходите мимо такого глубокого-глубокого обрыва. Идет ваш 5-летний сын, и вы говорите: пусть он сам выберет. Пусть он сам научится, куда и как ему ходить. Это жестоко, да? Почему? Потому что 5-летний сын не понимает, что там он будет лететь очень далеко, и что больше оттуда он не выберется. Вы это понимаете. Так вот, во Второзаконии, 29 глава, написано следующее, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Вот это ошибка, в которую впадают очень и очень многие люди, которые на какой-то точке, они считают: я буду счастлив, несмотря на то, что я буду ходить по произволу моего сердца. Посмотрите дальше, что написано. «И пропадет таким образом сытый с голодным. И не простит Господь такому, но тот час возгорится гнев на Господа, ярость на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написано в книге сей, и изгладит Господь имя его из поднебесной. То есть посмотрите, о чем идет речь. Задача, которая стоит перед родителями, заключается в том, чтобы вот этот человек маленький, который растет, был сохранен от гнева Божьего, который может упасть на него. Что нужно сделать, чтобы сохранить его от Божьего гнева? Здесь написано, чтобы он никогда в своей жизни не сказал: «Я буду счастлив, ходя по произволу сердца своего». В этом ключ. То есть здесь написано, те люди, которые так скажут, которые будут так жить, которые будут так говорить, эти люди попадают в ситуацию, когда Божий гнев на них падает. И поэтому, если вы любите ваших детей, сделайте, пожалуйста, все, что вы можете, для того, чтобы ваш ребенок не попал под огненный град. Чтобы ваш ребенок был сохранен от вот этого проклятия, которое ожидает каждого человека, который действует по произволу сердца своего. Итак, в 6 главе книги Второзакония сказано о Божьих методах. Знаете, сегодня самые разные, я уже упомянул, книги есть, кассеты, разные конференции проходят, где люди изучают методику воспитания. Христианская методика, причем разные разновидности христианской методики. То, что написано здесь говорит не столько о методике воспитания, здесь больше говорит о том, кем должен быть воспитатель. То есть Бог, обращаясь к воспитанию, к процессу воспитания, Он сначала, прежде всего, до того, как говорить, как воспитывать детей, до этого Он говорит сначала о том, кем вы должны быть. И для этого есть очень-очень важные причины. Давайте прочитаем еще раз с 4 стиха. 6 глава, 2 Закония, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, где дорогою, ложась и вставая. Навяжи их знак на руку твою, да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». 3 стих, который до этого буквально расположен. Он говорит о том, что делать для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы вы размножились, для того, чтобы это хорошо было в детях, для того, чтобы это было действительно настоящее благословение. Посмотрите, речь идет о том, что процесс нашего воздействия на людей не столько зависит от того, каким образом происходит наше научение или наша попытка передать им информацию, сколько от того, кем являются те люди, которые передают эту информацию. Вы знаете, что когда Иисус Христос жил на земле, то Он использовал очень интересную методику воспитания церкви. Он не собрал людей и не стал им читать лекции. Да, он проповедовал много, он говорил много, очень много передавал информации. Тем не менее, его основой являлось то, что у него были тесные личные взаимоотношения с учениками, с 12 учениками. Дело в том, что воспитание детей – это ученичество в действии. Это самый-самый естественный метод, естественная ситуация, в которую Бог помещает. Бог помещает маленького человечка, которого Он создал, в среду, которая абсолютно оптимально является для того, чтобы этот маленький человечек мог вырасти. К сожалению, большинство людей сегодня думают или считают, что воспитание детей – это задача школы, воскресной школы, церкви и так далее. Это абсолютно неправильное понимание. Почему? Потому что дети не рождаются в школе или в воскресной школе или в церкви. Дети рождаются в семье. Бог устроил таким образом, что семья – это та оптимальная среда, в которой этот маленький человечек может сформироваться. Вы знаете, что 80% всего того, что люди знают, они знают в результате того, что они скопировали у кого-то. Они так учат язык, вот так все учились говорить, каждый из вас. Каждый из вас так учился ходить, одевать свою рубашку, одевать или ездить на машине. То есть речь идет о том, что мы очень и очень много перенимаем у других в своей жизни.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от Библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Ты помнишь имя пророка Божьего, который был пророком после Илии? Правильно, Елисей. Елисей был очень добр к людям и помогал им как мог. Однажды к нему пришла убитая горем женщина. Ее сын умер. Ты, наверное, заметил, что санамитянка имела веру, что Бог через Елисея сможет исцелить или даже воскресить ее мальчика. Удивительно, как Елисей силой Бога оживил мальчика и подарил радость его маме. Военачальник Нейман. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Сирийцы стали вновь нападать на Израиль. Они совершали стремительные набеги, захватывали все, что попадалось им на пути, а затем быстро уходили на свою территорию. Однажды они захватили в плен израильскую девочку и отдали ее своему военачальнику Нейману. Нейман был превосходным воином. Народ любил его, а сирийский царь оказывал ему особые милости. Под началом Неймана сирийские войска одерживали крупные победы над Израилем. Плененная израильская девочка казалась здоровой и крепкой, и Нейман с радостью взял ее, чтобы подарить жене. Девочка скоро привыкла к своему новому положению. Если она и тосковала по дому, то не показывала этого. Она знала, что ее участь завиднее участи многих других рабов. У нее была добрая госпожа, и она жила в богатом доме, где ее не обременяли тяжелой работой. Однажды госпожа заговорила с ней, и голос ее был очень печален. «Знаешь ли ты, что господин твой болен?» – спросила она девочку. «Он страдает от ужасной неизлечимой болезни – проказы». Девочка перенеслась мыслями к себе домой. Она вспомнила Елисея, пророка, который с Божьей помощью сотворил много удивительных дел. «Если бы мы были в Израиле, – воскликнула она, – мой господин мог бы пойти к пророку. Пророк исцелил бы его». Жена Неймана передала слова рабыни мужу, а тот рассказал о них сирийскому царю. «Я сделаю все, что в моей власти, чтобы помочь тебе», — сказал царь. «Я напишу письмо царю Израиля и пошлю тебя к нему с ценными подарками и залогом, чтобы ты мог заплатить за свое исцеление». Когда Нейман прибыл в Самарию, царь израильский, увидев его коней и его колесницы, пришел в ужас. Он прочел в письме, врученном ему Нейманом, «Я посылаю к тебе своего военачальника Неймана. Я хочу, чтобы ты исцелил его от проказы». «Разве я Бог, чтобы снимать с человека проказу?» — воскликнул царь израильский. «Я не могу вылечить Неймана. А если я откажусь, он объявит мне войну. Он ищет лишь предлог, чтобы начать воевать со мной». Елисею рассказали обо всем этом. Он немедленно отправил послание царю. «Пришли Неймана ко мне, пусть он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Что замечательного в этой истории про израильскую девочку? Во-первых, она была довольна тем, что имела, даже находясь в рабстве. Великое счастье – быть всегда довольным. Этому учит нас Слово Божье. Во-вторых, эта девочка имела хорошие отношения со своими хозяевами. А Бог учит нас быть покорными властям. Третье. Она попыталась даже помочь Нейману, рассказав его жене о пророке Божьем. Надеюсь, тебе интересно слушать библейские истории о самом главном в нашей жизни. До новых встреч, друг. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 57. Книга притчей, 15 глава, 24 стих. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Не каждого человека назовешь мудрым, но мудрого узнаешь и среди многих людей, а его мудрости скажет его жизнь. Все его дела праведны, он хранит себя от греха, не злословит языком, не делает другим того, чего не желает себе. Это и есть мудрость от Бога. Верующий человек живет свято, удаляясь от греха. Он стремится в небесное царство. Туда, где царствует его Господь. Подъем и спуск. После долгого пути по горным каменистым тропкам решено было сделать привал. Мы разбили наш лагерь в долине между гор. Этот поход был прощальным для наших стариков. Так мы называли старших ребят в нашей туристической группе. В этом году они оканчивали школу, и стариками становились мы, семиклассники. 3 года они учили нас навыкам спортивного туризма, и прощальный поход был еще и экзаменом для нас. Мы этот экзамен сдали. Был вечер, костер, песни у костра, рассказы о походах и просто сказки. Легли спать уже за полночь, а проснулись под шум дождя, барабанящего по крышам палаток. К нашей гордости палатки мы поставили правильно, и вода не подтекала под них. Но дождь был недолгим, и хотя тучи и не собирались покидать небо, из них больше не пролилось на землю ни одной капли. Дежурные развели костер и приготовили завтрак. Поверьте, что нет ничего вкуснее каши, приготовленной на костре и пахнущей дымком. Наши палатки располагались недалеко от скалистой и очень крутой горы, и мне захотелось покорить эту невысокую, но труднодоступную гору. Я не засек времени, которое потратил, чтобы добраться до вершины горы. Восхождение было и на самом деле трудным. Я цеплялся за каменистые выступы, находил опору для ног, подтягивался вверх. Иногда мне помогали корни дикой арчи, крепко вцепившиеся в расселины между камнями. А каждый камень, за который я цеплялся руками или куда ставил ногу, я испытывал на прочность. Подниматься вверх было страшновато. Особенно после того, как я посмотрел вниз, на наш лагерь. С высоты он показался мне очень далеким, а ребята внизу очень-очень маленькими. Я даже подумал, а может быть, хватит подниматься вверх? Лучше вернуться назад, пока еще не поздно. Но я очень быстро отказался от этой мысли. Как оказалось, спускаться вниз еще труднее, чем подниматься вверх. Все камни, уступы, расселенные между камней, крючковатые корни арчи, словно куда-то исчезли. Некуда было и ногу поставить. И я продолжал карабкаться вверх, скорее к вершине, где будет не так страшно и опасно. Эту вершину я покорил, но спускался по другой стороне горы, не такой крутой и опасной, и получил для себя урок. Нужно уметь не только подниматься вверх, но иметь и мужество спускаться вниз по опасной тропе. А этому надо учиться. Евангелие Марка, 9 глава. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Подъем на высокую гору для учеников Христа, наверное, не был легким. Но они шли вместе со своим учителем, которому доверяли и которого любили. Им было хорошо с ним на вершине горы. Они увидели своего Господа во славе. И даже не думали, что надо будет снова спускаться вниз, в долину, к остальным ученикам и к народу. А у людей, ожидавших их возвращения с горы, были горе, неприятности, житейские трудности, переживания. Апостолы только что видели своего Господа во славе небес, а теперь видят, что не все верят Ему и не все Его считают Господом. Пуститься с вершины горы, где все было так хорошо, в долину, где много слез и горя, для них было нелегко. Но они поднялись на гору вместе с Учителем, вместе с Ним и спустились в долину. и были там, куда шел он, их учитель и Господь. Путь жизни мудрого человека всегда направлен вверх, даже если он проходит долиной плача. Он мудрый потому, что верит Господу и спешит к вечному наследию в небесном царстве. В этом случае ему не грозит погибель, даже если он спускается с горы в долину тени смертной. 22 Псалом, 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: что-то мне грустно как-то. Да, тоскливо. А в чем причина? Не пойму сам. Хвостик закрутился. Ой, раскрутился. И обратно не закручивается. Повис, как шнурок. Вот беда-то какая. Видно, у меня это депрессия какая-то. Или как там ее? Депрессия? Да, точно, депрессия. Ой, и чем мне теперь помочь? О, а может скушать чего-нибудь вкусненького? А? Нет, не хочу. Ой, а может выпить чего-нибудь сладенького? Нет, и пить не хочу.
1: Привет, кабанчик.
0: Привет, Белочка.
1: А чего тебе хочется? Ну, прости, услышала обрывки твоих рассуждений горестных.
0: Ой, Белочка, у меня это депрессия какая-то. Или депрессия. А причины я не нахожу. Слушай, а может, ты подскажешь, а?
1: Ой, кабанчик, ну и задачку ты мне задал. Откуда же мне знать, чего тебе хочется? Это ты должен сам как-то решить. Может, попробуешь представить? Так, пофантазировать. Как выглядит твое желание?
0: Пофантазировать? Ой, это хорошо! Вот чего мне хочется. Хочу, чтобы эта депрессия улетучилась. Ой, я хочу такое большое. Да, ну точно не маленькое. Вот, в такой яркой коробочке. Красный. Ой, с нарисованными такими веселыми кабанчиками. Да. О, что-то вырисовывается. О, и еще такое перевязанное красивой ленточкой. Ой, Белочка, понятно?
1: Ну да, что-то вырисовывается. Тебе, кабанчик, подарок получить, что ли, хочется?
0: Подарок? Да, Белочка, точно подарок. Очень хочется. Ой, что-то я даже повеселел немного. Белочка, а я уверен, вы меня с дядюшкой Лосем и Бобриком порадуете.
1: Хорошо, кабанчик, мы подумаем. Но давай пока твою хандру в сторонку отложим и пойдем на берег скалистого озера. Ведь ты же у нас режиссер.

0: Белочка, я совсем забыл. И у нас же сегодня представление. Я же моим актерам задание дал, обо всем распорядился, а сам в эту депрессию с копытами угодил. Ой-ой-ой. А ведь спектакль-то наш так и называется «Подарок» по рассказу Алисы Кузнецовой. Ой, Белочка, бежим на берег, лапками своими перебирай быстрее.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет радиоспектакль в театре Кабанчика. Давайте послушаем.
2: Ира проснулась, открыла глаза и увидела на стуле свое нарядное платье и новые красивые ленточки. Она вспомнила, что сегодня идет на день рождения к своей подруге Машеньке. Как любила Ира дни рождения, веселые, шумные, с музыкой и играми. А бабушка Маши, как всегда, испечет вкусный пирог, который любят все.
0: Надо собираться.
2: Ира быстро встала. Дома никого не было. Мама ушла на работу. Старшая сестра была еще в школе.
0: Платье такое красивое и туфли новые.
2: Ира даже погладила свое платье рукой.
0: И когда эта мама все успела приготовить? Какая она у меня заботливая и замечательная.
2: Время бежало быстро. Через полчаса надо было выходить на улицу. И тут Ира вспомнила.
0: Ой, а мой подарок? А что же мне подарить Маше?
2: В кресле сидела красавица-кукла. Ира знала, что она так нравится Маше, но она быстро отвела взгляд от куклы.
0: Нет, куклу не подарю, она мне и самой нравится.
2: На столе лежал новый блокнот. Ира взяла его, раскрыла, но на первой страничке ее рукой уже было что-то написано.
0: Ничего, а я вырву эту страничку.
2: Ира уже собиралась это сделать, но вдруг остановилась и прочла написанное.
0: И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
2: Ира вспомнила, что эти слова из Библии учительница воскресной школы задала выучить наизусть к следующему уроку. Ира посмотрела на куклу, потом на блокнот, будто ее кто-то спрашивал: «А ты какой подарок хотела бы получить? Куклу или блокнот?» Ира даже обиделась.
0: «Зачем мне блокнот? Конечно, куклу!»
2: Ира снова взглянула на куклу. И тут она заметила, что на кукле такое же белое платьице, белые ленточки и даже светлые башмачки, как на Ире. Словно та тоже собиралась на день рождения. Ира сказала кукле:
0: «А тебя никто не приглашал!»
2: И вдруг ей показалось, что кукла ответила: «А меня и приглашать не надо, ведь я подарок». Ира взяла куклу в руки. В это время сестра вернулась из школы.
1: «Ой, Иришка, какая ты нарядная! Передай Машеньке и мои поздравления. Как она обрадуется этой кукле!»
0: «А я хотела подарить ей что-то другое. Но она, конечно, обрадуется этой кукле!»
2: На душе у Иры стало легко и радостно. Ведь сегодня она открыла для себя одну тайну. Когда приносишь радость другим, счастливее становишься сам. –

0: думаете, друзья? Хороший спектакль поставил сегодня наш кабанчик. Интересно, а вот вслед за своей героиней он-то сам выводы сделает?
1: Ну как, Белочка? Ай, отлично ж у меня вышло, да?
0: Спектакль мне понравился, кабанчик.
1: Ой, Белочка, а ты помнишь, да, помнишь, что ты мне подарить должна? Такое большое такое, в красной коробочке, с кабанчиками там, с веселыми. А главное, не забудь ленточкой все это перевязать.
0: Эх, кабанчик.
1: Ой, Белочка, смотри, дядюшка лось идет.
2: Привет, друзья. Посмотрел твой спектакль, кабанчик. Очень мне он понравился. Спасибо тебе за подарок.
1: Какой подарок? От меня?
2: Твой спектакль для зверюшек из нашего заповедника. Настоящий подарок.
1: А, ты про это. А я думал, тебе Белочка сообщила, чего я жду. Большое такое, с ленточкой. Ну, это от депрессии меня спасать.
0: Эх, кабанчик! Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, абонентский ящик 39-194-214, Трансмировое радио.
0: До свидания, ребята!
1: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите «Радуга». Подарки! Ой, смотрите, смотрите! И мой хвостик опять закрутился от удовольствия!

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен. И правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся».